0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Всегда с тобой.

is fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Радио.
3: Да.
5: 89.1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
3: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.
5: Всегда с тобой.
6: Yeah.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком» 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Радио 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Радио 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро» 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Рядом с тобой! Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов.

0: с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
2: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть Пятница?
4: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: Вечер.ком 89.1 FM.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: повторили лозунги, один из демонстрантов перевернул стол. По словам администратора кафе, протестующих были десятки, они пытались отговорить посетителей заходить в заведение. Однако в социальных сетях разошлись видеозаписи происходящего, и к кафе «Басимта» начали приходить многие жители города, чтобы выразить поддержку владельцам и заодно пообедать. Сегодня рано утром в Ом-Аль-Фахм в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина в возрасте примерно 30 лет. Еще один мужчина в возрасте 38 лет получил ранение средней степени тяжести. Он был доставлен в больницу АЭМЭК в Афуле. Незадолго до этого в Дирхане, восточнее Сахнина, был застрелен мужчина в возрасте примерно 50 лет. Парамедики службы Маген Давид Адом констатировали его смерть на месте. Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало. Всего с начала года жертвами насилия в арабском секторе стали не менее 149 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств. После разрушительного землетрясения в Венесуэле международное подразделение ЗАКа направило в страну спасательную миссию для участия в поисково-спасательных работах и оказании помощи пострадавшим. По сообщению пресс-службы волонтерской организации ЗАКа, занимающейся сбором останков жертв терактов и катастроф, десятки добровольцев, специалистов по поисково-спасательным операциям прибыли в Венесуэлу с современным спасательным оборудованием, медицинскими средствами и лекарствами для помощи местным службам в ликвидации последствий стихийного бедствия. Спасатели ЗАКа продолжают круглосуточно работать в районах разрушений, разыскивая выживших, извлекая людей из-под завалов и оказывая гуманитарную помощь пострадавшим. Тем временем число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 25 июня, возросло до 2954 человек. По данным информационного портала «Вести», президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он провел беседу с президентом США Дональдом Трампом по случаю Дня независимости США и призвал к американской решимости для содействия и в завершении войны с Россией. «Существует реальный шанс завершить эту войну, и американская решимость будет иметь решающее значение», заявил Зеленский, добавив, что договорился с Трампом продолжить разговор на конференции НАТО, которая состоится на следующей неделе в Турции. Тем временем, как сообщает информационное агентство Reuters, старший советник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп предложил перед саммитом НАТО на следующей неделе помочь достичь урегулирования конфликта с Украиной. Ушаков также сказал, что Путин и Трамп ранее беседовали в течение 1 часа и 25 минут. Он охарактеризовал разговор как деловой и конструктивный и сказал, что Путин дал Трампу точную оценку событий на поле боя. Ушаков добавил, что специальные посланники Стив Витков и Джаред Кушнер продолжают оказывать помощь в мирном процессе и готовы посетить Москву. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
1: Прогрев-шоу на первом.

0: Вопрос прозвучит с издевкой, но тем не менее. Как спалось, друзья? Доброе утро, солнечный Израиль. 7 часов 7 минут утра. 5 июля 2026 года. Ох-охонюшки-хо-хо. Уже практически половина лета, а мы тут только глазами моргнули. А кто мы? Это Лена Семенова.
1: Доброе утро. Ну, половина лета, это ты, пожалуйста, еще до половины лета, до середины, до макушки лета, еще целых 10 дней. Так
0: всего
1: что не
0: лишь...
1: надо тут вот разводить панику.
2: Спешить.
1: Правда, Кристина Кипнис?
2: Совершенно ты права, Лена Семенова, а ты, Андрей Ежов, не паникуй.
0: Даже не пробовал.
2: Да, конечно. Расскажи об этом тем, кто не смотрит нашу сейчас трансляцию через аппликацию видео, которая транслируется наша студия, где ты тут просто как еж на сковороде.
0: Так я такой и есть.
2: Так вот и узбегузи.
1: Так, ребята, не ссоримся.
0: Как вот мемы пошли десятилетней давности. Ага.
2: Короче, во-первых, я хочу наших радиодрузей поздравить с тем, что новая рабочая неделя. Готовы пахать?
1: Вот началось.
0: Точно
1: началось.
0: С этим надо поздравлять, скажи,
2: поздравляю
0: пожалуйста.
2: Вас с этим, пахари вы наши.
1: Слушай, ну на самом деле, как это говорят, делу время, потехе час, правильно?
2: Час то прошел, есть, теперь
1: вот,
2: дело.
1: Вот, да. Вот и ты, здесь ты абсолютно права. То есть сейчас мы немножечко поработаем, ну так немножечко, дней 5, ну может с половиной 5.
2: Ну максимум 6, у кого как.
1: Ну нет, 5,5, ну не надо 6.
2: А, ну 5,5,
1: да. А потом вот этот часик,
2: а потом дома полтора... будем работать, генеральные уборки, готовки, встречи с друзьями, родственниками,
1: какая
2: детей развлекать
1: Кристина
2: надо.
1: С утра
2: короче, 24 на 7.
1: А очень жаль, между прочим, что в сутках не 27 часов. Вот правда, мне иногда не хватает.
0: Сплюнь. А вы знаете, кстати, чтобы каждый месяц было 30 дней,
1: так.
0: Достаточно просто добавить 13 месяц.
1: Просто добавь воды.
0: Не, просто добавь воды. Для ранних пташек, коими вы являетесь, и мы вместе с Кристиной Кипнис и Леной Семеновой, Майя Мишель поет песню «Пташка» с дозой или доуз. Не знаю, давайте узнаем.
1: Ну, давай.
0: Все, лечу.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Ножками и ручками мы пройдемся по праздникам, как настоящие циркачи утреннего эфира.
2: Вот вы надо мной, вот, а вы вот так вот, а я вам все равно скажу. Вот я поздравляла, значит, наших радиодрузей с тем, что новая неделя, пора пахать и все в таком духе. Вы думаете, просто так?
3: Ну.
2: Вот 5 июля, йом решен, да, у нас начало недели, у многих с понедельника начинается в других странах. У нас воскресенье, и, пожалуйста, день трудоголиков. А что вы мне скажете на это, коллеги?
3: В смысле?
2: А вот так вот.
1: Кто совпало? Трудоголик?
2: Не думаю.
3: Кто трудоголик?
1: Кто трудоголик? Я трудоголик. Кто трудоголик? На самом деле у меня есть такая штука, что если я не работаю, то ли это детская травма, то ли не знаю что, но если я не работаю день, меня начинает грызть совесть.
3: Ломать.
2: Вот. Ломать. Это наша проблема. Я с ней борюсь. Я с ней так дерусь. Пока она побеждает. На удивление.
1: Заходит твой муж, а квартира перевернута.
2: Это я дралась. Да. Это я дралась. Я себя приучаю, что нет, нужно отдыхать. И знаете, как я это делаю? С трудом, с паникой.
1: С борьбой.
2: С борьбой, со слезами на глазах, с горстью таблеток успокоительных. Шутка. Хотя не так уж. Вот. И я себе делаю. У меня один день недели ленивый день. Что это значит? Я
1: даже
2: ничего не делаю.
3: То есть день ничего не делаю?
2: Вообще. Я себя заставляю. Если я только вскакиваю, думаю, посуду надо помыть. Я просто себя заволосы обратно на диван.
1: То есть ты просто, как говорится,
3: к ноге, дивану, точнее.
1: То есть ты просто пищеприемник иногда открываешь, и тебе в ротик суют ложечку с едой.
2: А если даже я не хочу есть, я не ем.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Как возможно не есть?
2: Ой, легко.
3: Очень
2: ой,
3: даже, я так понимаю, моя бабушка, что вполне себе даже и возможно.
2: Ой, а можно я похвастаюсь?
3: Давай.
2: Я знаю, что это не в тему как бы того, что у нас сейчас должно быть, типа праздники и так далее.
1: Ну,
2: короче,
1: давай.
2: Вчера таки, значит, я взвешивала себя.
3: Так,
2: и там вот, сказать, сколько воды, сколько жира, насколько твое тело выглядит по, ну, типа, состоянию. И, короче, мне 30 лет.
3: Так.
2: Значит, вешаю я на 2,5 килограмма меньше, чем надо бы. И жира у меня как у спортсменки.
1: Ой, так ты и есть спортсменка.
3: Слушай, ну она на 2,5 килограмма меньше, чем положено. Слушай, надо жрать булки с медом, со сгущенкой на ночь причем.
1: Лена, не ведись, она нарывается на комплимент.
2: Немножечко.
3: Ну ты вообще умница, красавица. Махаруша, ты в потоке, в тренде.
1: Ты ее сейчас не просто в краску, а в мусс вогнала. Ну что, друзья,
2: я потерялась.
3: Так, смотрим
1: Всемирный
3: дальше.
1: День бикини.
2: Так. Андрюш, какого цвета бикини ты любишь?
3: Розовый.
1: Нет, пудровый.
2: Пудровый.
3: А вот это вот пудровая роза, да? Вот,
1: цвет
3: вот
1: салфеток на моей свадьбе.
2: Чайная роза?
3: Вот, видимо, где-то так.
2: Какой ты?
1: Майская роза только с мороза. У меня такая с сердючкой. Да? День разноцветных носков с пальцами.
2: Ой,
1: друзья.
2: Я так любила. Я так любила.
1: Что?
2: И до сих пор люблю.
1: Ну, плохо, носки. Когда носки без пальцев.
2: Что?
3: Нет, ну в смысле, для каждого пальчика один.
2: У каждого пальчика свой домик.
3: Да.
1: Зачем?
3: За шкафом.
2: Это весело. Знаешь, как ты, когда снимаешь кроссовки, ты можешь делать вот так.
1: Я тебе больше скажу, ты когда тапки снимаешь, ты тоже так делать можешь.
2: Да, но в носках это веселее.
1: Ладно, хорошо.
3: Слушайте, сегодня день луженых глоток. Это вообще про что?
1: Про лужи.
2: А глотки тут при чем?
1: Это помните, когда дети вот в годик, в два уже идут так
3: топать,
1: неуверенно,
3: да?
1: Топать, падают на землю и начинают есть с земли, пить из лужи. Вот это, видимо, день луженых глоток. Помехи на радио какие-то.
2: Нет, это день битбокса.
3: Ничего себе.
1: А я подумал, у Кристины синдром Туретта начался.
3: Я уже, честно говоря, тоже думаю, к чему это? И сразу у меня в мозгах сразу пятый элемент, люди в черном, и все кругом.
1: Лен, ты не поверишь, я реально, это без суток, я подумал, что помехи какие-то в пульте.
2: У меня просто еще не очень получается.
1: Поэтому ты чуть не накрыла радиостанцию нашу.
3: Сегодня, ребят, сегодня день работы без рук. Это в смысле?
2: Это в смысле головой.
1: Это когда стоишь у станка и такая, хоп, без рук.
3: Оп, не трогай.
1: Нет носа, нет проблемы.
2: Это когда тебя полиция останавливает, и ты говоришь, только без рук.
3: А ручки-то вот они, да?
1: Я знаю себе цену.
2: Да.
1: 5 лет строгача.
3: Так, давайте посмотрим дальше, что у нас там еще происходило.
2: Давайте в США идем. Я не дошла до США еще.
3: Ну, давай.
2: Ну, я не пойду.
1: Не пойду. День штата...
2: Ну,
1: а, о, давайте.
2: День сделайте пугало.
3: Чего сделайте?
2: Сделайте пугало.
1: А, господи.
3: Сделайте. Слушайте,
1: она еще на последний слог сделала ударение.
3: Пугало, вот скажите мне. Как и чем отгонять вот этих навязчивых птиц мира, которые называются голуби, с этого самого, с подоконников, с, я не знаю, с кондиционеров, с этих блоков и все такое.
2: Только вот хлопками и так далее. Потому что вот эти вороны не работают. Не работают. Вот эти вот, как их, штучки такие.
3: Шипы?
2: Шипы не работают. Говорят, ну, поговаривают. Так. Какие-то такие блестящие штучки, как в виде всяких...
1: Молва по деревням
3: сиди,
1: идет.
3: Сиди-диски поверить?
2: Ну, типа такого, да. Да-да-да-да-да, вот только это их отгоняет.
1: Нет, на самом деле это опасно, я бы не советовал, потому что диски — это что? Это отражатель света?
2: Да.
1: А вспомните, как мы муравьев, допустим, жгли?
2: Мы не жгли муравьев, Андрей Ежов.
3: Это ты чем-то, я не знаю.
1: В детстве
3: как...
1: когда-то?
2: Нет, мы не жгли никогда.
1: А попки муравьев разве не ели?
2: Я только... Нет, я облизывала гвозди.
1: А, то есть к муравьям вопросики.
3: Я надеюсь, не зимой.
2: Нет, не зимой. Кстати, вот этого ни разу.
1: Знаешь, так, кстати, до тех пор.
2: А вот ну будь по зиму я иногда вот так говорю. Травма.
3: Это потому, что у меня велосипеда не было.
1: Так вот, если вот таких будет много источников света, да, направленных от дисков, то, не дай бог, может случиться пожар.
2: Это говорит человек, который сжег муравьев.
1: Ну, в детстве.
3: Андрюша, имей совесть вообще.
2: Ты признаешь это?
3: Мы в детстве на самом деле...
1: Я и сейчас как бы...
3: Крис, мы в детстве все дураки были, правда.
2: Ну, не знаю, за себя говорите. Я всего лишь только, не знаю, там лазил по деревьям и...
3: Слушайте,
2: горку железную воск.
3: К чему, собственно, сегодня вот этот вот Всемирный день бикини? Да просто в этот день, в 46-м году прошлого 20-го столетия, в Париже впервые состоялась презентация купальника бикини. Сколько было шуму!
2: Да вот, я представляю.
3: Да, не представляешь.
2: Ты знаешь, вот я считаю вот тех девушек, которые решили, значит, на себе, на себя, вернее, да, взять этот удар, они героини.
3: Героини однозначно.
2: Ну, прикиньте, если даже вот сейчас, хотя, ну, сейчас это все поменьше, да, но вот раньше, то есть там все закрыто вот до макушки, а тут бикини.
1: В смысле закрыто до макушки?
2: Ну, типа закрытая одежда вся полностью была, а тут до макушки разделась.
3: Ну, в смысле, что
2: купальные костюмы до бикини видел?
1: Хорошо, просто вы мне сейчас женщины рано
3: описываете. Вот этого года. Это же просто, ну, я не
1: знаю. Ну, я понимаю, я
2: понимаю. Это мой сейчас спортивный костюм в спортзал.
3: Кстати, да, похоже.
1: Но,
3: они сейчас,
1: но при этом вы заметили, что последнее время, ну, последние лет 10 уже, женщины ходят в таких, ну, как сказать, костюмах. В исподнем приходят на занятия.
2: Ну, ютер медай.
1: Да.
2: Как бы сказали здесь.
1: Бесидер гамур.
2: Ля-ля-ля, бесидер гамур бихляли.
3: Так, давайте вот перейдем дальше. Смотрите, помните вот эту песню? Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Просто это я к чему? Просто 5 июля 1829 года на Урале нашли первый алмаз в России.
1: Да ты что? Вот это неплохо.
3: Да. А еще, дорогие друзья, сегодня...
2: Редакторы. Она хотела сказать редакторы.
3: Редакторы. Я где-то видела тут вот такой интересный праздник. А, вот! 5 июля 1841 года в Англии открылось первое в мире туристическое агентство.
2: Опачки!
3: Да. Туристическое агентство. Ребята, у нас сейчас что? Правильно, у нас сейчас туристический сезон, между прочим.
2: На секундочку.
1: Неплохо. Неплохо. Слушайте, 1841 год.
3: Да.
1: Ну, такое себе время было для туризма.
3: Слушай, ну, в любом случае... это как в Израиле. Нам же все равно, в принципе, что вообще происходит в стране. Мы все равно едем, мы все равно там посещаем какие-то кафешки и все такое прочее. И тогда было точно так же, мне кажется.
1: Совершенно верно, согласен.
2: Надо бы узнать и понять, куда бы сейчас поехать, но не за границу.
1: А в Израиле.
2: А в Израиле. Да. Я хочу сказать, что Израиль, вот, казалось бы, маленькая страна. Ее можно там, я не знаю, за сколько-то часов объездить полностью. А вот нет.
3: Слушайте, ребята, дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, напишите вот по поводу внутреннего нашего вот израильского туризма. Куда вы вот сами ездили в последнее время? Какие-то, может быть, вот ну неочевидные, может быть, какие-то вот ну нетривиальные совершенно места, которые в Израиле, которые вас реально удивили. Напишите, поделитесь, чтобы мы знали, куда в следующий раз прокладывать маршрут. 054-2070-800.
1: И как говорил Папанов, давай, турист.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Мебель «Дакс» – Ришон Лицион, Лещанский 3.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: щедро. Прогрев шоу. На первом.
1: Продолжается прогрев-шоу на первом радио 89.1 FM. 7 часов 30 минут у нас на студийных часах в студии Кристина Киприс.
2: Андрей Ежов.
3: И Лен Семенова, соответственно.
1: Да, а впереди у нас гороскоп. Вот и если верить тому, что говорят звезды, то сегодня день кипучей энергии.
3: Кипучая, могучая. Никем не победимая. Да.
2: А я пытаюсь прочувствовать.
1: Смотрите,
3: Советский Союз, что?
2: Нет.
1: Если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды говорят, что работоспособность сегодня будет на высоте, и это дает хорошую возможность осуществить задуманное. Нужно использовать это время для того, чтобы добиться успеха, но помните, день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100 уже имеющиеся наработки. Кроме того, сегодня велика вероятность имущественных и финансовых споров. Звучит как-то на казенном языке что-то. Если они, вот эти споры, давно назрели, то избегать их не стоит. Однако нужно следить, чтобы эмоции не выплеснулись через край. В противном случае конфликт может оказаться болезненным и очень затяжным.
3: Такое
1: конфликт
3: ощущение,
1: хорошо.
3: Что Сатурн сидел у психолога 3.5 часа, после чего выкатил этот гороскоп.
2: А вот конфликты, это, ну, по мне хорошо. Мое, обожаю, практикую, люблю.
1: В конфликтах, по крайней мере,
2: рождается истина.
1: Это в спорах рождается истина.
2: И в конфликтах тоже.
1: Хорошо.
2: Начинается
3: Лена,
2: со
3: не
2: спора,
3: спорь, конфликт начинается.
2: А потом конфликт.
1: Хорошо,
2: короче, овны. Сегодняшний день потребует от вас умения вовремя останавливаться и не принимать азарт за уверенность. Ага. Не начинайте спор только потому, что кто-то сомневается в ваших словах. Покажите мне этого человека. Лучше направьте силы на дело, что где результат можно увидеть уже к вечеру. К вечеру это слишком долго.
1: Согласна. Ну, к середине дня максимум.
2: Через 2 часа.
1: О-о-о.
3: Тельцы, вам сегодня лучше отказаться от занятия, которое давно не приносит удовольствия. Не бойтесь изменить маршрут, отказываться от встречи или выбрать что-то более спокойное. Займитесь тем, что возвращает ощущение контроля над собственной жизнью. Типа, Толя, Толя, у тебя встреча с советом директоров. Не хочу.
1: Близнецы. Этот день может принести вам важную мысль, которая возникнет во время случайного разговора. Обязательно фиксируйте все идеи, но не пытайтесь сразу превратить каждую из них в новый проект. Выберите лучше одну задумку и обсудите ее с тем, кто способен дать практический совет.
3: Неплохо.
1: Это, кстати, хороший подход.
2: Нет,
1: да?
2: Такого человека.
1: Ну почему? Ну,
2: для близнецов они всегда правы.
3: Лена, не вступай в конфликт.
1: Я молчу.
2: Раки. Вам сегодня нужно быть внимательны к собственным желаниям, а не только к настроению окружающих. Разрешите себе отказаться от семейного плана, который вызывает только усталость. Проведите день так, чтобы в нем осталось время на личное удовольствие без чувства вины.
3: Личное удовольствие без чувства вины?
1: Ну да.
2: Или вина.
3: Мне нужно повесить...
1: А вот про вино зря ты сказала это.
3: Мне это нужно, знаешь, как это, выжечь на коврике и положить перед входом в квартиру. Львы, вы сегодня снова окажетесь в центре внимания, даже если не стремились к этому специально.
2: Удивительно.
3: Странно. Старайтесь не реагировать резко на шутку или замечание, которое заденет самолюбие.
1: Так.
3: Используйте интерес окружающих, чтобы показать талант, идею или результат своей работы.
1: Ну, львы, они такие львы, да. Кто лев, тот и прав. Девы, если этот день способен показать вам... этот день способен вам показать проблему под другим углом. Не пытайтесь исправить все самостоятельно, ибо человек со стороны может предложить более простой вариант. Лучше займитесь делом, которое требует терпения и дает понятный итог.
3: Жена, твой выход.
2: Займись делом пока. Весы. У вас сегодня возникнет желание отказаться от всего слишком предсказуемого. Сегодня тот самый момент, когда можно выбрать новое место, необычное меню или занятия, которые раньше не решали, на которые раньше не решались вы это все попробовать. Куда я уехала?
3: Возвращайся, паркуйся.
2: Ладно.
1: Возвращайся поскорей. Самый близкий человек в душе моей. Я не знаю, откуда у меня это.
3: Продолжай,
2: красиво. Накидывай.
1: Возвращайся поскорей. Без тебя на сердце пустота.
3: Это кулинизм. Хорошо. Скорпионы, сегодня будет велико желание наконец добиться ответа в затянувшейся ситуации. Не давите на человека и не превращайте разговор в допрос. Лучше четко сформулируйте, какой результат вас устроит, и предложите конкретное решение.
1: А между прочим, вот это правильно. Как это? Собираешься критиковать? Предлагай что-то конструктивное. Стрельцы, сегодня день подходит для активного отдыха и новых впечатлений. Она никогда не вообще работает.
2: Вообще никогда.
1: А, причем пишет дальше звезды, говоря, что следует стрельцам избегать развлечений, где желание выделиться может привести к ненужному риску или, фу, не дай бог, травме. Лучше отправиться в место, которое вы давно хотели увидеть, но постоянно откладывали поездку.
2: На работу.
3: Но точно не место, куда вас пытаются послать.
2: Не-не-не, на работу. Они же никогда нигде не бывали.
1: А даже если пытаются послать...
3: Идите. Смело ступайте.
1: Смело ступайте и перевезите магнитики.
2: Козероги, сегодня велик шанс разобраться с задачей, которая долго казалась слишком объемной. Не стройте подробный план, просто выполняйте первый заметный этап. Потом продолжайте работу, если она дает энергию. Или остановитесь, если превращается в очередную обязанность.
1: А, так у них еще сегодня и выбор есть. Прикинь? У козерогов. Не, ну нормально вообще.
3: Смотрите, Водолеи, вот что про них пишут.
1: Давай.
3: Звезды подталкивают вас к смелому решению в личной жизни или творчестве, но не объявляйте о переменах до тех пор, пока не поймете, чего хотите добиться сами. И обязательно сделайте что-то, что подтвердит серьезность ваших намерений.
1: Вот что-то обо всем и ни о чем.
3: Ну вот да. Правда.
2: Это просто уже закончились рекомендации, такие, что-то надо написать.
3: Это типа упал, вставай, встай, упай, чокопай.
2: Чокопай, попай.
3: Да, попай, да. Так, ты не неудачник, ты удачник.
1: Посмотрим, что у рыб. А у рыб сегодняшний день поможет отличить настоящее предчувствие от тревожных фантазий.
2: Опачки.
1: О, как. Не стоит делать выводов по чужому молчанию, задержке или короткому сообщению. Лучше задайте прямой вопрос и освободите себя от необходимости придумывать ответы за другого человека.
2: А это хороший совет.
1: Для всех причем.
2: Да.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио. Реклама.
2: После разрыва мениска получила 90 шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
3: «Махаль». Нам важен результат. Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Заключена тёрм. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
4: У каждой компании есть свое излюбленное.

Двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050 302 888 0.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3. Жаркое лето в «Центр Кар».
2: Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
1: «Центр Кар Азур».
2: Перых Ашива 9.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
0: Реклама.
4: Лучшая музыка.
5: 89.1 FM.

0: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир на Первом радио «Прогрев-шоу», 7 часов 45 минут, 5 июля 2026 года. Кристина Кипнис,
1: Лен Семенова
2: и Андрей Ежов.
0: И
2: доброго
0: здрасте.
2: Утра всем. Дорогие друзья, мы сегодня, поскольку сегодня день рождения туризма, да?
1: Да-да-да.
2: Вот, мы сегодня решили поговорить про внутренний туризм Израиля. Понятное дело, что у всех есть маршруты, которые, я не знаю, тропинки вот эти уже протоптанные, прокладенные, прокложенные и все такое прочее за туда. Куда-то за рубеж, там Сейшелы, Кипр, там еще
1: вот это
2: куда-то.
1: Все модное.
2: Вот это вот все новомодное. А мы сегодня говорим

0: о том, куда поехать здесь, в Израиле. Потому что вот некоторые люди, живя здесь десятками лет, они просто не знают,
1: а
0: куда
1: есть
0: поехать.
1: Куда.
0: Причем очень много
1: я
0: есть
1: вам
0: куда,
1: больше скажу,
0: несмотря на то, что страна маленькая.
1: Я вам больше скажу, у меня есть знакомая бабушки, которая ни разу не была на Мертвом море. Она здесь живет здесь 20
2: я
1: лет.
2: Я историю знаю очень много.
0: Ребята,
2: очень
0: вот
2: много.
0: Правда... Дорогие друзья, наши радиослушатели, напишите, куда сами ездили вот в последнее время? Есть, может быть, какие-то совершенно неочевидные места в Израиле, которые вас удивили, и которые вы с удовольствием посоветуете всем нам, чтобы мы туда съездили и тоже увидели всю эту красоту?
2: И у меня есть такое
1: да,
2: место,
1: есть у меня.
2: Их есть у меня. Но. Если вы, как и я, любите отдых на севере Израиля, то у меня для вас отлично есть идеи на выходные.
0: Так, ну говори.
2: Есть одно удивительное место, Амирим называется.
0: Так.
2: Это уникальный поселок, где особенно понравится тем, кто вот не ест мясо, ну или просто любит здоровую еду.
0: И
2: спокойную атмосферу.
0: Это...
2: Да.
0: Веганы,
2: веганы, вот это вот все. Здесь множество, кстати...
1: Веганы, веганы, нас к себе манили. Веганы, веганы.
2: Вот в Амирим, да, есть множество уютных цимеров. А цены сейчас, кстати, очень приемлемые. То есть можно, есть даже сайт, зайти, заказать на двоих, на целую компанию с бассейном. Бассейном, без бассейна, то есть как вы хотите, бассейн прямо у кровати, бассейн на улице.
0: Бассейн у кровати?
2: Да.
0: А кровать в бассейне можно?
2: И такое тоже можно,
1: а
2: я
1: можно
2: же говорю,
1: кровать
2: на любой вкус, да, что хочешь.
0: Слушай, это, кстати,
1: тема.
0: Очень тема.
2: Или двухэтажная кровать, но на втором этаже бассейн.
1: Дернул за веревочку, дверь открылась.
2: Да, короче говоря, Амирим это не только отдых, да, в цимере, здесь вот летом, в этом поселке проходит концерт под открытым небом. Выступают местные музыканты, в том числе там есть известный такой семейный ансамбль.
1: Так.
2: Брат и три сестры. Они исполняют известные всем израильские песни и собственного сочинения. Они владеют множеством инструментов, сами играют, развлекают. Атмосфера, ребята, я хочу сказать, это все на закате, на открытом месте. Просто вид и эмоции, они зашкаливают. Но... Есть люди, которые любят экстрим.
1: Так. Прям есть.
2: Пожалуйста. И там даже, чтобы немножечко почувствовать вот этот адреналин...
0: А что ты на меня пальцем показываешь?
1: Экстрим.
0: Ну,
2: Лена,
0: это в смысле, это он это сам, намекает на парашютные
1: Ленка,
0: дела.
1: Экстремалка. Mm-hmm.
2: Да, но если
1: что,
2: вы...
1: А что, да?
0: А, ну да, да, хорошо, ладно.
1: Интрига зашла и вышла. Прости, Крис, давай.
2: Да, я вас уже записала куда надо. Так вот, значит, если вы любите...
0: В книгу смерти.
2: Причем уже обвожу ручкой ваши имена.
1: Красный.
2: Если вы любите адреналины, то вы можете покататься на джипах. Там потрясающие экскурсии. Причем не просто вот вы ездите и смотрите, вам рассказывают историю. А история Амирим, вот этого поселка, она богата. Богата тем, что там, ну, как бы вот сама вот эта вот, как этот Амирим строился, кто его строил, как эта идея пришла, какие были, ну, скажем так, трудности в процессе всего этого. Все вам это все расскажут. И особенно, кто любит животных. Там они...
0: Я вот только хотела спросить, а котики там,
2: там
0: есть?
2: Там и котики, и собачки, и все они дружелюбные, эмоции, психика не нарушены, они толстенькие, они с тобой разговаривают. Я там была в ресторанчике, и меня удивили, что... Ну, там же нет мяса, там салаты, вот это все, как бы все ТВ и так далее, и тому подобное. И котики такие же. У меня там местный кот вырывал почти изо рта огурцы. Помидор он не очень любил, а вот огурцы он просто за обе щеки.
1: Девочки, вот Кристина только что сказала про какой-то бассейн, там джакузи и так далее. А знали ли вы, дорогие друзья, что в Израиле есть свое природное, так сказать, джакузи?
0: Так, джакузи, ну и...
1: Да, не побоюсь этого слова. Это природный джакузи в Хайфе, между прочим. Находится эта прелесть, внимание, в южной части побережья Хайфы в районе Института океанографии. Друзья, проверьте Институт океанографии и поймете, где находится этот пляж. На самом деле, это такой скрытый бассейн в скалистых выступах недалеко от института вот этого океанографии. И вообще, почему туда стоит ехать, я вам сейчас скажу, потому что у меня знакомый был, я очень хочу туда поехать, но все времени не хватает. Так вот, когда море спокойное, вода в естественных вот этих углублениях среди скал остается прозрачной, а волны вот так, знаешь, разбиваются о рифы и создают эффект настоящего джакузи. И это кайф! Это такое аутентичное место, которое который, на удивление, многие не знают.
0: Ребят, дорогие, пишите. Мы сегодня обсуждаем внутренний туризм в нашей стране. Куда стоит поехать? Куда вы сами ездили в последнее время? Какие-то необычные места, которые вы увидели, которые вас удивили и которыми вы готовы поделиться со всеми, чтобы остальные это тоже все посмотрели. Может быть, есть какое-то идеальное для вас место, где можно провести просто уикенд? То есть приехал, как бы и уехал. Но здесь, в Израиле, мы сегодня не говорим про заграницу, мы говорим именно про места, которые у нас здесь, в нашей большой, но маленькой стране. Эйлат или Север? Где лучше тратить деньги? Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
1: А мы с вами прощаемся ненадолго, потому что буквально через несколько минут после выпуска новостей, песни, хорошего настроения, мы ждем вас обратно на второй час прогрев-шоу вместе с Крис Кипнис,
2: Лен Семеновой
0: и Андреем Ежовым. Ребята, оставайтесь. До следующего часа.
1: Bye.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
14: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
15: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
16: Эй, капитан! Впереди земля!
17: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
18: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
19: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись. Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
4: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
13: Удивительный Савва Савостов.
7: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
8: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
5: Слушайте каждый час новости на Первом.
0: Это самые проверенные факты.
1: Это самая оперативная информация.
14: Это самая непредвзятая подача.
5: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
20: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
21: Первое радио.
20: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
5: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Иран вновь заявил о взимании пошлин в Ормузском проливе. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Посол Ирана в Китае Абдаль-Реза Рахмани Фазли сообщил, что с судов, проходящих через Ормузский пролив, будут взиматься пошлины, несмотря на противодействие США. Он заявил, что Иран работает в сотрудничестве с Оманом над новыми договоренностями на стратегическом водном пути. «Как страна, в территориальные воды которой входит Ормуз, мы, безусловно, будем взимать пошлины», – заявил Рахмани Фазли. Палестинские и израильские СМИ сообщают, что в возрасте 68 лет умер террорист Махер Абдаль-Латиф Юнис из деревни Ара, отбывший 40 лет тюремного заключения за убийство солдата Цааля Авраама Бромберга в 1980 году. Махер Юнис был арестован 20 января 1983 года и приговорен к пожизненному заключению. Вместе с ним по делу об убийстве Бромберга был осужден его двоюродный брат Карим Юнис. В 2012 году президент Израиля Шимон Перес установил обоим фиксированный срок пожизненного заключения – 40 лет. Карим Юнис вышел на свободу 5 января 23-го после отбытия 40 лет заключения. Махер Юнис был освобожден двумя неделями позже – 19 января 23-го, также после отбытия полного 40-летнего срока. В ночь на субботу сотрудники полиции Иудеи и Самарии задержали в центральной части Израиля двух подозреваемых в попытке угона автомобиля. Двое палестинцев, жители районов Шхема и Дженина, в возрасте 16 и 19 лет, были взяты с поличным. Полицейские заметили подозрительный автомобиль, передвигавшийся по улицам города. Из него вышли двое подозреваемых, которые попытались вскрыть два припаркованных автомобиля, чтобы угнать их. Сотрудники полиции задержали их на месте преступления, предотвратив угон. При обыске у задержанных были обнаружены устройства для взлома автомобиля и дополнительные ключи. Одновременно был обнаружен автомобиль, на котором прибыли подозреваемые. В нем находились еще двое человек, которые попытались скрыться. Во время преследования автомобиль прорвал полицейский блокпост и продолжил движение по встречной полосе, подвергая опасности других участников дорожного движения и сотрудников полиции. Задержанные жители районов Шхема и Дженина в возрасте 16 и 19 лет доставлены на допрос в отдел по борьбе с арабской преступностью Центрального подразделения полиции округа Иудеи и Самарии. Расследование продолжается, ожидаются новые задержания. В Севилье завершилась история с возвращением предмета искусства, стоимость которого оценивается экспертами в 150 тысяч евро. Андрес Уртадо, проходя мимо жилого дома, обратил внимание на полотно в позолоченной раме, прислоненное к стене. Изначально мужчина не планировал искать антиквариат, его привлекла эстетика обрамления. Принеся находку домой, Уртадо проверил происхождение работы с помощью технологии искусственного интеллекта, которые указали на авторство известного испанского импрессиониста Хоакина Сорольи. Об этом сообщило издание Bild. Выяснилось, что владельцы произведения искусства допустили оплошность во время подготовки к летнему отпуску. При погрузке вещей в автомобиль семья временно поставила картину у стены, в спешке уехала, забыв забрать ее. По данным испанских СМИ, эта семья имела привычку брать с собой ценные произведения искусства даже в туристические поездки. Осознав потерю, владельцы обратились в правоохранительные органы, надеясь вернуть семейную реликвию. После того, как аукционный дом подтвердил подлинность полотна и его рыночную стоимость, Уртадо узнал о ведущихся поисках через полицию. Мужчина незамедлительно связался с властями, вернул работу художника законным владельцам. Благодарность за этот поступок хозяева картины пообещали сделать ему памятный подарок. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжает свою работу. Второй час уже полетел. 8:08 на часах. Сегодня у нас 5 июля. Тема эфира — это мы делимся нашими советами, опытом и вообще, где можно отдохнуть у нас здесь, в стране. Потому что десятилетиями люди живут и не знают, куда поехать.
2: И не только отдохнуть, а что-то посмотреть, обогатиться духовно,
1: да,
2: и все такое.
1: Я, на самом деле, безумно удивлена, насколько наши радиодрузья осведомлены в тем, что куда поехать с детьми, в романтическое какое-то путешествие, просто с друзьями. Короче, отдыхов просто нереально. Но, прежде чем мы начнем читать ваши сообщения, хотелось бы напомнить, кто со мной в этой студии. Лена Семенова.
2: Доброе утро всем. Андрей Ежов.
3: Привет-привет. И Крис Кипнис, конечно.
1: Здрасте. И вот сразу начну с того, что вот Сергей, значит, пишет. Где-то за Ашдодом есть там, значит, всякие разные статуи. Интересная статуя свободы. Парижская башня. Также на севере много водопадов. Но на это интересно смотреть только уже после дождя, утверждает Сергей. Есть странные уголки в разных городах, заходишь, и они специфические. Старая Яфа, ну, Яфон он написал, мне кажется, что это старый Яфа, наверное, имел в виду. Короче говоря, он... Есть на что и где посмотреть.
2: Я точно знаю, что вот эта вот парижская, да, башня есть в Нативоте.
1: Вот.
2: И там, между прочим, интересно. Очень красиво.
1: Ну, там вот прям целая улочка вот в парижской, да, вот этой всей теме. А он, видишь, говорит, что всякие статуи.
2: Вот интересненько, да, интересно.
1: Где-то за Ашдодом, так совсем рядом.
3: Где-то за Ашдодом.
2: Где-то далеко, далеко, хотя на самом деле очень близко.
3: Где среди Ашдода бегают бизоны.
1: Да. Кстати, возможно.
2: Что у нас там еще есть от наших слушателей? Какие
3: что
2: советы?
3: От наших слушателей еще есть? Вот пишет: доброе утро. Я считаю, что на севере намного больше мест, где можно погулять. И это факт. Те же водные маршруты. Если с детьми, кемпинги. Если без детей, то можно найти много циммеров для пар, для романтики. Есть места, где можно съездить на дегустацию вина. Шоколадный завод.
1: Вот.
3: Друзские деревни, где можно погулять, покушать, послушать историю. И Рожпина, сколько всего интересного там. А в Эйлате вот... делать нечего, если кратко.
1: Не соглашусь. А я вот шоколадный завод,
3: спасибо.
1: Это чё? Интересно.
2: Шоколадный завод?
1: Ну да.
3: Даже не знаю.
1: Не, ну я имею в виду, что... Не, ну где,
2: и мне сразу вспоминается вот этот фильм, да, про шоколадную фабрику, да?
1: Вот, я об этом, ну вряд ли такое.
3: Чарли шоколадная фабрика.
1: Да, вряд ли такое. Поэтому интересно, я, кстати, не знала, что у нас здесь есть шоколадный завод. Винные всякие...
2: Ой, да, можно поехать вот в такую вот винную экспедицию, скажем так, и приехать, а точнее приползти оттуда.
1: Зато какое будет настроение. Люба пишет: ездили в деревню Джулис, там есть музей друзов. Он классный. Там еще сад есть. Ездили, были в восторге от музея. Там такие поделки своими руками, что были в детстве. А может быть, это и есть поделки из детства?
3: А вы знаете, что сейчас очень популярны стали частные малыми группками поездки с одной ночевкой куда-нибудь в Голланы, Вако и так далее, для того, чтобы пропитаться местным колоритом. В общем, суть в том, что человек, какой-то блогер или журналист, или еще кто-то, вот мы так уже ездили, вы едете к нему куда-то в квартиру на севере.
2: Так.
3: Он вас везет на рынок, показывает, какой рынок лучше, какую рыбу брать именно в Израиле на севере, именно в конкретном месте, помогает вам разделывать эту рыбу, показывает,
1: а можно
3: как
1: не
3: это
1: участвовать
3: делать.
1: В этом?
2: В чем? В
3: разделывании
2: рыбы. В разделывании рыбы.
3: Ну окей, в разделывании рыбы.
1: Вот это вот можно, я такая: я сейчас, вы пока, а я приду.
3: Он при вас показывает, как ее жарить и вообще готовить по израильскому рецепту, по определенному. И получается невероятно вкусно.
2: Слушайте, ну, на самом деле в Израиле очень много таких мест, где, например, готовят очень вкусный хумус. Потому что вот я знаю, что туристы, иногда приезжая в Израиль, да, покупают вот этот хумус в обычном магазине и говорят: ну нет, это как-то не очень вкусно. Но есть места, где этот хумус просто пальчики оближешь. Реально, просто можно есть ложками. Ребят, дорогие, пишите о том, куда съездить на вот, ну, именно на выходные, чтобы пропитаться каким-то, я не знаю, духом, одухотвориться, эмоции получить и все такое прочее. Какие есть неочевидные вот места в Израиле, которые вас удивили, и вы готовы поделиться этими локациями со всеми радиослушателями?
1: И советуете туда,
2: да,
1: съездить?
2: 054-20-70-800. Снежок за

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вы так просто не отделаетесь, потому что события, которые сейчас мы с вами, дорогие друзья, наблюдаем вообще на чемпионате мира, похоже, на мой взгляд, на какой-то старый добрый сериал с неожиданной та-та-тан концовкой в конце каждой серии. Уже несколько матчей подряд. Разные команды в разных матчах отыгрываются в последний момент. Я сейчас не шучу. В последний момент, на последних секундах и даже не минутах. Плюс то, что сотворила, конечно, героиня этого чемпионата, команда маленького основного Кабо-Верде, это просто, на мой взгляд, заставляет преклонить колено. Это, ну, друзья, с моей любимой Аргентиной биться на равных — это что-то с чем-то. Как говорится в песне группы Сплин, мое сердце остановилось, когда я смотрел этот матч. Замерло. Несмотря на вылет из Мундиаля, на самом деле Кабо-Верде — это открытие года. У 40-летнего вратаря Вазини уже, внимание, 25 миллионов подписчиков в Инстаграм. Это, по-моему, чуть ли не в 25 раз больше, чем население всего Кабо-Верде. Но не только его ищут в Инстаграме. Мужчины США открыли целые сообщества, без криминала, друзья, не подумайте, по поиску красивых девушек, которых крупным планом показали во время трансляций. Количество красавиц на этом ЧМ просто зашкаливает, и это не может не радовать представителей противоположного пола. Ну а все, что происходит непосредственно на поле, а не на трибунах, расскажем вам в проекте «Открывая футбольную Америку». Вперед к победе!
0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Первыми программу матчей 1/8 финала чемпионата мира открыли сборные Канады и Марокко. Канадцы впервые за всю историю своих выступлений на мундиалях пробились в плей-офф, и для них это уже достижение. А марокканцы, которые на прошлом чемпионате мира заняли высокое 4-е место, в этом матче подтвердили свой класс и взяли верх со счетом 3-0. Дубль в этой встрече оформил Азидин Унаи. Интересно, что футболисты Марокко крупно выигрывали на чемпионатах мира всего дважды. Вот сейчас и 28 лет назад, когда в 98 году тоже 3-0 обыграли Шотландию. А тем временем французы 1-0 одолели Парагвай и сыграют теперь именно с марокканцами в 1/4. Кстати, Мбаппе забил Парагваю во втором тайме с пенальти.
0: Плавали, знаем.
2: На этом чемпионате мира матчи идут нон-стоп, поэтому встречи 1/16 финала завершились только что. Футболисты Колумбии открыли счет во встрече с Ганой уже на 14-й минуте. И кто бы мог подумать, что этот мяч окажется единственным в этой встрече. Итог 1-0, победа Колумбии. Лучшим достижением у той и другой сборных на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал турнира. На этом чемпионате команда Ганы сыграла ниже своих возможностей, а колумбийцы уже третью победу на турнире одержали, еще у них ничья с португальцами, причем во всех играх они пропустили всего один мяч, обратим на это внимание, и в 1/8 финала Колумбия сыграет со Швейцарией в ближайший вторник.
0: Против течения.
2: Матч Аргентина-Кабо-Верде стал одним из лучших на этом чемпионате мира. Команда островного государства играла на равных с чемпионами мира. Месси и компании пришлось приложить сверхусилия, чтобы сломить очень умелое, корректное и техничное сопротивление соперников. Каждый раз аргентинцы забивали, а футболисты Кабо-Верде каждый раз отыгрывались. Основное время завершилось в ничью 2-2. Один мяч на счету Лионеля Месси. Только в дополнительное время аргентинцы забили, и после этого у островитян были хорошие подходы, чтобы вновь счет сделать равным, но не случилось. Трудный успех 3-2 Аргентины в дополнительное время.
0: На капитанском мостике.
2: Один из лучших футболистов мира Златан Ибрагимович. Вот что сказал о сборной Кабо-Верде. Эти парни герои. Важно отметить, что они не проиграли ни одного матча в основное время. В этом матче им почти удалось победить. Думаю, весь мир не верил, что это возможно. Вернее, только этот маленький остров в это верил. Я на 200% уверен, что когда они вернутся, их ждет грандиозный праздник, торжественная встреча с красной дорожкой. У меня чуть не навернулись слезы на глаза, потому что я наслаждался моментом, глядя на эти кадры. Они были так близки к успеху. Они стали кумирами этого маленького острова. Они звезды, сказал Ибрагимович. Это были некоторые итоги 24-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек. Прогрев шоу на первом.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
5: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
6: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
8: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
9: «Оболонь». Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
13: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
14: Мебель «Дакс». Ришон-Лицон, Лещанский 3.
15: Жаркое лето в «Центр-кар».
16: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
15: «Центр-кар Азур».
16: Дерех Ашива 9.
17: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

Ну что, дорогие друзья, самое время, чтобы поиграть. Впереди у нас игра, как вы уже догадались, друзья. Звоните на номер телефона прямого эфира 07-52-891. Поборитесь за главный приз. А главный приз, охо-хонюшки, хо-хо, какой крутой. Поэтому нам нужно два участника. У вас осталась буквально одна минута, чтобы позвонить нам на номер телефона прямого эфира и принять участие в очень крутой игре. 07-52-891. У вас одна минутка, друзья, поспешите.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Что это за слово?
2: Болтология.
3: Так, дорогие друзья, начинается она, та самая игра, которую мы ждали, мы хотели, и, между прочим, приз у нас сегодня обалденный. Люди сегодня будут бороться, ну, бороться в самом буквальном смысле этого слова, потому что будет нелегко, за купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Всякие разные вкусные штуки там.
4: Бороться прям надо.
5: В левом углу ринга. Итак, представьтесь, пожалуйста.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как вас зовут?
6: Меня зовут Сергей.
5: В левом углу ринга Сергей. Вес называть не будем, цвет штанов тоже. Но, тем не менее, зададим вам вопрос. Вы сегодня как? В тонусе таком мозговом готовы к борьбе?
6: Да, вообще, в самом замечательном тонусе, который только может быть.
3: О, как! Это ём решен и самый замечательный тонус.
4: Это серьезная заявка.
3: А в противоположном углу ринга у нас кто? Доброе утро.
7: Доброе утро, Рая.
3: Какое у вас имя замечательное.
4: И как с ней бороться? И вот ты как с ней бороться? Сергей, я вам не завидую.
5: Значит, смотрите, есть такой удушащий прием.
3: Никого не слушайте. Ребята, у каждого из вас, Сергей, Рая, будет одна минутка, чтобы угадать как можно больше слов, которые мы будем объяснять, не используя однокоренные слова. Это понятно?
6: Да.
3: Это прекрасно.
4: Ну,
3: вот.
4: Да.
5: Ну,
3: если,
5: да.
3: Мой вам совет. Если не знаете, что за слово, просто говорите дальше. Но я думаю, что...
4: Потому что на все про все минута у вас.
3: Да, кто угадает больше слов, тот сегодня получит купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Ну, поскольку мы сегодня обсуждаем внутренний туризм нашей страны, то и слова будут вот на эту самую туристическую тему. Сергей, Рая, для того, чтобы, собственно, начать играть, вам нужно выбрать, с кем вы будете играть. Сереж, вы первый дозвонились, с кем вы будете играть?
6: Немножко не понял вопрос.
3: Ну, смотрите, мы будем объяснять вам слова, и вам, и Раисе.
6: А, я понял, с каким из ведущих?
3: Да!
6: Давайте, я буду с девочкой, а получается, Рая будет с мальчиком.
4: Какой вы? Извините, вы тут не устанавливаете правила. Во-первых, определитесь с девочкой.
3: Да, с девочкой надо определиться.
5: Он начал сразу с двоечки этот бой.
4: Да.
3: Сереж, так с кем будете играть, Кристина или я, Лена?
6: Кристиной.
3: С Кристиной, прекрасно. Рая, ну а вы, у вас выбор не очень большой.
7: Как посоветовал Сережа, беру мужчину.
3: Так, ну вот, мужчина у нас на расхват. Отлично, ребята.
4: Рая,
3: моя
4: вам рекомендация, не соглашайтесь.
3: Мне нравится ваш боевой настрой. Значит, ребята, прозвучит гонг, одна минута, как можно больше слов, и я сегодня рефери, я буду загибать пальцы. Готовы? Рая, вы сейчас молчите, а Сережа с Кристиной сейчас играют. Окей? Погнали.
5: 3, 2, 1, начали.
4: Итак, большая коробка на колесиках, куда мы складываем вещи перед поездкой.
6: Саквояж.
4: Почти. Огромная железная птица с крыльями, которая возит людей по воздуху.
6: Дельтаплан железный.
4: У вас реально игривое настроение. Маленькая книжка с твоей фотографией, без которой, ну, не пустят за границу.
6: Заграничный документ.
4: Правильно, да, отлично. Так, временный дом в чужом городе, где ты спишь, отдыхаешь, и за тобой еще ухаживают и убирают. Идем дальше. Берег у моря, где люди лежат на песке, загорают под зонтиками. Как это называется?
6: Бич.
4: Мелкий сувенир из поездки, который все вешают дома на дверцу холодильника и привозят с собой, и даже иногда дарят.
3: Так, это мелкий сувенирчик, который висит у всех на холодильнике.
6: Магнитик.
4: Да. Умница.
3: Размочили.
4: После
3: гонка
4: стал умничкой.
3: Да, молодец. Да. Но одно слово есть, это самое главное. Рая, вперед, мы вас верим. Вы готовы?
7: Ну, давай.
5: 3, 2, 1, начали. Схема дорог и улиц в телефоне, которая помогает не заблудиться в новом месте.
7: Карты.
5: Правильно. Большая походная сумка, которую носят строго на спине.
7: Рюкзак.
5: Верно. Контроль на границе, где строгие люди проверяют твои вещи и багаж.
7: Паспорт-контроль.
5: Нет. Где? Едем дальше. Коллективная прогулка по красивым местам вместе с гидом.
7: Экскурсия.
5: Правильно. Тканевый раскладной домик, в котором спят в лесу или в горах.
7: Палатка.
5: Правильно. Город у моря, куда все люди едут только ради отдыха и лечения. Правильно. Бумажка или штрих-код в телефоне, которая дает право сесть на поезд или поездку на Верхнюю Палубу.
7: Билет.
5: Правильно. Круглый прибор со стрелкой, который всегда показывает на север.
7: Компас.
5: Правильно. Человек, который вводит туристов по городу и рассказывает зачем-то интересные истории. Не совсем.
3: По-другому.
7: Турагент.
5: Нет.
3: Еще.
7: Дальше.
5: Это был гид. Длинная... О! А вот и все.
4: Но она все равно красавица.
3: 7.
4: Но я хочу сказать, я раскусила Сергея.
3: Так.
4: Он просто джентльмен. Он отдал
3: он по этот, вот,
4: да, он отдал этот приз.
7: И это точно, это говорит Рая. Это точно, просто его.
4: Рая, а вы его знаете лично?
3: У меня тоже,
5: в одной,
3: кстати,
5: машине едут.
3: Сложилось такое впечатление, что парень поддался. Сергей, мы вас раскусили, да?
7: Да, конечно.
6: Ну, неудобно было, что делать. Женщина, я ж сразу сказал.
3: Ну, на самом деле,
4: какой
3: Сереж,
4: вы?
3: Какой вы джентльмен. Просто...
4: Берите Сергея пример.
3: Да. Но в любом случае, Сереж, спасибо вам огромное вот за вот эту вашу классную сущность.
7: Спасибо, Сереж.
5: Да, пожалуйста.
7: Это было круто. Спасибо, Сереж.
3: Рая, мы вас тоже поздравляем. Вы получаете этот самый купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике Мантис.
7: Спасибо.
4: Но если вы соскучились по настоящей домашней еде с характером Востока и Кавказа, то вам точно-точно в Мантис. Ну вот представьте себе, золотистые, только что со сковороды чебуреки, сочная самса, ароматный просто лагман, домашние пельмени и пышные пирожки, ну просто как у вашей бабушки.
3: На самом деле, друзья, в Мантис все от лепки хинкали до сборки бакша делают исключительно вручную из самых свежих продуктов и, между прочим, по очень приятной цене.
4: Ну а если вы давно никак не могли и не знали, чем удивить близких, то тогда захватите с собой их фирменные полуфабрикаты. Ну а каждый четверг и пятницу шеф-повар лично для вас колдует над огромным казаном над настоящим восточным пловом. И не забудьте, кстати, про хрустящую фокаччу и горячий хлеб прямо из тандыра.
3: Приезжайте,
5: да, ты делаешь?
3: Не заливай тут слюной. Приезжайте, дорогие друзья, если хотите все эти вкусности попробовать и взять с собой. Езжайте в Ришон-Лицеон, промзона, Ромат Ильягу, улица Исхак Бен-Цви, 23. У них, между прочим, есть еще и своя удобная, бесплатная парковка. А полное меню магазина кейтеринга при фабрике Мантис ищите в их соцсетях. Фабрика Мантис сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Что это за слово?
0: Болтология. Прогрев шоу на Первом.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
3: Звездочка 8383.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
6: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18.30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
9: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
17: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите.

0: десятилетиями и до сих пор не знают, куда поехать. Ну, сегодня наша Лена Семенова поделится своим свежим опытом. Она уже съездила на разведку специально для вас, и на этот раз она была в АКО. Что там посмотреть, чем заняться и почему это место стоит добавить в список своих путешествий, узнаем прямо сейчас от Лены Семеновой.
1: Да, спасибо огромное, Крис. Ребят, на самом деле, если вы думаете, что АКО это просто какие-то там древние стены и пара рыбных ресторанов, то вы упускаете одно из самых атмосферных приключений в Израиле.
2: Так.
1: Да, в этот четверг мне посчастливилось побывать в потрясающем пресс-туре. И, кстати, я хочу сразу выразить огромную благодарность Министерству туризма Израилю и мэрии АКО за идеальную просто организацию, теплый прием и возможность в числе первых увидеть то, чем этот прекрасный город теперь будет удивлять, между прочим, не только израильтян, но и весь мир.
0: Завидно.
1: Почему сюда надо ехать прямо сейчас на весь день и обязательно оставаться до темноты? Но если вы увидите, ребята, вот хотя бы то, что увидела и ощутила я, вы гарантированно просто влюбитесь в этот портовый город с красивым названием АКО.
2: Ну не томи, давай, говори, что
1: рассказываю. Значит, правильная экскурсия должна начинаться с правильного настроения. Мы это все прекрасно понимаем.
0: Без этого никуда.
1: Поэтому непременная точка старта экскурсии – городская винодельня прямо возле залов рыцарей.
0: Конечно
1: в
0: же, да.
1: В самом сердце старого города.
2: Умеют, могут.
1: Да. Фантастическое, кстати, отреставрированное вот это каменное здание, арочные своды. Здесь делают потрясающие крафтовые вина, которые буквально впитывают в себя историю вот этого места. Нас угостили, между прочим, фирменным красным вином. Честно говоря, ну что смеешься? Честно говоря, вот, ну, я правда, я не любитель именно красного вина, однако то, что я попробовала, мне правда очень понравилось. Оно не кислое, в меру терпкое, тонкий аромат. Вино это выдерживают, чтобы вы понимали, в бочках из французского дуба. И стоят они в соседней комнате вот с этим залом, где мы дегустировали вино, при определенной, да, при определенной температуре. Я вам покажу.
2: То есть вот этот аромат ты чувствовала?
1: Ребята, я вам покажу столько фоток, вы обалдеете.
2: Так нам аромат покажи.
1: Аромат-то, как тебе его передать?
2: Не наши проблемы, Кристина.
0: Поехали, Андрюш, пусть она такой.
1: Владельцы винодельни, между прочим, проводят мастер-классы и практические курсы, где можно попробовать и создать вот купажированное вот свое вино.
0: Самим?
1: Да, самим. Далее, ребята, мы отправляемся в залы рыцарей. Это просто колоссальнейшая крепость госпитальеров, которая уходит глубоко под землю. Вот когда заходишь под вот эти огромные 8-метровые арочные своды, масштаб вот этой каменной кладки просто поражает. И здесь, кстати говоря, есть, ну, такой исторический фактик. Экскурсовод нам рассказал, что вот те стены, которые мы видим на поверхности, стоят с 18 века. Османы, потом британцы использовали вот эту верхнюю крепость как, ну, самую такую суровую тюрьму в стране. И вот где-то в начале 20 века политзаключенные еврейского подполья решили совершить из этой тюрьмы, вот этой вот, да, дерзкий побег. И начали копать туннель вниз камер, вот из камер вниз. И каково же было их изумление, когда, мечтая выйти на берег морской, скажем так, они провалились в огромные пустые, как оказалось, средневековые залы крестоносцев.
2: Обалдеть.
1: Дело в том, что когда АКО отстраивали в 18 веке заново, правители тогда решили не тратить силы на разбор руин, а просто засыпали весь этот старый рыцарский город чистым морским песком и построили свои дома сверху.
2: Слушай, нет ощущения того, что там действительно как будто это сокровище нации, вот эти фильмы?
1: А это так и есть. Настолько здорово. И, кстати говоря, залы оборудованы специальными подъемниками для людей с ограниченными физическими возможностями. Так что, ребята, если вы вдруг боитесь, что подниматься или спускаться по ступеням будет сложно или невозможно, приезжайте и посмотрите. Есть специальные лифты, пандусы.
2: Так.
1: Все для того, чтобы абсолютно все, в том числе и те, кто, ну, в силу разных причин не может передвигаться самостоятельно или без помощи, вот чтобы они могли увидеть это древнее чудо. Потом, после, вот когда вы посмотрели эти залы рыцарей, мы уходим в турецкий хамам Аль-Баша. Это тоже обалденная штука. Я когда туда попала, я поняла, что это не просто какой-то хамам, это целый спа, вот такой был спа-комплекс.
2: Древний,
1: да. Где было много-много залов, да. Где были всякие массажисты, там можно было отмечать девичники, там были косметические процедуры, кальян, ванны. Еще там, кстати, можно посмотреть получасовой фильм об истории этого хамама. Вот такая красивая легенда о династии банщиков, которые обслуживали. А вот фонтаны, а игра света, вот эти купола с этими вот отверстиями. Ребята, это просто невероятно. Кстати, построил этот хамам легендарный жестокий правитель Ака конца 18 века Аль-Джазар, то есть переводится как «мясник». книг. Вот вошел вообще в мировую историю как военачальник, который в конце XVIII века, в

0: В 1799 году остановил и разгромил армию Наполеона Бонапарта у стен Ака. Так вот, в этом хамаме он не только отдыхал, этот вот мясник, он решал в этом хамаме судьбы империи. В расслабляющей обстановке, пар, вот это вот все массажисты и так далее. Там плелись самые громкие заговоры, подкупались чиновники, вершился суд и все такое прочее. Короче, обязательно, просто must see. Потом, после этого хамама, мы выходим с вами на старый рынок Акка. И здесь нас просто, вот я не знаю, башню сносит лавиной звуков, запахов и красок. Специи. Горы аутентичной свежайшей пахлавы, от которой невозможно отказаться. И, конечно же, знаменитые котики. Они повсюду. Они такие вальяжные, сытые, очень дружелюбные и абсолютно фотогеничные. Вот, да, обязательно нужно остановиться на чашечку правильного арабского кофе с кардамоном. Он здесь бодрит, как нигде больше. А если прикуску вот еще и с местной пахлавой, это вообще восторг. На самом деле, на старом рынке Акка есть практически все. Свежая рыба, морепродукты, специи, свежеобжаренный кофе, соленые маринованные овощи, хумус, сыры, оливки, масло из них, фрукты, овощи, само собой, керамика, посуда, украшения, парфюм, обереги, там символы, одежда, обувь. И это далеко, кстати, вот, ну, не полный список всего того, что там есть. Главное сокровище, между прочим, рынка, вот этого старого рынка в Акку, оно прячется в его узких улочках. Это скрытые арт-галереи, которые предлагают такую красоту, что вот реально хочется скупить все разом. Это, ну, картины местных художников, скульптуры, статуэтки, стеклянные разноцветные вазы, подвесные витражи, подсвечники, мезузы. Все, кстати, авторское и эксклюзивное.
1: Чего там только нет.
0: Ювелирка. Уникальные просто кольца, серьги, браслеты из серебра, золото, натуральные полудрагоценные камни. А еще там можно купить, как оказалось, эко-украшения.
2: Что это?
0: Это бусы, ожерелья и браслеты, сделанные вручную из состаренной бумаги, текстиля и экологических материалов. Это просто невероятно.
1: Обалдеть.
0: Красиво.
2: Снос
0: Правда.
2: Башки.
0: Но вот настоящий ах и восторг, это вот, вот таким вот стало знакомство с Валидом Ашашем в его именной галерее. Ребята, у меня просто нет слов от восторга. Невероятный, очень харизматичный, безумно умный, разносторонний человек. Его картины, вот эти вот инсталляции из металла, из дерева и найденных прямо в Акка артефактов, это вот такое, как он говорит, глубокое концептуальное искусство с душой города. Галерея Ашаш — это обязательный пункт программы, чтобы поймать вот эту сумасшедшую творческую энергетику места. Вообще, на самом деле, старый Акка — это удивительно многогранный вот такой исторический объект. Это огромное количество мест, обязательных к посещению, от живописного старого порта до набережной, где вот волны с шумом разбиваются о многовековые стены крепости. Обязательно, дорогие друзья, приезжайте погулять по узким старинным улочкам, загляните в маленькие ресторанчики, закажите свежую рыбу или знаменитый местный хумус, от которого просто пальчики оближешь, язык можно проглотить, правда. А ближе к вечеру город полностью меняется. Уходит вот этот дневной зной, вот эта жара, духота, зажигаются желтые фонари, и Акку окутывает какая-то особенная такая, знаете, я бы сказала, даже магическая, очень романтичная, между прочим, атмосфера. И если раньше, после заката, туристы обычно уезжали из Акку, то теперь у туристов есть железный повод остаться здесь, ну, как минимум, на ночь. В зале рыцарей во внутреннем дворе разворачивается главное событие, ради, кстати, которого мы в четверг и приехали туда, в Акку. Это новое грандиозное мультимедийное светозвуковое шоу. Перед самим шоу всех, кто приехал в этот день в Акку, приветствовали мэр города, министр туризма Израиля. Вот они-то, кстати, рассказали о том, что вот это световое шоу, которое нам еще предстояло на тот момент увидеть, это один из самых технологичных ночных проектов в Израиле. Вот только представьте, Министерство туризма инвестировало в него почти 15 миллионов шекелей.
1: Сколько?
0: И все 15 миллионов, это где-то 4,5 миллиарда долларов, миллиона долларов. И все для того, чтобы вдохнуть жизнь в вечерний Акку, привлечь туда туристов и поддержать местный бизнес. Забегая вперед, ребят, скажу, что шоу меня потрясло до глубины души, а я, поверьте, видела не один десяток подобных историй. Шоу это длится 35 минут, в нем задействованы 22 мощнейших проектора, чистый 3D-мэппинг высочайшего уровня под оригинальную, пробирающую до мурашек музыку. Лично я, ребята, правда, в абсолютном восторге, когда вот на эти самые древние каменные стены крепости, которые когда-то раскопали узники, ложатся трехмерные проекции, камни начинают говорить. Мой вам совет, ребята, вот правда, это уровень, во-первых, лучших мировых столиц, не меньше. Бронируйте билеты, берите друзей, поезжайте в Акко пораньше, попейте вино, погуляйте по рынку, погладьте котиков, а вечером обязательно идите на световое шоу. Поверьте, Акко умеет удивлять, и я всю эту историю запомню надолго. Еще раз, кстати, огромное спасибо Министерству туризма Израиля и мэрии Акко за эту сказку и за то, что открыли для нас вечернюю вот эту магию невероятного древнего города. Ребят, если есть вопросы, пожалуйста, пишите, буду делиться информацией. Фух, хорошо.
1: Лена, выдыхай.

0: на часах 8.54, 5 июля 26 года. Вы слушаете Прогрев Шоу на Первом радио. И наш двухчасовой марафон позитива и бодрости подходит к концу с Кристиной Кипнис,
1: с Леной Семеновой
2: и Андреем Ежовым. Ребят, спасибо, что были с нами. Исследуйте Израиль, ездите в классные места и не забудьте заехать в Акко, там очень круто.
0: Обязательно.
1: А еще, самое главное, никуда не переключайтесь. Да, Прогрев Шоу свою работу заканчивает, но мы передаем нежно эстафету Павлу Мургуляну с его колесом обозрением. Заглянем, что там Престон напечатала, свежие заголовочки, почитаем.
0: Ну а если вы вдруг эту эстафетную палочку где-то уронили, есть... Внимание, YouTube-канал, на который обязательно вы должны подписаться,
1: да.
0: Пропустили прямой эфир, не увидели, не послушали какую-то программу. Все у вас есть там. Вот подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио 89.1 FM и смотрите прямые эфиры, трансляции, интервью и многое-многое-многое-многое другое.
1: Там еще плейлист есть.
0: Конечно.
1: Города Израиля.
0: Правильно.
1: Там рассказывается история про каждый город.
2: А скоро там еще и про Акко появится.
1: На секундочку, поэтому прямо сейчас колокольчик и будет вам плюсик в карму.
2: Все, ребят, спасибо за то, что были с нами. До завтра, до утра.
0: Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони. Звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
7: После замены тазобедренного сустава 184 тысячи шекелей.
8: Без предоплаты. Звездочка 9624. 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
12: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Можно еще ниже.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
19: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
20: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
3: Реклама.
21: Новости.
22: Активная работа Ирана на секретном ядерном объекте. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Согласно данным информационного портала «Вести», новые спутниковые снимки конца июня показывают, что Иран продолжает строительные работы на засекреченном подземном объекте. Как стало известно сегодня из отчета американского института ISIS, изучающего иранскую ядерную программу, движение техники у входа в туннели говорит об активном продолжении работ. Тем временем, как говорится в двух пунктах меморандума о взаимопонимании, который иранцы подписали с США, Исламская республика Иран вновь подтверждает, что не будет создавать или разрабатывать ядерное оружие. Исламская республика Иран сохранит нынешний статус-кво своей ядерной программы. Однако то, что удалось снять американским спутникам, заставляет усомниться в том, что в Тегеране действительно намерены соблюдать соглашение. По данным Fox News, ведущий американский исследовательский институт, отслеживающий иранскую ядерную программу, предупредил о неподконтрольном подземном объекте режима в горах Загрос. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии не допустили на этот объект, известный как гора Пикакс. Сегодня в Тель-Авиве на улице Нахалат Бениамин произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 60 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший был доставлен в больницу Ихилов. Обстоятельства этого происшествия выясняются. Бывший генеральный директор Битуах Леуми, ныне глава электрической компании, заместитель председателя совета Битуах Леуми Мэйр Шпиглер, в интервью Калькалисту обвинил бюджетный отдел Министерства финансов в том, что повышение взносов в систему национального страхования фактически используется не для укрепления Битуах Леуми, а для покрытия дефицита государственного бюджета. По словам Шпиглера, актуарный дефицит Битуах Леуми связан не с чрезмерной щедростью пособий, а с политикой Минфина. Взносы были повышены, но дополнительные поступления переводятся в казну. Он утверждает, что из-за этой схемы Битохлюми теряет более 10 миллиардов шекелей в год, включая недополученное софинансирование со стороны государства. Ранее государственный контролер Матаниао Энгельман предупреждал, что реформа выплат по уходу за пожилыми людьми 2018 года привела к резкому росту расходов Битохлюми с 7 миллиардов шекелей до 21 миллиарда шекелей в 2025 и приблизила срок исчерпания резервов института к 2035 году. В докладе контролера говорилось, что без дополнительного финансирования Битохлюми не сможет в полном объеме выполнять свои обязательства по выплате пособий. В Минфине отвергают обвинения Шпиглера. В ответ, приведенным калькалистам, министерство заявило, что меры по финансированию военных расходов в бюджете прошлого года не изымали средства Битохлюми, а временное повышение взносов и заморозка ступеней начисления не влияют на финансовое состояние института ни в лучшую, ни в худшую сторону. По данным издания «Калькалист», международный аэропорт Бен-Гурион постепенно возвращается к обычным летним объемам работы, однако пассажиропоток все еще не достиг довоенного уровня. По сведениям издания, в июле через главный израильский аэропорт, как ожидается, пройдут около 2 миллионов 300 тысяч пассажиров. Это заметно больше, чем в июле 2025 года, когда пассажиропоток составил 1 миллион 670 тысяч человек, но все еще меньше уровня июля 2023, когда через Бен-Гурион прошло около 2 миллионов 600 тысяч пассажиров. «Калькалист» отмечает, что восстановление авиационного рынка помогают возвращение иностранных авиакомпаний, ослабление доллара по отношению к шекелю и освобождение стоянок после вывода американских самолетов-заправщиков, которые ранее находились в Израиле. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Колесо обозрения».
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 29 градусов температура воды, если не считать экстремальных всплесков жары, то в некоторых странах температуры воздуха не бывает летом такая, как у нас температура воды сейчас, 29. И это еще, я так понимаю, не предел, потому что мы фактически в начале двух летних месяцев, и, возможно, будет вода еще... теплее, я бы так ее назвал. Программа «Колесо обозрения» на Первом радио начинает свою неделю июльскую, 9:05. С нами газеты «Аарец», «Идиот Ахронота» и «Исраэль Айом». С ними мы, Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян, и наши радиослушатели, те, которым интересно узнать с помощью наших газет информационную картину конца закончившейся недели, такой, какую ее представляют наши газеты. Традиционно напоминаю, что газеты последний раз у нас выходили к своим читателям и подписчикам, и покупателям, и тем, кому это интересно, потому что подписчики и покупатели в отношении Исраэля Айома — это не совсем верно. Но тем, кто интересуется тем, что происходит в мире, последний раз это было в пятницу утром, с тех пор прошло двое суток, ну и вот и газеты пытаются вместить в сегодняшние полосы, разместить на сегодняшних полосах информацию этих двух суток. Так, ну, напомню, что у нас идет трансляция в Ютубе, я тут периодически забываю, но периодически вспоминаю, трансляция в Ютубе, которая потом в Ютубе остается, и если вы по каким-то причинам, вам важно узнать содержание этой программы, можно зайти в любое удобное время на канал Первого радио в Ютубе и посмотреть, послушать эту программу. Итак, приложение. Сегодня все традиционное: «Демаркер», «Экономика», «Галерея», «Культура», это газета «Аарец». Газета «Идет Ахронот» с приложением «Спорт» сегодня выходит. Ну, понятно, какое спортивное событие больше всего занимает место на полосах спортивного приложения и вообще на всех спортивных полосах всех газет, потому что если у «Идет Ахронот» есть приложение «Спорт» несколько раз в неделю, то и у «Исраэль Айом» и «Аарец», если нет приложения «Спорт», это не значит, что они не пишут. Они пишут, и у них есть всегда несколько полос, посвященных спортивным событиям, тем более, что у нас в самом разгаре «Мондиаль», до его окончания еще две недели, чемпионат мира, и напряжение... И электричество на зеленых полях становится все больше, потому что уже идут игры 1/8 финала, уже кто-то вышел в 1/4 и так далее. Вот. Напомню, господа, я периодически напоминаю о ценах на газеты, что «Аарец», она самая дорогая у нас газета из тех, что, с которыми мы знакомимся в будний день, она стоит 18 шекелей сейчас, но зато к нему есть два ежедневных приложение экономическое и по вопросам культуры. 18 шекелей — это более чем в два раза дороже «Идет Ахронот», которая стоит в будний день 7 шекелей. Вот. Ну, а «Исраэль Айом» бесплатная газета, напоминаю. Значит, так, ну что, начнем с главных материалов, наверное. Я просто вот держал перед собой «Спорт». Ну, надеюсь, мы до «Спорта» доберемся, потому что футбол интересует многих, и результаты, какие матчи ожидают нас сегодня. Мы успеем коснуться этой темы. Пока давайте посмотрим на главные полосы, на главные материалы газет на первых полосах. Начнем с «Идет Ахронот». Мы видим большую фотографию Али Хаменеи. Ну, фотографию его на стене на каком-то плакате, который тут подретушевывают, наверное, работники на какой-то подвеске в кране. Фотография эта говорит о том, что в Иране начались, ну, как похороны, скажем так, духовного лидера, которые пройдут всю неделю. Вот спустя 4 месяца после того, как он покинул этот мир, там начались церемонии похорон лидера, и это вызывает интерес, естественно. Во-первых, интерес вызывает то, спрашивали, появится ли его сын на похоронах, увидим ли его Муджтаба Хаменеи. Газета пишет, что нет, он не появляется с тех пор, как была попытка ликвидации и его тоже. Его из широкой общественности никто не видел, что говорит о том, что он, видимо, получил какие-то серьезные ранения, с которыми он не хочет выходить к народу иранскому, к мировому сообществу и так далее. Вот, и тем не менее, похороны пройдут всю неделю. Еще важно, газета отмечает, кто приезжает. Там газеты писали, что значит, лидеры примерно 100 стран посетят за эту неделю Иран, выражая тем самым соболезнования по поводу смерти духовного лидера. И вот такая фотография, его большая фотография на стене, на плакате, который тут укрепляют, видимо, на стене строительные какие-то рабочие. А в этой же фотографии встроена фотография президента Турции Эрдогана. И заголовок в газете идет «Охранот» «Бейн Иран ле Эрдоган», он так на иврите его, между Ираном, для созвучки они сделали, для того, чтобы это звучало как стихотворение созвучно «Бейн Иран и Эрдоган», но фактически можно перевести «между Ираном и Турцией». С обеими странами у нас конфликт, причем если в какой степени находится конфликт с Ираном мы знаем, то сейчас мы видим, что конфликт с Турцией достигает каких-то новых, я уж не знаю, можно ли сказать слово «высот», но новых глубин наш конфликт с Турцией. Давайте посмотрим, как вот это визуальное оформление первой страницы идет охранота, оформила в каких строчках, в каких заголовках. Значит, «Зира Буэрет», то есть, ну, «горящий», горящая линия противостояния, так можно перевести. В Тегеране показывают мышцы, в Турции, в Анкаре посылают угрозы. Вот такая строчка над этой фотографией Хаменеи и Эрдогана вместе. В подзаголовке газета идет, «Охранот» пишет: за несколько дней до визита президента Соединенных Штатов в Турцию отношения между Иерусалимом и Анкарой достигли нового рекордного, скажем так, минуса, новой планки отрицательной. Значит, и газета приводит дальше высказывание министра иностранных дел Турции. Обратите внимание, как оно звучит. Израиль превратился в нагрузку для человечества, в гирю, скажем так, которая тащит с собой человечество. И это человечество не может дальше нести с собой вот этот груз. Вот так высказался министр иностранных дел Пидан, турецкий министр иностранных дел. Опасения, дальше я продолжаю читать заголовок. Трамп во время своего визита даст добро на продажу самолетов F-35 Турции, которая, с одной стороны, член НАТО, а с другой стороны, фактически вражеское государство Израиль. Дальше. Загадка Мучтаба, значит, сын Али Хаменеи, не появляется на церемониях по поводу похорон своего отца спустя даже 4 месяца после того, как он был ликвидирован, и примерно в это же время была попытка ликвидации Мучтаба Хаменеи. Спустя 4 месяца он не появляется на публике, что, как я уже сказал, позволяет нам предположить, что его ранение слишком серьезные, что с ними нельзя показываться на публике. Высказываются разные предположения, ну, гадать не будем, но то, что он не показывается на публике, уже о многом говорит. Вот, это главная тема ведет «Охранот». Йом Ришон Агадоль, большое воскресенье, это по поводу спорта и сегодняшних матчей, мы об этом поговорим. И еще одна строчка, от Эдельштейна до Энделя, новые маленькие партии могут определить судьбу выборов. Это тоже анонс, такой баннер, внизу первой полосы газеты идет «Охранот», который адресует нас на статьи на политические темы, внутри политические темы для Израиля. И еще одна здесь фотография на первой полосе, такая довольно страшная рыба, Ималеве Абуэле, так называется, значит, это фотография рыбы, которая на иврите называется Абу Непха, по-моему, так, значит, это, я посмотрел, что это за рыба, я потому что не знал, она появилась у наших берегов, ее замечали, вот она здесь сфотографирована на песке, видимо, около берега моря. Это рыба из семейства рыб-собак, семейства знаменитой рыбы фугу в Японии. которые готовят в некоторых ресторанах, как вы знаете. Но повара, которые готовят эту самую фугу, они проходят специальный курс обучения, получают лицензию, потому что малейшая ошибка при приготовлении рыбы фугу приводит к смерти пациента, пришедшего в ресторан. И вот эта рыба из этого же семейства, она очень ядовитая. Газета пишет о том, что к ней нельзя вообще приближаться, тем более ее нельзя трогать руками. Тем более ее нельзя готовить, эту рыбу. И пишут, что несколько собак, которые подбежали к этой рыбе и лизнули ее, чуть не умерли от этого. И вот газета предупреждает, что она через Суэцкий канал пришла к нашим берегам здесь. И надо быть очень осторожным, к ней не приближаться. Вот эта самая рыба семейства собачьих и почти фугу. Или Абу-Непха, вот так она называется. Идет охранот, первая полоса так выглядит. Исраэль Айом сейчас. Значит, Исраэль Айом печатает вот такой заголовок сегодня. В армии Цаали готовятся к закрытию нескольких частей боевых регулярных войск и усилить давление или тяжесть службы на милуимников, на резервистов. Вот такой заголовок, и под ним понятно, что имеет в виду газета. Под ним фотография, разделенная на две части. В правой части наши солдаты идут где-то в степях, в горах и в зарослях кустарника Ливана. А в левой части религиозные депутаты Кнессета собрались вокруг. Арье Дери мы видим, Моше Гафни, и они обсуждают что-то горячо. Ну, понятно, что они обсуждают, и понятно в контексте наших солдат, что они обсуждают. Тот самый закон, который коалиция, сегодня пишет в этом пресса, хочет успеть принять до того, как она уйдет на каникулы, будет объявлен предвыборный период. То есть это такой двойной закон. Закон об изучении Торы, который придаст особый статус тем, кто изучает Тору, и закон, который заморозит задержание уклонистов. Сейчас они происходят, если их где-то видят, и они в базе данных их задерживают, из-за этого демонстрации, как мы знаем. Значит, Кнессет еще пытается, религиозные партии пытаются провести закон, который заморозит задержание уклонистов, но, во всяком случае, до выборов. И вот какие последствия этого действия вынесены в заголовок, что в армии говорят, что у нас не хватает бойцов, а раз бойцов не хватает, мы вынуждены будем ликвидировать какие-то боевые части и возлагать больше нагрузки на резервистов, будем призывать их на военную службу. Значит, в подзаголовке к этому большому заголовку газета «Израиль Айом» пишет следующее. В армии предупреждают, если Кнессет не примет какой-то закон или не изменит срок обязательной службы, который у нас сейчас, по-моему, 30 месяцев, в январе из-за этого очень многие закончат службу в армии, покинут армию, тогда армия еще больше, скажем так, опустеет ее ряды. Армия кричит о том, что начальник генерального штаба уже много раз, он даже говорил, помните, я выкидываю 10 красных флагов о том, что у нас не хватает бойцов, в том числе и боевых частях. И если Кнессет не примет какое-то решение об удлинении обязательной воинской службы, то тогда мы будем сокращать силы гражданской обороны в Иудее и Самарии, на границе с Ливаном, и, значит, сократим выполнение некоторых целей в Сирии, на границе с Сирией. Дальше, Кацин Бахир, то есть высокопоставленный офицер армии, какой-то в высоком чине, заявил, значит, правительство глубоко повязло в том, что оно занимается 24/7, то есть круглые сутки, 7 дней в неделю, для того, чтобы удовлетворить ультраортодоксов, для того, чтобы принять законы об уклонении от службы в армии, в то время как она все больше и больше усиливает нагрузку на тех, кто служит в армии. Вот это слова какого-то офицера в высоком чине нашей армии. И еще одна строчка в подзаголовке. Кнессет в марафоне принятия законов, значит, проголосовать окончательно еще на этой неделе за основной закон Лимуд Тора, то есть изучение Торы, который придаст особый статус учащимся Ешив. И фактически тогда это блокирует, если изучение Торы будет в этом законе подтверждено, что это как бы вот высшая цель изучение Торы для любого человека, принимать какие-то меры против этого, санкции, против того, что он не служит в армии, будет практически невозможно. Он скажет, я согласно закону, я выполняю вообще одну из главных функций государства. Все же, какие же санкции ко мне вы хотите применить? Ну вот, это тоже одна из... Ну и позволит уклонистам продолжать изучать Тору и отказываться от службы в армии. Вот это главная тема в Исраэль-Айом. Дальше газета анонсирует свою конференцию, которая начинается сегодня. На сайте Исраэль-Айом в 10.30 начнется ее прямая трансляция. Конференция будет рассматривать актуальные вопросы израильского общества. «Похороны зла». Таков заголовок с фотографией, сделанной в Тегеране. Начало похорон Али Хаменеи. И, значит, повзрослевшая и искрящаяся или светящаяся — это празднество 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки. Там была такая широкая распространена фотография, где с корабля в разные стороны струи цветов американского флага, и на фоне мы видим статую свободы. Вот такая фотография на первой полосе газеты «Исраэль-Айом». А «Арец» мы не успеем в этой части познакомиться с заголовками, но после рекламы именно возьмемся за главные темы этой газеты. Сейчас реклама.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
5: После замены тазобедренного сил 184 тысячи шекелей.
6: Без предоплаты. Звездочка 9624. 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
10: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
18: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
1: Реклама.
19: Нация, которая ведет беседу сама с собой. Вот что такое хорошая газета. Артур Миллер.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: вторая часть нашей программы, господа. Ну вот я приготовился было уже почитать и познакомить нас с заголовками газеты «Арец», как Кристина Кипнес говорит, пришла реакция от нашего радиослушателя, который еще жив, по поводу готовки рыбы фугу. И я хочу попросить Кристину прочитать, что написал наш слушатель. Давайте послушаем.
1: Так, и, значит, пишет нам Борис по поводу фугу. Я лично ловил ее и чистил, готовил и ел целых два раза, и, как видите, все нормально. Но тут вот вопросики.
0: Значит, я после того, как Кристина меня познакомила с информацией Бориса, Борис, чтобы вы были здоровы, самое главное, вот что пишет по поводу рыбы фугу. Смертельные случаи после поедания рыбы фугу происходят ежегодно, однако подавляющее большинство из них связано с самостоятельным, неквалифицированным приготовлением рыбы в домашних условиях. В современных лицензированных ресторанах Японии вероятность летального исхода сведена практически к нулю. Общие цифры. В Японии ежегодно фиксируется около 30-50 случаев отравления фугу. Из них смертельным исходом заканчиваются лишь единицы. Обычно от 1 до 5 человек в год. Главная причина – почти все погибшие – это рыбаки-любители, которые выловили рыбу сами и попытались приготовить ее дома, не зная точной анатомии и расположения ядовитых органов. Значит, ну, во-первых, как мы видим, не так страшен черт, как его малюют, но это то, что называется «не делайте это дома». Лучше доверить это специалистам, которые прошли специальное обучение, поварам, в ресторанах. Ну, для этого надо поехать в Японию. Правда, вот если у нас появилась рыба на берегах, можно достать... Хотя у нас, наверное, нету таких шефов, которые получили такую лицензию. В общем, лучше к ней не приближаться вообще, к этой рыбе. И своих домашних животных, собак не подпускайте к ней. Потому что вот я рассказывал, что несколько собак, которые лизнули эту рыбу, чуть не отравились, чуть не умерли. Вот, это по поводу фугу. Так, теперь по поводу газеты «Арец». Значит, знакомимся с ее первой полосой. Она тоже печатает фотографию, сделанную на похоронах Аятолла Хоменеи. Вчера начались церемонии его похорон, пройдут всю неделю до четверга. Ну, газета пишет, что он оставил после себя наследие, разрушенную страну. И перспективы, которые находятся под знаком вопроса. Ну, знаете, в последнее время перестали писать про экономическое положение Ирана, почти пишут про, в основном про переговорный процесс США, Ормузский пролив, вот это вот все, то, что мы знаем. Про экономику не пишут, но тем не менее мы знаем, что какое-то время про экономическое, про инфляцию, про падение курса реала писали очень много, и я не думаю, что что-то с тех пор улучшилось в стране. Вот об этом газета пишет. Значит, к подписи к этой фотографии, сделанной в Тегеране. Главный заголовок «Арец» — коалиция попытается продвигать на этой неделе закон, который запретит задержание уклонистов от службы в армии. Значит, в рамках сделки между Ликудом и ортодоксальными партиями будут продвигаться законы для разделения полномочий юридического советника правительства и реформа в СМИ, которую продвигает министр связи Шломо Кари. Ну, для всего этого у коалиции осталось две недели, календарных две недели, а заседание Кнессета вообще немножко на этой неделе и, по-моему, на прошлой, сейчас я посмотрю, на прошлой, на следующей. У нас сегодня 5 июля, ну, фактически, да, вот эта неделя и следующая неделя потом... А, нет, подождите, почти три. Эта неделя, 5 по 11, потом с 12 по 18, и потом три недели осталось, но сколько из них заседаний, гораздо меньше. Три недели календарных осталось. Тем не менее, вот газета пишет, что коалиция хочет успеть принять какие законы до того, как будет объявлено о начале предвыборного периода. Следующий заголовок газеты говорит о том, что генеральный директор Министерства юстиции Мисрада Мишпатим, напомню, что у нас министр юстиции Ярив Левин, не дал создания группы прокуроров, которая должна была заниматься борьбой с преступностью в арабском секторе на севере нашей страны. Газета даже знакомит нас с именем этого гендиректора Манкаля Итамар Донфельд, который, значит, не дал добро на новые тканим, на новые ставки. То есть была создана группа из 11 прокуроров, которая должна была заниматься преступностью, целиком посвятить себя борьбой с преступностью в арабском секторе на севере страны. Все было готово, но в последнюю минуту гендиректор не дал добро на выделение таких ставок, и фактически эта группа не была создана. Тут же в эту статью встроена строчка: на закончившейся неделе 14 человек было убито, в основном это все в арабском секторе. Дальше. Еще одна фотография, но уже небольшая. Солдаты армии и, значит, ну, гражданские с закрытыми лицами разрушили дома палестинцев в Иорданской долине два дня спустя после того, как Багац вынес постановление о запрете разрушения домов. Значит, один из палестинцев говорит, что я показывал солдату решение Багаца, а он даже смотреть его не стал, и наш дом был разрушен. Вот здесь вот фотография того, что осталось от этого дома. Дальше. Один из активистов партии «Демократы», Моше Редман, это следующий заголовок газеты «Арец», и некоторые другие кандидаты на список в партии «Демократы», там должны пройти праймерис, использовали для увеличения своего влияния Амуту, которая была создана, ну, Амута для участия в проведении демонстраций протеста против правительства, против судебной реформы и так далее. Так они использовали эту Муту для своего личного продвижения уже на праймерис, то есть в политических целях, пишет газета. А это у нас как бы нельзя, но вы знаете, у нас в стране много сейчас происходит по системе. Если нельзя, то оно очень хочется, то можно. Но тем не менее, вот газета пишет и об этом. И еще один заголовок. В газете много, большие материалы по поводу празднества 250-летия Соединенных Штатов. И в заголовок на первой полосе Арец вынесла вот такие строчки. В своей речи 4 июля на горе Рашмор, это где вот барельефы президентов Соединенных Штатов, Трамп заявил об опасности того, что Соединенные Штаты захватят коммунисты или победят коммунисты на выборах, и мы не позволим, мы не дадим этому случиться. Это материал на основе статей в газете «Гардиан» и в «Нью-Йорк Таймс». Вот такие материалы главные в «Арец» на первой полосе. Возвращаемся к «Едет Ахронот». Мы с нее начали, с ней и продолжим. Разворот газеты, значит, тут всегда карикатура, которую я часто вам описываю. Карикатура сегодня такая. Значит, наверху надпись «Happy», ну, как сказать, я не знаю, на английском или на русском, 250, то есть счастливого 250-летия, типа день рождения отмечает страна, понятно, какая страна. И фотография, наверху такой плакат, фотография «Стол», праздничный, на котором один кусочек пирога, треугольник с одной свечкой, нож рядом лежит, а от этого стола отходит Дональд Трамп, который весь остальной торт огромный с цифрами 250 уносит в сторону, а у этого стола стоят толпа людей, то простые американцы, которым остался один кусочек от этого торта. А весь торт уносит с собой Дональд Трамп. Вот такая карикатура в газете «Идет Ахронот». Шимон Шифер пишет сегодня в своей колонке, ну, он фактически обвиняет Нетаньяху в том, что, во-первых, тот пугает и обманывает народ, он обращает внимание на знаменитое высказывание, его сделанное в интервью на 14-м канале, когда его спросили, что у вас изменилось после 7 октября, он сказал, прежде всего, я немного похудел. И это вызвало у многих, ну, в зале, в 14 канале были аплодисменты и смех, а в других кругах нашего общества было возмущение, как можно о такой трагедии говорить о том, что у тебя там, что ты похудел. Нетаньяху также пугал нас тем, что он спас нас от атомной бомбардировки Ирана. И, видимо, вот делая вот эти заявления, надеясь на аплодисменты после этих заявлений, Нетаньяху считает, что мы все ахбалим. То есть, ну, это типа дебилы, пишет Шимон Шифер. И чем дальше, тем ближе к выборам. Он продолжает убеждать нас в том, что он победит на выборах. Он добавляет какие-то факты, которых не существует. И считает, что мы все метумтамим, то есть немножко не в себе, мы должны верить тому, что он говорит, что победа на выборах ему обеспечена. Ну, я уже видел, как Нетаньяху проигрывал выборы и говорил Сарале: «Бой, Сара, мы уходим». Ну, это когда Ликуд проиграл выборы, когда возглавлял его Бениамин Нетаньяху. Вот такую жесткую критику Нетаньяху премьер-министр пишет Шимон Шифер в газете «Идет Ахронот». Дальше. «Турция и Израиль в точке кипения». Вот такой заголовок. Фотография Дональда Трампа и Эрдогана вместе обсуждающие что-то. Это навстречу визита президента Соединенных Штатов в Турцию. Дальше. На этой же, на пятой полосе Трамп. Газета пишет о том, что есть информация, что Трамп и Нетаньяху должны встретиться чуть ли не на этой неделе. В общем, в ближайшее время Нетаньяху полетит в Вашингтон, и Трамп подтвердил, ну, говоря об этом, он сказал, газета, конечно, цитирует эту фразу Трампа, он сказал: «Нахту мистадрим мецуян», вот здесь вот так написано, что мы, у нас хорошие взаимоотношения, да, мы, наверное, скоро встретимся, отношения у нас хорошие, Нетаньяху прекрасно знает, кто босс в наших отношениях. Эту тоже фразу цитирует наша пресса, высказывание Трампа, еще одно нелицеприятное, скажем так, в адрес нашего премьер-министра, очередное высказывание президента Соединенных Штатов Америки. Значит, демонстрация силы без наследника, это, опять же, Тегеран. Ну, газеты пишут, зачем Тегеран устраивает 4 месяца спустя, после гибели Али Хаменеи, Тегеран устраивает вот такие пышные церемонии на всю неделю и так далее. Ну, очевидно, аналитики говорят, что это Тегеран тем самым пытается доказать, что в стране единство, поддержка, несмотря на то, что много информации доходит о том, что там раскол между руководством военным, между стражами, корпусом стражей исламской революции, президентом Пазашкияном и так далее. Тем не менее, в этих церемониях протеста участвуют сотни тысяч, если не миллионы, по некоторым данным, граждан страны, и руководство Ирана тем хочет продемонстрировать единство, которое объединяет страну в борьбе против большого сатаны и малого сатаны. Вы знаете, кого имеют они в виду. Так. В Израиле отрицают информацию о том, которая была в газете «Нью-Йорк Таймс», что мы собирались совершить покушение, ликвидировать двух главных переговорщиков на сегодняшний день с иранской стороны. Это министр иностранных дел Аракчи и глава парламента Калибов. В Иерусалиме отвергают. Это фейк, полный фейк-ньюс, искажающий реальность. Не было таких планов у нашей страны. Вот такой материал на шестой полосе «Идет Ахронот». Ну, а теперь политика. «Все хотят быть 61-м мандатом». Вот такой заголовок в газете. И фотографии тех, кто интересуется израильской политикой, хорошо знакомых лиц. Юлия Эдельштейн, Айелет Шакет, Гилад Эрдан, Моше Кахлон, Бенни Ганц, Деди Симхи, Йоас Эндель, Хили Трупер. Так, ну, это статья о том, что какие-то будут, возможно, соединения. Тут еще Офер Винтер и Моше Фейглин, которые правую, совсем правую позицию занимают по отношению к тем, кого я перечислил. Пресса наша предполагает, какие будут хибурим, какие будут соединения политические на встречу выборам. Это все предположение. Я вот не хочу задерживаться, потому что я бы предпочел, вот когда будет какой-то, объявит кто-то о том, что вот мы вместе идем на выборы. Тогда мы можем это дело обсуждать, высказывать свое мнение и так далее. Пока вот из этих всех фамилий неизвестно, кто с кем. Что известно, вот я предлагаю нам с вами для экономии времени обсуждать то, что известно. Известно то, что Юлий Эдельштейн в конце прошлой недели заявил, что он не будет участвовать в праймерис партии Ликуд. Он покидает эту партию с тяжелым сердцем, потому что он в этой партии был лет 25, наверное. Он ликудник, скажем так. И он будет искать себя на новых политических горизонтах, скажем так, вот это известно. Но с кем он будет искать? Высказывается предположение Саэля Шакет, но это опять же предположение. Что точно известно, это было очевидно после того, как Эдельштейна, обратите внимание, как Идардер его мацав в Ликуде, скажем так, его опустился по лестнице, значит, положение, вес Юлии Эдельштейна в Ликуде. Какое-то время, там, лет 5-6, он был председателем Кнессета, и был нормальный, его даже прочили на пост президента страны, он как бы умел справляться до тех пор, пока Кнессет не вошел и правительство не вошли в конфликт с Багацем. И Юлий Эдельштейн в какой-то момент отказался выполнять решение Багаца, и поняв, что долго он не сможет, он ушел с поста депутата Кнессета. Тем не менее, после последних выборов в 2022 году он был назначен председателем самой, наверное, важной комиссии для безопасности нашей страны, комиссии по иностранным делам и обороне, то есть это важный пост. Но так как он стал сопротивляться тому закону, той сделке с ортодоксами, которая позволила бы не брать в армию учащихся ешив, Юлий Эдельштейн об этом много говорил, он не пропускал этот закон, он не позволял его обсуждать, он требовал вносить туда поправки, он говорил о том, что это закон не о том, чтобы в армию брать харедим, а это закон о том, что в армию не брать харедим. А Нетаньяху в это время выступал, говорил, что это прекрасный закон, который позволит мобилизовывать харедим в армию. И дело дошло до того, что Эдельштейн тормозил этот закон, и в конце концов его сняли с поста председателя комиссии по иностранным делам и обороне, поставив туда Боза Бисмута, который стал более покладистым, и закон этот стал продвигаться. И вот сейчас мы уже в другом виде, вот закон об изучении Торы, как основной закон, мы видим, как коалиция пытается его принять. И после этого конфликта, продолжающегося фактически, было очевидно всем нам, и, думаю, Эдельштейну, что в Ликуде ему ничего не светит. В крайнем случае он может поучаствовать в праймерис, занять какое-то 20 или 30 какое-то место, быть депутатом, а планы у него были более грандиозные, как вы понимаете. И вот больше тянуть было нельзя, и Юлий Эдельштейн заявил, что он уходит из партии Ликуд и будет искать новые политические горизонты. Вот это то, что известно. По поводу всех остальных господ, которые я перечислил, еще раз, Хили Трупер, Йоас Эндель, Деди Симхи, Бенни Ганц, Моше Кахлон, Гилад Эрдан, Айлет Шакет, Моше Фейглин, Офер Винтер, ничего не известно. Будем ждать. Я думаю, что в ближайший, ну, максимум месяц нам станет известно, потому что больше тянуть нельзя, мы войдем в предвыборный период. Вот об этом тоже пишет газета. Ну и последний материал в этой части обзора. Газета высказывает гнев представителя арабского общества по поводу высказывания генинспектора полиции Дани Леви, который заявил «Рецах у Ле Хазут Аколь». То есть, убийство в арабском секторе — это типа, ну, не самая главная проблема. У нас есть еще и другие проблемы. Если, естественно, это не могло не вызвать возмущения в арабском секторе, в котором убийства бьют все рекорды. Из года в год статистика это все ухудшается и ухудшается. А, ну вот я разворот. Рыба вот эта, фугу, и собака, сидящая рядом с ней, она печально на нас смотрит, чуть не отравилась, лизнув эту рыбу. Хозяева подпустили ее к этой рыбе. Вот на об этом. Кайц, лето пришло, пляж, фотографии на пляжах, лето в самом разгаре. Ну, если вода 29 градусов, что же мы хотим, господа? Кристина Кипнис со мной согласна. Реклама сейчас, потом третья часть обзора.
2: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.

0: быть. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Мебель «Дакс» – Ришон Ле Цион, Лещанский 3. Жаркое лето в Center Car.
3: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
2: Center Car Azur.
3: Дерех Ашива 9.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама. Политик, который жалуется на прессу, все равно, что капитан, который жалуется на волны. Энах Павлов.
6: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Третья часть нашего обзора. Мы долистали, газета «Идет охрана» до международных полос. Здесь мы видим фотографию Владимира Владимировича Путина. Шпионаж, морской шпионаж Путина. Таков заголовок. Значит, что в этой статье? Под радарами НАТО в течение полутора лет, значит, Россия запускала дроны, разведывательные дроны с кораблей своего теневого флота. Теневой флот — это которые, танкеры, которые перевозят в обход санкций российскую нефть. И газета пишет о том, что на основании данных Института безопасности, Стратегический институт безопасности в Лондоне, IISS он так сокращенно называется, Россия за полтора года запустила минимум 144 беспилотника в воздушное пространство по крайней мере 12 стран, среди которых Британия, Франция, Голландия, Бельгия, для того, чтобы исследовать там военные базы и какие-то объекты, составлять карту этих объектов. И эти запуски, значит, стали причиной помехам полетов в аэропортах Амстердама, Брюсселя и Мюнхена в свое время. Были такие сообщения. Ну и вот Россия проводит такой шпионаж, запуская беспилотники с кораблей теневого флота. Об этом тоже статья. Дальше. Ну, мы дошли до страницы Lifestyle. И здесь три информации. Первое. Sting выпустил альбом, концертный альбом The Night Watch, то есть «Ночная смена», записанный в музее. И это такие интимные новые версии его многих известных песен. Дальше. Свадьба, естественно. Свадьба года. Тейлор Свифт и Трэвис Класси, по-моему, да, так его зовут, состоялась в Нью-Йорке. Город был парализован. На стенах, на плакаты, вот светящиеся плакаты, знаете, на Таймс-сквере. Just Married была там надпись, то есть вот только что поженились. И на свадьбу были приглашены самые известные звезды. Вот здесь фотография: Стивен Спилберг в костюме с бабочкой едет на свадьбу Тейлор Свифт. Еще один материал здесь. Рики Корцвелл, значит, это ученый, один из самых известных ученых в мире, предполагает, что к 2032 году, то есть совсем скоро, господа, человечество победит старость. Все будут молодыми. Это я от себя добавляю, что победит старость, стоит, наверное, удлиниться жизнь. Найдутся, будут бороться со старением организма успешно. Так, экономисты ожидают того, что председатель

0: Госбанка снизит ребит. Снизится ли ребит до 3,5%? Это такой вопрос. Ну, ждать осталось недолго. Мы скоро узнаем об этом. Возвращаемся. Теперь газета «Исраэль Айом». Главный материал, я уже сказал, это армия грозится тем, что она начнет сокращать боевые войска, потому что у них не хватает солдат. Дальше. Высокопоставленный представитель оборонной промышленности нашей страны говорит о том, что мы не можем отделяться от Соединенных Штатов в производстве вооружений. Помните, Нетаньяху заявил не так давно, что в течение там скольки-то ближайших лет, может быть, 10, может быть, не помню точно, но мы, Израиль, должен выйти на самостоятельное производство всех необходимых ему видов оружия и не зависеть от Соединенных Штатов Америки. Значит, высокопоставленный представитель оборонной промышленности говорит, что Израиль не сможет сам производить самолеты боевые, самолеты-заправщики и вертолеты. Мы должны быть привязаны к Соединенным Штатам Америки и ее к военно-промышленному комплексу, утверждает он. Дальше. Теперь, что происходит в секторе Газа. Значит, некоторые издания сообщают, что Совет мира, Муэцет а-Шалом, значит, пытается... Ну, во-первых, видит, как Израиль пытается сократить территорию сектора Газа, которая находится под управлением Хамаса. Это одна информация. А вторая информация, что они вроде бы решили начать... восстановление сектора без того, чтобы дожидаться разоружения Хамаса. Идут переговоры о том, что Хамас должен сдать тяжелое вооружение. Но что такое тяжелое вооружение? А это вопросы. Ракета тяжелая, дрон тяжелый, минометы это тяжелое вооружение. В общем, я бы сказал, что идут переговоры бла-бла-бла, а толка никакого нет. Хамас как и не разоружался, так и не разоружается. А должен был он, договор о его разоружении, напомню, был заключен в октябре 25 года. То есть прошло уже сколько? Месяцев 8-9, наверное. А никакого продвижения в этом плане нет. Нахама Дуик пишет на пятой полосе газеты «Исраэль Айом», дает совет Гади Айзенкоту о том, что Айзенкот никогда не поднимал флаг Адати, то есть своего этнического происхождения. Он никогда не педалировал эту тему, а она говорит, что он тихим образом достиг того успеха, он сегодня, его партия вторая партия, как вы знаете, почти по многим опросам она догнала, почти догнала там 22 мандата у Ликуда, 21 у Айзенкота, 23 у Ликуда, 20 у Айзенкота. Ну, то есть он опередил партию своих главных конкурентов в оппозиционном блоке, это Беннет и Лапид. Вот, и на него многие теперь смотрят как на претендента на пост премьер-министра. И Нахама Дуи говорит, он никогда не поднимал вопрос своего этнического происхождения, а это может быть очень важным для некоторых избирателей. Он выходец из Марокко, и не пора ли ему об этом заявлять, что он восточный человек, и его можно поддержать. Вот такой совет она ему дает. Похороны, террористические похороны, фотографии из Тегерана. И здесь среди гостей, которые приехали в Иран, на седьмой полосе мы видим Дмитрия Медведева, который пожимает руки руководству Ирана. Здесь Пезешкиян, Калибах и так далее. Дмитрий Медведев, значит, заместитель председателя Совета Безопасности России, приехал от имени этой страны выразить соболезнования иранскому руководству. Война, которая никуда не делась. Вот такой обзор Шарита Витанкоин пишет, что ни на одном фронте у нас война не закончилась. Ни в Иране, ни с Хизбаллой, ни с Хамасом, ни с йеменскими хуситами. Вот здесь фотография всего этого. Более того, у нас есть некоторые, значит, линии столкновений, которые пока тихие, но на них может что-то случиться в любой момент. Это, прежде всего, границы с Иорданией и с Египтом. Там может быть прорыв террористов каких-то, и у нас количество фронтов, о которых мы говорим, может увеличиться. Вот такой обзор военный, скажем так. Дальше обзор празднований 250-летия Соединенных Штатов. Салюты, Дональд Трамп. Панорама Нью-Йорка. Дальше вот такая статья. Соединенные Штаты предупреждают Польшу о том, что Россия может совершить какую-то военную провокацию против этой страны. Это случайно атаковать, может быть, какие-то военные объекты или склады и заявить, что это по ошибке GPS туда что-то прилетело. И тогда Польше надо будет решать, Польша или, значит, задействовать пятый пункт НАТО, это, который говорит о том, что если будет атакована одна из стран НАТО, другие страны НАТО должны встать на ее защиту. Или Трамп, наоборот, призовет Польшу как-то пойти на компромисс с Россией, там, не углублять конфликт и так далее. Вот такое предупреждение разведка говорит Польша, и польская разведка, и иностранная разведка. Тем временем Украина продолжает... Ну, Российское министерство обороны заявило о захвате Константиновки. Украинские ВСУ отрицают этот факт. А украинские дроны продолжают атаковать нефтеобъекты, связанные с производством бензина и так далее, в Санкт-Петербурге и на полуострове Крым. В России продолжаются нехватка бензина, отключение электричества, и это вот в самую жару, которая сейчас есть. Так, дальше. Листаю дальше. Бадерхале, Ошер. Ну, газета пишет о том, что компании, которые приносят наибольшие доходы владельцам их акций, и стоимость их на бирже нашей. Тут на первом месте Тева, 1,5 миллиарда шекелей. На втором Феникс, страховая банк Леуми, 806 миллионов. Эльбит, Маарахот, банк Апуалим, Камтек, Нова, Биг. Вот такие наши экономические лидеры. Ну, теперь давайте мы поговорим о футболе немножко. На исторической страничке Исраэль Айом говорит о том, что в этот день, 4 июля, по-моему, скончался Теодор Герцль, значит, тот человек, который предвидел создание нашей страны. Он был похоронен в Вене. Вот здесь фотографии его могилы в Вене. Но потом, после создания государства, его останки, его и супруги перенесены были и похоронены. Теперь он лежит на кладбище на горе Герцль. Вот. Так, теперь спорт. Давайте поговорим о спорте, естественно, о футболе в первую очередь. Ну, начинается самый горячий период, ближайшие две недели. И итоги матча, которые были. Испания победила 3-0 Австрию, Португалия 2-1 Хорватию, Швейцария 2-0 Алжир, Австралия и Египет 1-1, и по пенальти Египет выиграл. Аргентина с трудом, это была вот одна из сенсаций, Кейп-Верде, страна с островом, о существовании которых мы с Кристиной точно не знали до 11 июня, что где-то, может быть, когда-то слышали, но никто не подозревал, а сейчас они играли в 1/8 финала с кем? С чемпионом мира, с Аргентиной. И Аргентина с большим трудом в дополнительное время выиграла 3-2. Кейп-Верде, напомню, это остров в 600 километрах от побережья Африки, и там население 580 тысяч человек. Я по этому поводу написал, что года лёкове, есть такая ивритская фраза, что размер не имеет значения. Кейп-Верде доказал этому. Колумбия выиграла 1-0 у Ганы. Марокко выиграла 3-0 у Канады. Причем в Канаде, по-моему, это был матч. Марокко вошло в 1/4 финала. И сегодня в 11 часов Бразилия, Норвегия, господа. Закупайте пиво, орешки и что там еще. И в 3 часа ночи, значит, 2 часа потом есть время поспать, Мексика с Англией. Тоже мощный должен быть матч. Мексика очень хорошая сборная. Англия, у нее есть спаситель Гарри Кейн. Спасет ли Англию в этот раз, неизвестно. Вот такие результаты на сегодняшний день Мундиаля. Фотография Месси, который тут поднимает игрока Кейп-Верде. Аргентина, конечно, не ожидал такого сопротивления. Ну, есть еще одно спортивное событие крупное. Это турнир большого шлема Уимблдон. И там состоялась сенсация, когда Александра Илла, она из Филиппин, выбила полячку Швяток, которая лидер вообще, победила ее в отборочных турах. И советую, был матч Джоковича с кем он играл, я не помню, с французом каким-то, который трудно выговорить, это было во Франции, и там упорнейший мяч при последнем розыгрыше, последнего очка, оба теннисиста упали на траву, и Джокович из последних сил отбил мяч и победил. Наш ветеран, легенда тенниса, прошел дальше на этом турнире Уимблдона. Все на этом, господа, мы заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание, всем нам хорошей недели, с желательно хорошими положительными новостями. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» – звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
6: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
13: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
14: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
1: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Поселенцы подожгли ресторан недалеко от Шхема. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Палестинское информационное агентство ВАФА пишет, что минувшей ночью израильские поселенцы подожгли ресторан в районе деревень Лубана Шаркея и Амурия к югу от Шхема. По словам главы местного совета Лубана Шаркея и владельца ресторана Якуба Ависа, нападавшие ворвались в заведение, расположенное неподалеку от университета Айзайтун. Выбили двери, украли деньги, а затем подожгли ресторан. Авис утверждает, что здание полностью сгорело, а ущерб оценивается примерно в 1 000 000 шекелей. ЦАЛ и полиция Израиля этот инцидент пока не комментируют. Сведения о начале расследования не поступало. Президент США Дональд Трамп следит за церемонией прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которая проходит в Тегеране. Американский лидер обратил внимание на число участников церемонии, реакцию людей, пришедших проститься с Хаменеи, и признался, что увиденное не соответствовало его представлению об отношении иранцев к бывшему руководителю страны. «Я думал, что люди его ненавидели», — сказал Трамп в беседе с Axios. Комментируя кадры с плачущими участниками церемонии, он добавил, «Может быть, это фальшивые слезы». Президент США также сообщил, что Вашингтон и Тегеран решили сделать недельную паузу в переговорах до завершения мероприятий, связанных с похоронами Хаменеи. «Они очень хотят договориться. Мы дали им неделю перерыва из-за церемонии похорон», — сказал Трамп. Террористическая группировка «Хамас» приняла решение затянуть переговоры, касающиеся будущего сектора Газа, рассчитывая дождаться итогов следующих выборов в Кнессет. Об этом сообщает КАН со ссылкой на внутренний документ, который в последние дни обсуждался руководством организации. Согласно публикации, в «Хамасе» считают, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяу не готов идти на существенные уступки по Газе, поскольку это может негативно сказаться на его политических позициях перед выборами. По этой причине, как утверждается в документе, переговорный процесс намеренно затягивается. По данным КАН, ранее посредники из Катара и Турции предложили Хамасу проявить большую гибкость, включая возможность тактических уступок по вопросу вооружений. Предполагалось, что отказ израильской стороны позволит представить группировку более конструктивным участником переговоров. Однако после внутреннего обсуждения Хамас отверг этот вариант, опасаясь, что любые уступки приведут к усилению давления и новым требованиям. В результате организация, как утверждается, решила придерживаться стратегии ожидания и отложить принятие ключевых решений до формирования нового израильского правительства. По данным информационного портала «Вести», глава финансовой комиссии Кнессета Ханох Мельвицкий обрушился с резкой критикой на юрсоветника правительства Гали Баараф Меару после того, как налоговое управление уведомило ешивы, в которых учатся уклонисты, что они более не смогут получать налоговые льготы на пожертвования. По словам Мельвицкий, юрсоветник ведет охоту на ведьм, преследуя изучающих Тору, чтобы отбить у них желание приходить на избирательные участки и нанести им ущерб. «Она проклятая женщина, ужасная женщина, она ответит за это», добавил глава комиссии. В Вашингтоне сотни участников белой националистической организации Patriot Front провели марш в преддверии праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости. По данным самой группы, в Вашингтон прибыли около 400 ее сторонников, тогда как очевидцы и фотографы Reuters также сообщали о многочисленных участниках в одежде с символикой движения, замеченных в городском метро. Участники шествия прошли в районе здания Капитолия. Они были одеты в одинаковую форму – синие рубашки, брюки цвета хаки, белые маски, кепки, солнцезащитные очки. Во время марша звучали барабаны, а демонстранты несли флаги Patriot Front, флаги Конфедерации и различные варианты американского флага. На опубликованных в соцсетях и телеграм-канале организации видеозаписях видно, как участники колонны скандируют лозунг «Верните Америку». Марш состоялся 4 июля, в день празднования Дня независимости США. Информация о столкновениях с правоохранителями или задержаниях участников шествия к настоящему моменту не поступала. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Игорь Рубин.

Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.

0: Не верю, что говорю это прямо сейчас. Доброе утро всем, кто настроил свои радиоприемники на волну Первого радио. Да, 10 утра. Что я делаю в это время на нашей радиостанции? Привет всем, кто за рулем и на своем рабочем месте. На этой неделе я временно беру в руки штурвал легендарного лайнера «Время Романовой» в свои руки. Командир нашего радиорейса, я она сменила кабину самолета, наш шезлонг где-то у моря. Поэтому управление утренним рейсом я взял на себя. Обещаю не отклоняться от курса, а вовремя сообщать о погоде, обходить зоны плохого настроения. Занимайте свои места в автомобилях, крепче одержите руль в своих руках. Бортовые системы проверены. Музыкальные турбины запущены. Мы взлетели, пристегните ремни. Настраивайте свои приемники или слушайте нас онлайн. Полет 10-12. Если вы готовы, то летим.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Вы знаете, дорогие друзья, в любом хорошем полете главное — это комфорт, легкость и исправность всех систем. Ну а что делать, если ваш собственный организм вдруг дает сбой? Хруст в спине, резкая боль поясницы или ноющие суставы – это как внезапная зона турбулентности, которая напрочь портит все путешествие. Сегодня на борту нашего утреннего рейса человек, который знает, как починить ваше тело без всяких таблеток и уколов. Встречайте, у нас в гостях представитель клиники GovCure Геннадий Охман. Геннадий, здравствуй.
2: Приветствую, Игорь. Приветствую радиослушателей Первого радио.
1: Знаешь, вот мне всегда было интересно, и вот человек записался на диагностику, пришел к вам. Что происходит дальше? С чего начинается первый визит?
2: Ну, прежде всего, мы, наверное, одна из немногих клиник в мире, у которой первый визит начинается еще дома. Дома у человека. То есть в момент, когда человек записывается к нам, ему приходит такой опросник, который он может, на который он может голосом ответить коротко, какие у него жалобы, какие симптомы, какие ограничения у него в движении, рассказать о истории своей болезни, может подгрузить медицинские документы. И все это дома, в спокойной обстановке. Благодаря этому человек очень хорошо экономит время в центре, то есть ему не нужно будет тратить полчаса или час на то, чтобы потом рассказывать нашему специалисту, с чем он к нам пришел. Специалист заранее получает всю информацию о человеке, может ее обработать, может ее структурировать, может уже выстроить какой-то план. Но самое интересное, что человек еще дома получает на 70% готовый план уже своего восстановления. Это делается с помощью ассистентов AI. И человек дома может уже понять, что его ждет в клинике, какие его ждут там процедуры. Но самое главное, мы ценим время человека. И когда человек видит, как именно будут его принимать, как именно и что с ним будут делать, он уже с большим доверием и верой приходит, и с надеждой на то, что ему помогут в наш центр, потому что для нас самое главное – это определить не симптомы, причины боли. И очень часто, когда мы вот 10 лет занимаемся восстановлением опорно-двигательного аппарата, мы занимались симптомами, мы занимались причинами боли. Приходит человек, говорит, болит колено. Мы ему лечим колено. А оказывается, что причина не в колене, причина в спине. Надо заниматься спиной, позвоночником, дисбалансом, многими-многими вещами. Мы давно пришли к пониманию, что только холистический метод может восстановить человека, это общий подход к организму человека. И вот мы создали GovCure 10 System, это система, которая позволяет нам получить общую картину состояния человека вне зависимости, где у него боль, где у него симптом, где он чувствует, что у него болит. Благодаря этому точность диагностики, точность восстановления, программа, план восстановления у нас улучшились в разы. Мы видим по улыбкам, по довольным клиентам, по людям, которые к нам приходят, о том, что то, что они получают, и то, с чем они уходят, и то, что они чувствуют, это гармонично для их тела, для их боли. Самая главная наша цель – это убрать острую боль. Это то, чем мы занимаемся, но это легче всего сделать сегодня. Самое главное – это еще сделать так, чтобы эта боль у человека больше не вернулась. И только там, где мы работаем вместе с человеком, только там, где человек берет на себя также ответственность быть дисциплинированным, выполнять легкие домашние задания, которые ему даются, пить, двигаться, кушать то, как ему рекомендуется. У человека меняются привычки, у человека меняются привычки тела, которые он делает неосознанно. И благодаря этому мы приходим очень замечательно и быстро к результатам. Сейчас у нас замечательная акция. Все, кто сейчас позвонит, или позвонит и запишется к нам на такую диагностику. Ее стоимость сейчас всего 1200 шекелей. Вы получаете подробно и консультацию, и рекомендации, и программу, и план восстановления на 30 дней. Все это входит в этот замечательный комплекс. И самое главное, это 10 первых позвонивших сегодня до 12:00 получат еще ценный подарок от нашего центра. Поэтому звоните прямо сейчас, не откладывайте. и к нам нужно только прийти.
1: Вот я, к сожалению, нет, может, не к сожалению, к счастью, я до 12 в эфире. Не смогу позвонить, но, дорогие друзья, если вы хотите это сделать, телефон звездочка 9533. Клиника расположена в Ришон-ле-Ционе, улица Муше-Леви, 16, здание Бет Кеннеди.
2: И в следующем эфире мы с вами поговорим о том, почему боль часто усиливается не из-за одной причины.
0: Зови меня с собой.
3: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
3: Всегда с тобой. Реклама.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: Абалонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Мебель «Дакс». Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
15: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
16: Реклама.

Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 1012 на Первом радио.

Дорогие друзья, если вы услышали незнакомый голос, не переживайте. Это не сбой навигации, а плановая смена пилота. Сегодня за штурвалом время Романовой, диджей Руби.

0: Еще раз всем доброго утра. За штурвалом нашего музыкального лайнера я диджей Рубин. Ну а теперь самое время рассказать, кто же сегодня спонсор программы.
1: Реклама.
0: Да, именно она. Спонсор программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа? В «Мантис» есть все. Ах, вот читаю текст, и прямо слюнки побежали уже. Золотистые чебуреки и сочная самса. Домашние пельмешки, вареники, кюрзе и хинкали. Сытные и ароматные бахш, лагман и душпюре. Ну а, конечно же, есть и пышные пирожки с мясом, с картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома? Забираем полуфабрикаты ручной работы с собой. И, конечно, внимание всем гурманам, каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Если на прошлой неделе вы прозевали, я буду, кстати, напоминать еще раз сегодня об этом. Плов – наше все. Вот Марк Кричевский показывает, что он уже попробовал, ему очень понравилось. Ну а кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фукача с разными вкусами. Ждем вас по адресу Ришон Лицион, промзона Аромат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть, внимание, это очень важно, своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню смотрите в соцсетях «Фабрика Мантис». Сделано вручную, приготовлено с душой. Ришон Лицион, промзона Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Ну а мы продолжаем наш полет.
1: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Дорогие друзья, мы вернулись в эфир. Геннадий, еще раз доброе утро, да? Мне хочется сказать каждый раз добрый вечер. Я забываю, что сегодня не пятница, сегодня воскресенье. Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой обсуждали про диагностику. Второй у меня вот такой вопрос. Вы говорите, что боль часто связана не с одной причиной, а с несколькими. Что именно вы смотрите в системе вашей, которую вы разработали, ГАП-КЮР-10?
2: Игорь, доброе утро. Доброе утро, радиослушатели Первого радио. Да, ты знаешь, за 10 лет работы с позвоночником, суставами, мышцами, движением, мы пришли к очень важному выводу, что боль редко зависит только от одного фактора и вообще от одного места. И не всегда причина там, где человек чувствует, там, где у него простреливает, там, где он чувствует боль. Часто причина боли совсем в другом месте. И мы создали систему из 10 факторов. Это система цифровизации организма человека, ортопедическая цифровизация, где мы выявили 10 факторов. Это первый фактор — это движение. Это как человек движется, встает, ходит, наклоняется, поворачивается. Второе – это осанка, как стоит позвоночник, таз, плечи, шеи. Очень часто из-за какой-то проблемы у человека идет деформация осанки. Это сколиозы, лордозы, остальные озы. Третье – это активность. Это сколько движения есть в обычной жизни у человека. Он делает ли он 10 тысяч шагов, 5 тысяч шагов, или 1000 шагов, или по дому только
1: или
2: делает.
1: Или лежит на диване целый
2: да,
1: день.
2: От этого тоже зависит очень много факторов. Четвертое – это сон, потому что восстановление организма начинается именно ночью, во время сна. И если у человека плохой сон, это тоже очень сильно влияет на его самочувствие. Пятое – это стресс. Когда нервная система перегружена, то мышцы чаще всего остаются в напряжении, а напряженные мышцы и создают еще более, усиливают болевую симптоматику. И тут задача и цель – это еще и разобраться со стрессом. Шестое – это питание. Организму, мышцам, связкам, суставам нужно питание. Нужны минералы, микро-макронутриенты, клетчатка, кислоты, аминокислоты. И если человек это недополучает, идет хронический дефицит, который тоже сказывается на слабости кости, на разрушение связок и суставов, недостаточном питании для мышц, которые тоже поддерживают, не тоже, а в основном поддерживают весь организм. Седьмое – это нутриенты, это как раз микро-макронутриенты, которые необходимы человеку. Восьмой фактор – это вода. Люди очень плохо пьют воду, неправильно пьют воду.
1: Нужно полтора литра в день.
2: Неправильную воду пьют. И этим самым тоже происходит очень много проблем с мышцами, суставами, с тканями. И дыхание, и контроль. Вот это те вещи, которые очень важны для того, чтобы мы человека поняли по каждому из 10 факторов. Все эти факторы влияют друг на друга. И для того, чтобы понять, что же все-таки у вас и какая у вас проблема, и какие причины, вы можете прямо сейчас позвонить на телефон звездочка 9533 и получить не только диагностику за 1200 шекелей, но консультацию, рекомендации и, самое главное, 15-страничный паспорт здоровья с рекомендациями на 30 дней. Звоните, звездочка 9533 прямо сейчас.
1: Улица Машелеви, 16, здание Бет Кеннеди, Ришен Лицеон, звездочка 9533, звездочка 9533.
3: Первое радио. Всегда с тобой.
4: Реклама.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центр Кар Азур.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Реклама.

Командир все еще в отпуске. Яна Романова отдыхает. Второй пилот продолжает держать курс. Разгоняем любые пробки на дорогах Израиля. Заряжаем офисы мощным зарядом энергии до самого полудня. Диджей Руби.

Рейс 1012 на Первом радио. За штурвалом лайнера хорошего настроения диджей Рубин.

0: Еще раз всем доброго утра. Надеюсь, пробки уже рассосались. Обычно приезжаю, забирает 30 минут, ну 40 максимум. Сегодня почти полтора часа добирался из Ашдода в студию. Кстати, музыкальный полет сегодня поменял Яну Романову. Буду с вами всю неделю с 10 до 12. Наш музыкальный рейс. И Яне Романовой огромное спасибо за то, что оставила свой музыкальный чемоданчик, свой музыкальный саквояж для меня с отличной музыкой. Надеюсь, что вам тоже все нравится. Еще раз хочу рассказать, кто же сегодня спонсор этого нашего музыкального полета.
1: Реклама.
0: Спонсор программы — магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящий вкус Востока и Кавказа? В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытные ароматные бахш, лагман и душпере. Ну а также пышные пирожки с мясом, с картофелем или яблочками. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома? Тоже возможно. Забираем полуфабрикаты ручной работы с собой. Ну а также пышные пирожки с мясом, с картофелем или яблочками. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома? Тоже возможно. Забираем полуфабрикаты ручной работы с собой. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Ох, как люблю я плов! Пловешник! Ну и кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фукачи с разными вкусами. Ждем вас, дорогие друзья, по адресу Ришен Лицеон, промзона Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Ну а дополнительную информацию...

0: И полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис». Сделано вручную, приготовлено с душой.
1: Реклама. Лучшая музыка. 89.1 FM.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Первый час нашего полета медленно подходит к финалу, но мы все еще летим, еще целый час. Буду вместе с вами. Меня зовут DJ Игорь Рубин. Полет продолжается.
1: Первое радио всегда с тобой.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
16: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
17: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
18: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Реклама. Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
19: Поиграй, живи, Зевич. Пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
4: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
19: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.
4: Слушайте каждый час новости на Первом.
20: Это самые проверенные факты.
21: Это самая оперативная информация.
22: Это самая непредвзятая подача.
4: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Первое радио. Новости.
1: Церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи. Подробнее через несколько секунд.

11 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Тегеране второй день продолжаются церемонии прощания с верховным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи, который был ликвидирован в результате израильско-американского удара 28 февраля. В ней приняли участие трое его сыновей – Мустафа, Масуд и Майсам Хаменеи. Это стало их первым появлением на публике после гибели отца. Четвертый сын Моджтаба, ставший преемником отца, на церемонии не появился. Ранее сообщалось, что такова была рекомендация спецслужб, вызванная опасениями, что израильская разведка сможет выследить верховного лидера Ирана. Вместе с тем Моджтаба чудом уцелел 28 февраля, и никто не знает, каково состояние его здоровья. Участники манифестации скандируют «Смерть Трампу» и «Смерть Биби», а также размахивают красными полотнищами с этими надписями на английском языке. Иранские политики заявляют, что народ требует мести за убитого лидера. Сегодня утром в Герцли на строительной площадке на улице Ицхак Бен Цви в результате падения с большой высоты был тяжело травмирован рабочий мужчина в возрасте примерно 50 лет. В тяжелом и нестабильном состоянии он был доставлен в больницу Ихилов в Тель-Авиве. Начато расследование. Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 37-летнего Боаза Моше Ханина, которого в последний раз видели 1 июля в районе Тель-Авива. Приметы пропавшего – рост 180 сантиметров, худощавое телосложение. Описания одежды нет, на ногах у него были носки и шлепанцы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-990-2385. Папа Римский Лев XIV накануне прибыл на расположенный в Средиземном море итальянский остров Лампедуза, важнейший перевалочный пункт на пути африканских мигрантов в Европу. Он посетил кладбище, где покоятся нелегалы, погибшие во время опасного плавания. Мемориал «Врата Европы», посвященный тем, кто покидает родной край в поисках лучшей жизни, и долгое время простоял в молитве на берегу моря. Миграция меняет лицо европейских сообществ, но с помощью планирования и соучастия континент может дать ответ на вызов. Европа способна дать всеобъемлющий ответ на кризис. Но необходимы не только немедленные меры, но и долгосрочный план защиты, поддержки и интеграции мигрантов, заявил понтифик на проповеди. Родившийся в США папа – последовательный противник президента Дональда Трампа, в том числе его иммиграционной политики. За день до поездки на Лампедузу, в речи, посвященной годовщине основания США, он напомнил, что эта страна была создана мигрантами и призвал к снижению напряженности полемики. Тем временем рост антимигрантских настроений на Западе вызван в первую очередь с действиями самих нелегалов. Их преступность стала угрозой национальной безопасности. Они также пытаются навязывать свой образ жизни. Это привело к росту влияния ультраправых партий, но даже умеренные политические движения говорят об ужесточении законодательства. В матче первого круга юношеского Уимблдона израильтянин Дэн Брандт разгромил американца Райана Козада. Соперники совершили по одной двойной ошибке. Израильтянин совершил 5 невынужденных ошибок, американец – 19. Во втором круге Дэн Брандт встретится с победителем матча Тайвань-Узбекистан. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Ашдоде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Рейс 1012 на Первом радио. За штурвалом лайнера хорошего настроения диджей Рубин.
1: Да, дорогие друзья, вы не ошиблись. Те, кто узнали мой голос, сегодня не пятница. Хотя я с трудом понимаю, что в это время суток я делаю в студии Первого радио. Я человек ночной. И сегодня я понял, что значит рано вставать, передвигаться, практически полтора часа стоять в пробках. Но все-таки я успел. Всем отличного дня. Музыкальный редактор Первого радио Яна Романова в отпуске. Но вы не волнуйтесь, свой музыкальный саквояж она мне оставила. Все коды и пароли приняты. Маршрут хорошего настроения проложен с хорошей музыкой. Кстати, я посмотрел, сегодня 5 июля, сегодня день рождения бикини. И так как я один из самых главных специалистов на Первом радио именно по бикини, расскажу вам, что в 1946 году французский модельер Луи Реар впервые представил миру этот дерзкий купальник, идеальный, как оказалось. Ну а название получил костюм в честь атолла Бикини в Тихом океане, где за 4 дня до показа США провели ядерные испытания. И модельер рассчитывал, что эффект от его модной новинки будет не менее взрывным. Далеко не все манекенщицы соглашались надеть столь откровенный наряд, и поэтому он долго искал, кто же продемонстрирует людям бикини. В конце концов, Мишлен Бернардини, танцовщица из казино «Де Пари», познакомила нас всех. И до сих пор мы продолжаем пользоваться, тем более сейчас лето в самом разгаре. Абсолютно подходящий костюмчик. Еще целый час будем вместе с вами. К сожалению, прямо сейчас ни я, ни те, кто сейчас слушает наш эфир, не могут попасть, скорее всего, на пляжик. Хотя, кто знает. Завидую тем, кто может это сделать прямо сейчас. Но, по крайней мере, я могу включить песню, которая называется...
2: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Загорелое лето.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан, впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
7: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
8: «Мебель ДАКС» – Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
9: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Реклама.
10: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.
11: Доброе утро, дорогие друзья! 11 часов и 20 минут. Надеюсь, что у вас хорошее настроение, если вы за рулем своего автомобиля или где-нибудь в офисе, или на любом другом рабочем месте. Желаем, что сегодняшний день у вас сложился замечательно. Ну а если вдруг у вас что-нибудь болит и беспокоит, именно для этого сегодня мы пригласили в гости представителя клиники «ГавКюр» Геннадия Охмана. Гена, здравствуй.
12: Приветствую, Игорь, приветствую радиослушатели Первого радио.
11: Такой вопрос еще я забыл задать тебе. Человек уже заполнил данные дома, рассказал симптомы сам своим голосом, загрузил документы, предположим. Что же происходит дальше? И что делать, если человек не умеет пользоваться домашними всякими компьютерами или телефоном, плохо понимает, как это сделать?
12: Да, прежде всего, если дома что-то не получается, у нас менеджер, который помогает по телефону все это правильно заполнить. И если все равно не получается, да, бывают люди 80-90 лет, 90+, и им сложно уже вообще даже с телефонами пользоваться, какой-то кнопочный телефон еще есть до сих пор, то в этом случае вам тоже не надо переживать. Вы приходите в наш центр, и на месте вам все помогают заполнить, в том числе и принять те медицинские документы, которые вы уже имеете. Снимки, заключения врачей и так далее. Когда вы приходите в наш центр, то сразу же наш представитель начинает с вами работать. Вы заполняете все необходимые документы, вам это все помогают. И после этого вы заходите уже на диагностику к специалисту, где он определяет вашу динамику, ваши нарушения, делает с вами несколько тестов, которые позволяют понять, где именно у вас начинаются проблемы. Но самое главное, он на простом, доступном языке вам объясняет, не на медицинском, где, что, какая у вас проблема и, самое главное, как от этого избавиться. Если вы уже устали от боли в спине, в коленках, в тазобедренных суставах, если никакие обезболивающие вам уже не помогают, если ночью вы просыпаетесь от того, что не можете найти ту удобную позу, при которой бы вам было бы комфортно спать, Если утром вы встаете с чувством усталости и разбитым состоянием, если после того, как вы сидите, вы встаете, и вам сложно встать, вам нужно разойтись, у вас боль, у вас затекает где-то что-то, это уже первый знак того, что есть проблема, что надо этим заниматься. Организм дает нам сигналы. Мы очень часто их не замечаем, мы на них не обращаем внимания. Кольнуло, стрельнуло, мы бежим дальше в ритме нашей жизни, но это красная лампочка, это звонок организму, что нужно что-то делать. Придя в наш центр, мы сразу определяем причину проблемы, из-за чего это у вас произошло, самое главное. И самое главное, как это убрать, и что с этим нужно сделать. Программа восстановительная, которая вам составляется индивидуальная, персонализированная, это один раз в неделю вы будете приезжать на 3 часа, вам будут делаться 3 процедуры, которые работают с вашим телом в течение целой недели. То есть это экономия времени, вам не нужно приезжать 2-3 раза в неделю. И самое главное, это то, что результат вы почувствуете уже с первого визита. Мы один из немногих центров, который делает видеофиксацию до и после вашего состояния, и вы будете видеть вашу походку со стороны. Вам, наверное, кажется, что вы до сих пор ходите как 18-летний молодой человек, а со стороны это выглядит уже совсем по-другому. И впервые, когда человек себя видит до и после, это очень сильно влияет на человека, но самое главное, мы показываем результаты. Вы можете позвонить прямо сейчас по телефону *9533 и получить такую диагностику всего за 1200 шекелей, где вы получите и рекомендации, и самое главное, вы получите паспорт здоровья на 30 дней, который поможет вам самостоятельно, если вы захотите восстановиться, или в нашем центре. Звоните прямо сейчас, и первые 10 человек, которые нам позвонят, они еще получат и ценный подарок сегодня. Звоните, не откладывайте, не упустите свой шанс. 89.1 FM.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Реклама.
7: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.

0: Дорогие друзья, наш утренний полет продолжается. Вы знаете, если ваша спина или суставы вдруг требуют срочного техобслуживания, не откладывайте это на потом. Клиника Гавкюр – это передовая аппаратная медицина, которая уже помогла тысячам людей забыть о боли и вернуть крылья за спиной. Гена, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Крылья помогли вернуть людям?
1: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, слушатели Первого радио. Да, ты знаешь, не только крылья, но и веру. И у нас очень много случаев и примеров, когда, к примеру, вот женщина лет 65, уже весь мир ее это видит из окна. Она уже не выходит на улицу. Ей больно, и ничего не может помочь. Ей медицина, неоперабельный случай у человека, не может никак помочь. Человек перепробовал себя обезболивающее, ничего не помогает. Сидит на сильных препаратах. Головокружение, лишний вес, гормональный сбой. И целый букет еще в придачу к этим всем проблемам, ослабление организма. И вот этот человек, который наблюдает за миром через окно, приходит к нам, мы определяем, какие у него проблемы, какие причины, и через 2-3 месяца человек уже выходит самостоятельно на улицу, человек уже самостоятельно поднимается на первый или второй этаж по лестницам, человек уже может пойти в Маколе через дорогу. Мы не просто крылья, мы возвращаем радость жизни человеку и возвращаем обратно надежду на то, что с помощью тело человека можно сделать очень много фантастических вещей. И в данном случае мы укрепили человеку мышечный корсет, мы укрепили мышцы ног. Параллельно человек начал двигаться больше и ушел лишний вес постепенно. И все это только на благо здоровья, потому что в любом возрасте наши процедуры, которые проходят лежа, без пульса, без давления, без стресса для организма, что тоже очень важно, не в каждом возрасте можно делать разные упражнения, и люди, которые к нам приходят, они приходят с большим количеством ограничений уже физических, моральных, психоэмоциональных. И одна из еще замечательных авторских методик, которую мы внедрили в нашем центре, это аудиотерапия.
0: Музыку даете слушать людям?
1: Это голос, который говорит о том, что происходит с телом на данном этапе, что восстанавливается. Это под музыку, а под определенные герцы, восстановительная музыка специальная, лечебная. И человек вместе с физическим воздействием получает еще и ментальное воздействие. Это одновременно две процедуры в одной. И здесь мы добились замечательных результатов именно по снятию боли. Потому что определенные мелодии, определенные тексты, они снимают боль у человека. И вот физическое и ментальное воздействие одновременно, это мы одни из немногих центров в мире, которые это запустили, которые это уже практикуют целый год. У нас свои протоколы, у нас свои методики, у нас свои подходы к людям, по каждой проблеме, по любым ограничениям возрастным. Самый молодой человек у нас был 103 года, который к нам приходил на процедуры. И поэтому ограничений нет. Если вам сказали, что уже никто не может вам помочь, то придите в Гавкюр, придите в наш центр и получите еще одно мнение, получите еще одно видение от наших специалистов. Сейчас самая выгодная цена, самое выгодное время позвонить, записаться. Стоимость такой диагностики сейчас 1200 шекелей. Вам сразу на месте будет все объяснено, подобрано. И самое главное, то, что вам будет предоставлена программа восстановления. Еще есть несколько мест. Если вы позвоните прямо сейчас до 12, то вы получите еще и ценный подарок в придачу ко всем тем акциям, по всем тем скидкам, о которых мы сейчас с вами говорим. Звоните, звездочка 9533.
0: Адрес Ришон Лицион, Бет Кеннеди, улица Моше Леви, 16. Давайте еще раз повторю номер телефона. Звездочка 9533. Все правильно?
1: Отлично. До завтра, Игорь. Благодарю за замечательный эфир.
0: Спасибо. Счастливо. Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что ж, дорогие друзья, сегодняшний мой первый полет, рейс 1012, медленно приближается к посадке. Просьба выключить все ненужные приборы, оставить только радио, телефоны, аппликации, которые настроены на волну 89.1 FM. Услышимся завтра в 10 часов утра. Кто еще в пути хорошей и легкой дороги? Те, кто в офисах, приятного аппетита. Совсем скоро обед. А я прощаюсь, говорю вам бай-бай.

0: Наш полет окончен. Отстегните ремни. Водители, верните глаза на дорогу. Офис, сделайте лицо попроще. Начальник идет. Диджей Рубин уходит, но обещает вернуться.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Сви 23.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
14: Звездочка 8383.
3: Реклама.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
15: Я это...
16: Что? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
17: «Снова Вергунова».
16: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
16: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
16: Ты заходи, если что.
18: Первое радио. Новости.
19: Цаль сообщила о ликвидации двух боевиков Хамаса в Газе. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что на прошлой неделе в результате двух точечных ударов в секторе Газа были ликвидированы два боевика военного крыла террористической организации «Хамас». По данным армии, были уничтожены Мухаммад Наджиб Ашур, командир взвода «Нухба», и Тамер Саид Абу Нахаль, командир боевой группы «Хамаса». Заседание военно-политического кабинета, запланированное на сегодняшний вечер, было перенесено на вторник, 7 июля. Сегодня вечером премьер-министр Бенямин Нетаньяху проведет совещание узкого кабинета по вопросам безопасности. На еженедельном заседании правительства было утверждено предложение премьер-министра Бениамина Нетаньяу назначить полковника запаса Офира Леви на должность заместителя главы Совета национальной безопасности. Он назначен на 5-летний срок с возможностью продления полномочий еще на 5 лет и сменит на посту Гиля Райха, завершающего свою каденцию. Кандидатура Леви была рекомендована новым главой Совета национальной безопасности Шмуэлем Бен Эзрой. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утвердил программу закупки для нужд полиции Израиля. Он сообщил о приобретении 510 новых автомобилей, 104 мотороллеров и 60 мотоциклов общей стоимостью более 100 миллионов шекелей. Точная сумма и сроки приобретения новой техники в сообщении министра не указаны. По данным информационного портала «Вести», Катар объявил о возвращении к полноценному режиму работы морских портов и судовладельческих компаний. Ранее, 29 июня, катарские власти приостановили работу и рекомендовали всем судам прекратить операции до особого распоряжения. Правительство единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о назначении Рут Коэн-Даар послом Израиля в Любляне. Она станет первым постоянным израильским послом в Словении, где вскоре откроется израильское посольство. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоте 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит ПМ.

Герой этой песни Джеймса Бланта сообщает нам, что погода хорошая, на улице тепло, 0% вероятности дождя. И по какой же причине тогда уговорить ее остаться на ночь? Stay the night, так называется эта песня. Ну, останься на ночь. Какую же причину найти? Ну, будем надеяться, что найдет. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую всех слушателей Первого радио во второй половине дня. Сегодня 5 июля, Йом Ришон, воскресенье. Что у нас сегодня? День Ках, то есть 20-й день месяца Тамуз в еврейском летоисчислении уже. Время 7 минут 13-го. Программа ПМ на Первом радио 89.1 FM. Чем мы будем сегодня заниматься? Ничем. Ничем не будем заниматься. В том смысле, что вы будете заниматься тем, что вы и делаете сейчас, или то, что наметили делать в ближайшие 2 часа. А потом еще час, потому что я сегодня, судя по всему, буду вести программу «Выгоды без» или «Без выгоды», без, с буквы «З» в конце. Обратите внимание. Кстати, кто-то уже прислал объявление для этой программы напрасно. Мне пришлось его как-то записать, зафиксировать, чтобы прочитать его с 14 до 15. Объявление для программы «Без выгоды» надо присылать после 2 часов. Не до 2, а после 2 часов. А до 2 часов, а точнее до 1:30, надо присылать сюда сообщение на любую тему, которая вам интересна, которая вас как-то эмоционально подпитывает тоже. Тематика не ограничена, вы знаете, я предлагаю вам общаться. Ну, например, по воскресеньям всегда тема для общения, чем вы занимались в выходные дни. Что видели, где побывали. Можете рассказать. Или вообще написать на любую тему, которая вам интересна. Напоминаю, как всегда, что у нас есть 2 канала связи. Первый — в Фейсбуке, на странице программы PM. Второй — наш WhatsApp, где номер Первого радио, на который вы можете отправлять свои сообщения. Кто-то прислал фотографии собаки, которая грызет трехцветный круг. Красный, зеленый, синий. Что мне с этим делать? Тут, по-моему, человек еще печатает что-то вдогонку. Но с фотографиями у меня проблемы. Я вообще прошу фотографии не присылать, потому что я не могу показать их нашим радиослушателям, эти фотографии. Вот. Итак, наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Там можно и голосовое сообщение, не забывая о наших правилах. Надеюсь, вы их помните. Во втором части загадка, конечно же, что мы ничем не будем заниматься, это я несколько преуменьшил. Вы будете заниматься отгадыванием загадки. Мне кажется, она сегодня несложная, хотя я часто ошибаюсь. Вот кто-то уже в WhatsApp спрашивает меня: «Привет, как вам Кабо-Верде с населением 500 тысяч и 1 миллион акул в их водах? А какой футбол показали?» Это не наш футбол. У нас уже в июле в Норвегии, лежит снег, и 9 миллионов населения — дед Федя. Уважаемый дед Федя, 9 миллионов населения в Израиле считает Джей Ди Венс. На самом деле у нас уже 11 миллион пошел. 10 плюс. Но Кабо-Верде показала, и они тоже, и другие команды, что совсем аутсайдеров на этом чемпионате нет. Команда, вы правы, с небольшого острова, кто вообще знал о его существовании, оказала достойное сопротивление чемпиону мира по футболу Аргентине, которая только в дополнительное время с трудом вылезла, забив 3-й гол, и матч закончился 3-2. Да? А Франция и Парагвай? Я был уверен, что Франция... Хотя и Парагвай играет жестко, как вы, наверное, видели. Сделает их только так. С трудом, да и то после пенальти. В игре не забив ни одного мяча. В общем, нас ждет еще, наверное, много напряжений. Может быть, сюрпризов. Короче, двумя словами, чемпионат мира. По футболу. Мондиаль. Так, в общем, господа, давайте общаться на любую тему. Футбол, футбол, политика, политика. Женщины, женщины. Мужчины, мужчины. Дороги, дороги. Что хотите. Все, что интересно вам. PM до 14. Поехали. Поехали.

0: Араш. Раш Араш. До него по дороге на юг был Леонид Агутин. Сейчас ваше сообщение. Так. Валентин написал. А, нет, это он написал в четверг, почему-то у меня помечено, как не прочитанное, который путешествует по Великобритании и, наверное, уже вернулся в Израиль, я так понимаю. Надеюсь, что даст знать, что вернулся, все хорошо. Каков был виски в Шотландии. Всем привет, пишет нам Слава. В этот приятный летний день от имени всего нашего дружного коллектива поздравляем нашу любимую Юлю с юбилеем и хотим пожелать ей крепкого здоровья, семейного благополучия и ярких производственных успехов. Твое обаяние. Обаяние? Я думаю, должно быть написано обоняние. Нет, все, не обоняние и не обуви. Обаяние. Запутали у меня. Твое обаяние помогает нам всем на работе. Оставайся такой же светлый и веселый. Мы тебя все любим и крепко целуем. Прям все крепко целуете? У вас так на работе? Ну, когда с днем рождения, то окей. Значит, смотрите, тут можно написать, что твой производственный успех, наш производственный успех, если она коллега. В общем, присоединяюсь к поздравлениям Юли, вашей коллеги. От имени всего вашего дружного коллектива, к которому, к поздравлениям, разрешите присоединиться к нашему дружному коллективу радиослушателей и пожелать Юле мазаль тов. Обаяние помогает всем нам в работе. Уважаемая женщина, ваше обаяние помогает вообще коллегам на работе. Имейте это в виду. Будьте обаятельны. Так. В WhatsApp перехожу. Да что же это такое? А, это Наташа. Печатала объявление для программы «Без выгоды». Я вам говорил, что прислала фотографию собаки. И что-то печатают. Оказывается, Наташа печатала объявление в то время, когда я говорил, что объявление для программы «Без выгоды» надо присылать после 2 часов, а не сейчас. Она, слушая меня, печатала объявление и отправила. Просит найти теплый дом для щенка. Это будет звучать в 2 часа после новостей. Добрый день, Павел Михайлович, и все радиоактивные. Вчера были на море в Ашдоде. В воде появились синие медузы. Так что, кто будет ехать на море, будьте внимательны и осторожны. Всем хорошего дня и недели. Виталий Криворожский. Синие медузы. То есть они сливаются с цветом воды, что ли? Их трудно заметить, я так думаю. Будьте осторожны, предупреждает Виталий Криворожский. Приветули, дядюшка Паша, лопух. Я по пятницам беру в нашем супере попки от колбас. Пастрам. Хорошие попки за треть цены. И вот я беру эту коробку, а Геверет рядом стоящий говорит, это нельзя собакам давать. А я говорю, Геверет, это я собака. Она посмеялась. Лопух. А почему вот эти кончики колбас нельзя давать собакам? Я что-то не знаю. Что будет вообще? Я не в курсе. Говорят, что слишком жирно, то, ну, немножко-то можно. Никому жирное слишком нельзя, но чуть-чуть-то можно, и людям тоже, не? Дворник, куда приносить наши соболезнования? Папе, сыну? Дворник, ну о чем бы? Ну вот человек не первый и не десятый раз нам пишет и слушает программу. И наверняка слышал много раз, когда я говорил, что все сообщения должны быть законченные по смыслу. И присылает, вот я не понимаю, о чем он написал. Про что он написал, про кого он написал. И я подозреваю, что не только я не понял, о чем написал дворник. Марк 1. Хорошей, мирной и плодотворной недели, уважаемые дамы и господа. С днем рождения, Америка, самая могущественная страна в мире. Надеюсь, ты не забыл, Михалыч, черкануть хозяину мира и поздравить ее с юбилеем главного праздника страны от имени ПМ. Он был бы безумно тронут и рад этому. Пригласил бы его на чай в студию Первого радио, когда будет в регионе. Но тогда потребовалась бы длительная проверка всех сотрудников на благонадежность. Но, надеюсь, это не проблема. А, Михалыч, за всех сотрудников я поручиться не могу. Вот разные люди с тобой работают, вы знаете. Дед Федя написал второе сообщение. Павел Михайлович, радиослушатели, посоветуйте. Сижу на автоле, смотрю футбол, но проблема в другом. Предложили хорошую фирму, работа на грузовике. Я последний раз за руль грузовика был аж 20 лет тому назад. Стоит попробовать? Хоть я сварщик. Что делать? Идти вперед? Слушайте, ну, тут надо прислушаться к сердцу, к разуму и к карману. И принять решение. Я за вас решить не могу. Нравится вам эта работа? Вперед! Не очень? Ищите другую. А нельзя потянуть, быть на безработице до конца чемпионата мира по футболу, а потом выйти на работу, а? А то тут, знаете, многие страдают. Но матч в 3 часа ночи. Ну что делать? А утром человеку на работу. Мне один в Фейсбуке написал, я прокомментировал, я посмотрел в повторе матч Аргентины, по-моему, да, и Капо-Верде. Ну, потому что он был ночью по нашему времени. И мне кто-то... И высказал там свое мнение. И мне один френд написал, тот, кто не смотрел матч в прямом эфире, а потом утром мучился на работе от недосыпа, не имеет права комментировать эти матчи. Ну, что это такое? Как это так? Добрый день, Павел Михайлович. У меня в четверг родилась правнучка. Это такое счастье. Главное, чтобы она была здорова, Ирина. Абсолютно с вами согласен. Главное, чтобы было здоровье. Все остальное приложится, и вы поможете приложить. Поздравляю вас, и вам тоже, мазаль тов. Добрый день, Павел, радиослушатели. Пишет Рюдзаки из Украины. Спасибо за ностальгию. Только я слушал в детстве «Араш» в оригинале. Написал он. Окей. Пришло время первого рекламного блока.
1: Реклама. Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
8: Мебель Дакс, Ришон Лицион, Лещанский 3.
9: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра 03-692-7777.
1: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Шакира, по-моему, узнаваемая с ее голосом, несколько таким горловым, гортанным. «When a Woman» называется ее песня, читаю еще сообщение. Так, Марк один написал, разъясняет, дворник написал по поводу Хаминаи. Марк один, понимаете, мне нужно, чтобы не надо было разъяснять, о чем кто написал. Чтобы было вот так сходу понятно всем, о чем кто написал. Из сообщения, а не с пояснения к нему. Доброе утро. Отправил дочей на базу. Сходил с Котей на прививку. Хочу домой, но надо подзаработать. Котам и Собакевичам наша еда отрава. Соль, перец, химия, лук, чеснок нельзя. Всем хорошего дня, Леонид. То есть вы имеете в виду те добавки, которые могут быть в колбасе, отрава. Вообще, это вот показывает, что когда заводишь домашние животные, надо к этому хорошо подготовиться. Знать, что им можно, что нельзя. Не просто так продают специальный корм для кошек и собак. Не просто так. Окей, Леонид, то есть у вас день бурлит, я бы сказал. Начало недели. Дочерей отправили на базы. С котом на прививку. Теперь бы домой бы отдохнуть, но надо подзаработать. Ничего. Отдохнете вечером. Хорошей безопасной службы вашим дочерям. Добрый день, Павел. Кто-то спрашивал про BQ-лазера, если можно отправить за границу. Можно. Я отправил в Россию в Улан-Удэ. Посылка дошла благополучно. В Москве таможня приклеила наклейку «Осмотрено». В Улан-Удэ родители получили посылку в руки. Привез посыльный. Почта России. Родители на пенсии 65+. Говорят, что хорошо помогает. Благодарят медицину Израиля. Написал Дмитрий. Ну, во-первых, очень хорошо. Во-вторых, вопрос-то был к самой фирме BQ-Laser. Как, могут ли они отправить? И вот они, по-моему, сами не могут отправить. Это надо, чтобы кто-то купил. И вот как вы отправил. Ну вот у вас получилось, замечательно. Да еще помогает это вообще. Классно. Дальше. Антиарсават. Уважаемый месье Маргулян, если вы не возражаете, вопрос к вам. Если судить по опросам, партия Азинкота опережает партию Беннета. Поскольку избиратели обеих партий являются сторонниками оппозиции, то почему, по вашему мнению, они предпочитают Азинкота, ведь он себя в политике еще никак не зарекомендовал, а Беннет уже был главой правительства, и, судя по отзывам людей с рациональным мышлением, не бибистов, он был довольно неплохой. Спасибо, Антиарсават. Значит, от имени зрителей 14 канала я заявляю, вы все врете. Теперь мой ответ на ваш вопрос. У Беннета есть одна большая проблема. Он на позапрошлых выборах обманул избирателей. Обманул публично, постыдно, в эфире телестудии, подписав документ, пообещав и так далее. Ему это не забывают. Он от этого не отделается. Я не знаю, как можно от этого отделаться уже. Тем не менее, он был альтернативой тем избирателям, которые хотели правое правительство, но не хотели сегодняшний Ликуд в его сегодняшнем виде. И Беннет был единственной альтернативой. Айзенкот – это кот в мешке. Извините за игру слов с его фамилией. Но, как мне кажется, сегодня для многих многим избирателям надоели нынешние политики. Они ищут чего-то нового, кого-то нового. Это новое в их глазах Гадя Азинкот, начальник генерального штаба, которого сейчас поливают грязью сторонники Нетаньяху. Но Нетаньяху, когда назначал его, хвалил и говорил, что он отличный начальник генерального штаба. Который заплатил самую высокую цену за войну с Хамасом, как вы знаете. Это не может не вызывать уважения у многих израильтян. И израильтяне многие надеются, что Айзенкот будет порядочным политиком и будет держать свое слово. Я, кстати, сейчас начал уже, сегодня опубликовал первое. Будет несколько высказываний. Дело в том, что в конце прошлой недели была так называемая Герцлийская конференция. Это такая важнейшая конференция по безопасности страны, по национальной стойкости, скажем так, ну и экономике иногда, но в основном безопасность. И там выступают все топовые люди. Там выступал Азинкот, там выступал Беннет, там выступал Лапид, по-моему, Эзеев Элькин там был. Я проверю еще, кто там был, и я буду публиковать выдержки из их высказываний. Вот выдержку из высказываний Беннета, очень интересную очень, я уже поставил на своей странице в Фейсбуке, можете посмотреть. Вот, так что я считаю, что Азенкот лидирует в оппозиции, потому что он новый человек. И народ, те, кто хотят смены власти, смены этого правительства, те, кто не хотят Нетаньяху у власти, они решили на сегодняшний день, что это Азенкот альтернатива. Хотя вы знаете, это опросы. А мы знаем, что происходит с опросами. Всегда надо это учитывать. Сегодня они такие, завтра они такие. Но Азенкот и партия его упрямо растет последние несколько недель вопросов. Вот растет и растет. Вот просто растет и растет. Ну, как я уже сказал, наверное, из того, что он новое лицо, и на него возлагают надежду.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Новый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Жаркое лето в Центркар.
2: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
1: Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
0: Реклама.
6: Так, еще одно сообщение прислал нам Валентина.

решает, что кому есть и с кем трахаться. Вот эту логическую связку я не понял. А вы что, хотите, чтобы вместо людей кто-то другой решал за нас, с кем трахаться, что ли? Вам это не нравится? Бедные собаки, блин, добавляет она. Значит, меня это сообщение Валентины навело вот на какие мысли. Кто-нибудь когда-нибудь замерял среднюю продолжительность жизни собак и кошек, домашних, которые живут в домашних условиях? Вот у людей продолжительность жизни увеличивается, а у собак я не видел никаких замеров. В том смысле, может быть, она увеличилась, и это за счет того, что они правильно питаются, потому что эти корпорации, которые продают нам корм, говорят, что в нем сконцентрированы все необходимые элементы для собаки, которые нужны, чтобы нормально себя чувствовать. Надо, чтобы кто-то замерил жизнь собак продолжительность. С собаками, правда, проблема. У нее нельзя спросить, сколько ей лет. Это надо, значит, засекать, когда она родилась, и ждать до того момента, когда она покинет мир наш с вами. Никто за это не берется. У человека гораздо проще. Сколько вам лет? А вот у меня документ. Тут написано, когда я родился. Ага, понятно. Так. Во-первых, антиарсоват. Большое спасибо, месье Маргулян, за ваш развернутый ответ на мой вопрос об Азенкоте и Беннете. И второе. Хотел бы порекомендовать сериал «Кабул» 25-го года. Совместное производство Германии, Франции и Италии. Всем здоровья, антиарсоват. Вот пошла рекомендация в начале недели. Легитимно, почему бы нет? Не всем же смотреть футбол. Я с трудом закончил смотреть сериал «Я тебя найду» из-за футбола. Смотрел дольше, чем обычно, потому что футболу было дано предпочтение. Значит, антиарсоваты рекомендуют сериал 25-го года «Германия, Франция, Италия». Называется «Кабул». Спасибо за рекомендацию. Так. Теперь информация для любителей футбола. Не футбольная информация для любителей футбола. Я обратил внимание, господа, и сейчас во время просмотра матчей по футболу, это подтвердилось, обратил внимание я раньше, что очень много в публичных местах за рубежом, как у нас, не помню, не знаю, за рубежом, там, где играет музыка, очень часто звучат не какие-то самые новые хиты. Самые новые хиты популярные звучат на радиостанциях, а звучат проверенная музыка. Вот песни, которые уже знают все, любят годами и десятками лет. И сейчас на стадионах в Канаде, в Америке, насчет Мексики не помню, я тоже слышу, звучит Бон Джови, звучит еще какая-то музыка, которая 10, 20, там, может быть, даже 30 лет. Совсем недавно я услышал на одном из матчей, что в перерыве звучало вот это. Тоже такая энергоемкая композиция Патрика Эрнандеса «Born to be Alive». То есть ставят проверенную музыку, в которой есть энергия для зрителей и болельщиков. Патрик Эрнандес.

0: Ираклий перепел песню Андрея Губина. Так, Марк один, который нас очень разбирается в чем политологии, что-то типа того. Он когда-то писал, обращаясь ко мне, типа, сынок, ты ничего не понимаешь, а я тут, у меня образование в этом. Марк один высказывает свое мнение. По моему мнению, Азенкот лидирует в вопросах не только потому, что он новый политик, но и потому, судя по его высказыванию, он наиболее здравомыслящий, реалистичный и смотрящий далеко вперед, в отличие от политиков правящей ныне партии. Но, к сожалению, опросы, особенно в Израиле, тем более, что выборы еще не объявили, могут несколько раз поменяться. И люди некоторые могут отвечать одно, а голосовать по-другому. А в целом похоже, что израильское общество просыпается и глазоньки открывает очень медленно и с трудом. Пишет Марк один. Ну, Марк один, мне кажется, перед выборами все говорят красиво. Ну, все говорят красиво. Ну, вот Нетаньяху сказал недавно, он хочет создать правительство национального единства, чтобы вместе решать проблемы страны. Разве это не красивое выражение? И после этого сошел с трибуны и пошел в Кнессет проводить закон о уклонистах от армии. Это, конечно же, все ради единства страны делается. Красиво все говорят. Но мы с вами, израильтяне, из-за того, что у нас за последние там сколько лет 7 было выборов, сколько? 5-6 стреляные воробьи. Я всегда говорил, не обращать внимания на то, что говорят политики, обращать внимание на то, что они делают. Почему нет? Есть у собаки паспорт и дата рождения, написал такси. А дата смерти есть? Она где-нибудь фиксируется, такси? Вот это мне интересно. Ну, такси написал, он даже прислал справку «Решайон Ахзакат Келев». То есть лицензия на то, чтобы держать дома собаку, в которой написаны все данные собаки, и в том числе дата рождения. Только для того, чтобы определить продолжительность жизни, надо засекать время. Где-нибудь фиксируется, что вот она умерла, собака. Тоже, мне говорят некоторые собаководы, собаколюбящие и собаконенавидящие, что фиксируется. Значит, должна быть какая-то компания, которая сравнила бы с данными сегодняшнего дня и данными, допустим, 30-летней давности. А они есть, данные 30-летней давности? Вот в чем вопрос. Чтобы сравнить продолжительность жизни собак, увеличился или нет? Это раз. А во-вторых, их же надо разделять по породам. Там их миллион пород. Людей труднее. Нас сколько пород? Одна, раз, два и обчелся. Да? А у собак-то миллион. Никто не брался за это дело, за то, чтобы определить, может ли корм современный с питательными веществами, продляет ли он жизнь собаки или не продляет. Я нигде не видел таких данных. Валентина сомневается. Валентина, наш слушатель, говорит, это все делается для того, чтобы это они зарабатывали деньги. Я бы не был так однозначен. Все, в этом часе переходим во второй.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
1: Реклама.
10: Новости.
11: Нападение на врачей больницы Каплан. Подробнее через несколько секунд. 13:01 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция задержала технического работника больницы «Каплан» в Реховоте по подозрению в том, что он ударил врача и толкнул другую женщину-врача, поскольку был недоволен лечением в приемном отделении своего сына, получившего ножевое ранение. Мужчина был задержан в пятницу, 3 июля. Мировой суд в Петах-Тикве продлил его арест до сегодняшнего дня. В больнице сообщили, что руководство медицинского центра «Каплан» решительно осуждает любые проявления насилия и придерживается политики нулевой терпимости к физическому и словесному насилию в отношении медицинского персонала. В полицию были поданы жалобы. В связи с инцидентом медицинская ассоциация Израиля провела сегодня утром 2-часовую забастовку протеста с 10 до 12. На еженедельном заседании правительства был одобрен план усиления помощи выжившим на фестивале «Нова» и других музыкальных мероприятиях, проводившихся на юге Израиля 7 октября. Согласно официальным данным, около 3600 переживших резню на фестивалях признаны пострадавшими от враждебных действий. План на период с 2026 по 2028 годы с бюджетом около 60 миллионов шекелей призван адаптировать помощь к текущему этапу реабилитации. Среди прочего, он включает в себя создание системы индивидуального сопровождения для выживших, расширение услуг и поддержки для родственников, разработку специальных программ по профилактике, вмешательству и лечению от наркотических веществ, расширение медицинских и психологических услуг. Сегодня около полудня в Одешароне автомобиль сбил мужчину в возрасте примерно 80 лет. Пострадавший от полученных травм скончался, информация уточняется. Агентство морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер, следовавший к юго-западу от йеменского портового города Ходейда, подал сигнал бедствия, означающий вооруженное нападение. Информация уточняется. Супер-яхта «Касатка», которая, согласно расследованию фонда Алексея Навального, связана с президентом России Владимиром Путиным, направляется в Североморск. Об этом сообщает издание «Баренц-обозреватель». О том, что несколько дней назад яхта, следовавшая в сопровождении эсминца «Североморск» и патрульного корабля «Воевода», вышла из Балтийского моря, сообщило издание «Телеграф». Официально она направлялась в Турцию, однако 29 июня, когда отряд находился в проливе Скагеррак, транспондеры были отключены. Тем не менее, яхта и ее эскорт остались под наблюдением военных кораблей НАТО. После выхода в Северное море отряд развернулся на севере и пошел вдоль побережья Норвегии. 4 июля в районе Варангерфьорд, недалеко от острова Рыбачье, он пересек морскую границу России. Касатка, ранее называвшаяся Graceful, была построена в Германии. Ее стоимость составляет порядка 100 миллионов евро. Она находилась на Балтике, однако, согласно публикациям СМИ, в связи с украинскими ударами, в том числе по Петербургу и Кронштадту, было решено отвезти ее в более безопасное место. Накануне поздно вечером, когда в США отмечали 250-ю годовщину провозглашения независимости, в результате стрельбы в нью-йоркском Бруклине 8 человек, в том числе 4 детей, получили ранения. Нападавший бросил оружие и скрылся. Ведутся поиски. Возраст пострадавших от 6 до 37 лет. Все они доставлены в больницы. Состояние 7 из них стабильное, однако 21-летняя девушка, раненная в грудь, находится в критическом состоянии. В Праге завершился чемпионат Европы по лакроссу в помещении. В финале израильтянки победили сборную Германии со счетом 10-1. В полуфинале сборная Израиля победила команду Ирландии со счетом 11-4. Израильтянки впервые стали чемпионками Европы по лакроссу в помещении. Это более динамичная разновидность лакросса, контактной спортивной игры между двумя командами с использованием небольшого резинового мяча. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов. Высота волн от 80 до 120 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Gibson Brothers, Куба. С этой композиции открыли вторую часть программы PM сегодня. Приветствую всех слушателей первого. Время 9 минут 14. Мы идем дальше по сегодняшнему дню и по сегодняшнему эфиру, как обычно. Для отправки сообщений в сегодняшний эфир у вас осталось 20 с небольшим минут, господа. Предлагаю, и дамы, конечно же, предлагаю воспользоваться этим временем, поделиться с нами чем-то, написать. Ну, например, что вы делали в выходные дни? Где побывали, что видели? Хотя это только одно из моих один вопросов. Можно написать о чем угодно, что вам интересно. Напоминаю, можно это сделать или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправив ваше сообщение в WhatsApp на номер нашей радиостанции. В WhatsApp, который вот такой: 054-20-70-800. 054-20-70-800. Напоминаю, что в 2 часа, как обычно, сегодня программа «Без выгоды», программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу по любым некоммерческим вопросам. И если есть какое-то объявление, может быть, вам что-то надо из мебели и электротоваров, может быть, связанное с домашними животными, может быть, вы отдаете что-то из мебели и электротоваров, или еще что-нибудь в этом роде, в 2 часа ваше объявление может прозвучать в нашем эфире. До этого не надо присылать объявление, а вот в 2 после новостей можно присылать. Так, Инна прислала по поводу среднего возраста собак, прислала вот что в Фейсбуке. Добрый день, Павел. Средний возраст фиксируется, для каждой породы он свой. Дворняги и мелкие породы живут дольше. Наша малышка жила 16 лет, а ротвейлер сдал, наверное, после 8 лет. Сейчас ему 10, любимый мой старичок, пусть живет долго. Дальше она прислала возраст собак, наиболее типичный 8-10, 10-12 вполне достижим при хорошем здоровье и уходе, 13 и больше встречается реже, но такие случаи бывают. Слушайте, но это фиксация того, сколько живут собаки. Я же говорил не о том, я спрашивал, замерял ли кто-нибудь, увеличилась ли продолжительность жизни собак за последние, условно говоря, 50 лет. 40 лет, 30 лет. В связи с тем, что улучшилось качество корма. Мы с Валентиной задаемся вопросом с нашим радиослушателем. Помогает ли качество корма, в котором, как пишут изготовители, все необходимое для собаки, улучшение ее здоровья и, как следствие, продолжительности жизни? И вот таких исследований, которые сравнили бы, нет, среди людей их полно. Мы знаем, что увеличивается средняя продолжительность жизни. Среди собак нет. И поэтому, это я уже говорю от имени Валентины, которая довольно скептически смотрит, мы тут думаем, может быть, корпорации говорят, что вот этот корм полезен для собак, а на самом деле он так же полезен, как и обычный, тот, которым кормили собак 100 лет тому назад. Или 50, или 200 лет тому назад. Вот в чем вопрос. Так. Сегодня воскресенье, наш радиослушатель Аншель не забывает об этом. Его голосовые сообщения.
1: Шалом. Вчера наш дружеский американский народ отмечал свой 250-летний юбилей независимости Америки. Я поздравлял своих друзей и родственников с этим прекрасным праздником. Те, которые проживают в Чикаго, пошли на парад и были очень довольны. А вот жителям штата Колорадо не повезло. Парад пришлось отменить из-за аномальной жары. Но, тем не менее, ближе к вечеру было уже не так жарко, поэтому они тоже прекрасно отметили свой национальный праздник. 15 лет тому назад мне посчастливилось лично поучаствовать в Чикаго на параде. Это незабываемое зрелище. Вчера посмотрел футбольный матч Франция и Парагвай. Французская сборная произвела удручающее впечатление. Кроме сомнительного пенальти, показала грязный, незрелищный, грубый футбол. Я мечтаю увидеть в реальном последнем противостоянии двух футбольных суперзвезд. Рональдо и Месси в финале чемпионата мира, в котором Рональдо впервые, он и его команда, станет чемпионом мира. Зай Гезунд, Шуватов, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: То есть Мбаппе вы не мечтаете увидеть в финале, Анч? Понял. Слушайте, по поводу дружного американского народа, если вы наблюдаете за опросами в Соединенных Штатах Америки, то там отношение к Израилю меняется в худшую сторону последние несколько месяцев. В худшую сторону, уважаемый Анч. Но будем надеяться, что богодоль, то, что называется, американский народ дружественно относится к нам. Вау. Лев прислал мне высказывание, которое приписывается Отто фон Бисмарку, о котором я тоже вспомнил, когда мы тут рассуждали об том, что говорят политики перед выборами. Это знаменитое высказывание, Лев просто нам напоминает его. Никогда так много не врут, как во время войны, после охоты и до выборов. Отто фон Бисмарк. Известная фраза, ну, она подтверждает то, что я вам говорю, не обращать внимания, что люди говорят до выборов. Надо обращать внимание на то, что они делают после выборов. Но правда, если этот новый политик, как нам определить, что он делает после выборов, когда он не был после выборов? Людям хочется верить. Ведь они так это, с таким убеждением это все говорят нам. Что вот мы сделаем это, и вот это будет, и вот так мы сделаем, и всем будет хорошо, и будет всем счастье.

Лопух. Сообщение. Паша, а кроме Бон Джови и еще остальных певцов на стадионах, случайно ты не услышал Зыкину, Кадышеву, Сектор Газа? Нет? Или только англопоющие? Второе. Лопух, вот это я не знаю, зачем вы написали. Что? С какой целью вы написали вот эту первую строчку в вашем сообщении? Я не понимаю, с какой. Будем надеяться, что дальше будет лучше. Не перестану удивляться, пишет Лопух, вот этим неандертальцам, которые позволяют себе поднимать ручонки на врачей, кричать на них и так далее. Несколько лет назад в Эйлате мне пришлось посетить ихнюю больницу. Так здесь написано. Ихнюю. Там одна хабалка все время говорила врачам «Ялла, ялла», типа «давайте шустрее», как же мне было противно, твой Лопух. Лопух пишет нам о неандертальцах и хабалках, которых он видел в ихних больницах. Или слышал в новостях. Вацлав, посмотрел «Гражданин Мститель» из-за запрета. Кровавый, хороший фильм. У нас на прошлой неделе обсуждали этот фильм. Сержант, по-моему, писал, что он скучный, он чуть не заснул. Кто-то говорил «хороший». И вот Вацлав из-за запрета, мы ему запретили, а он посмотрел. Надо же. Вот что надо сделать, чтобы люди что-то сделали? Надо им это запретить. Так. Кто-то прислал фотографию памятника собаки, на котором скульптура собаки, надпись «In loving memory of Jerry, Cocker Spaniel», 10 апреля 96 по 15 апреля 2016. То есть собака прожила что, 20 лет, да? Да. «Всегда будешь с нами, всегда будешь в наших сердцах». Надпись. Я с английского тут перевожу. И, значит, кто... Подписи нет. 20 лет и 5 дней. Человек пишет, что прожила собака. «Был с нами в поездке в Финляндии. Там и похоронен. Первый мой спаниель прожил 17 лет. Так что да, корм стал лучше». Ну вот автор этого сообщения, который, к сожалению, не подписался... Говорит, что корм стал лучше, в смысле, лучше влияет на продолжительность жизни. Но вы понимаете, что ну, на примере субъективном нельзя делать объективные выводы. Первый спаниель прожил 17 лет, а второй 20 лет. Должно быть исследование какое-то, чтобы могли сделать объективные выводы. Производитель может говорить в рекламе что угодно. Важно читать состав, написал нам кто-то, без подписи. Господа, пожалуйста... подписывайтесь, как-нибудь, но подписывайтесь. Слушайте, ну, важно читать состав. Для того, чтобы читать состав, браться читать состав корм для собаки, надо в нем разбираться, что там должно быть, что там не должно быть. Люди обычно доверяют производителю, который пишет, вот в нашем корме все необходимое для собак, для укрепления там кожи, шерсти, вот это все. Для того, чтобы перепроверять. У кого есть время вот это изучать весь этот вопрос? Какие составляющие должны быть, какие для каких пород и что. Это же сипур, то, что называется. Но мне кажется, хорошо, что мы затронули эту тему. Игорь Аждот прислал подпись, свое предыдущее сообщение про кокер-спаниеля, который прожил с ними 20 лет. Так. Бурят написал тоже вдогонку нашим дискуссиям о собаках. Всем привет и позитива. Павел, по поводу вашего опроса исследования продолжительности жизни собак. За последние 30 лет однозначных данных о значительном увеличении продолжительности жизни собак нет. Некоторые исследования показали небольшой рост. Например, в Великобритании средний возраст смерти был 11,23 года. В 16-20 годах в США со 2 по 16 она выросла с 10,5 до 11,8 лет. Однако результаты сильно варьируются в зависимости от пород, условий содержания и региона. Так что обобщать нельзя, Бурят. Но это примерно то, что я и говорил. Зависит от породы. А породы сколько? Но какой-то, как я понимаю, тенденции какого-то увеличения продолжительности жизни есть. Какая-то, на которую можно осторожно ссылаться. Что корм все-таки как-то позитивно влияет. Я надеюсь. Ну, смотрите, 50-е годы была информация о том, что сигареты полезны для здоровья. Курили все подряд. Посмотрите американские сериалы
которые рассказывают о том времени. Там курят все Mad Men. Там все курят без остановки. Сейчас изменилось отношение к сигаретам. Мы возвращаемся к музыке. Значит, я хочу вам представить. У нас на прошлой неделе или на позапрошлой кто-то из отгадавших загадку, к которой мы приближаемся, к загадке, заказал песню Леонарда Коэна «Аллилуйя». Красивая композиция, нет слов вообще. Я хочу вам поставить эту же песню, которую исполняют израильские музыканты Тамир Гринберг и Валерий Хамати. Он еврей, она арабка. Они исполнили это на каком-то реалити-шоу израильском песенном, поэтому вы услышите там выкрики судей и аплодисменты. То есть это живая запись их выступления, но мне кажется, у них очень хорошо получилось. Вот эта песня «Аллилуйя» Леонарда Коэна. Давайте послушаем. Тамир Гринберг, Валерий Хамати. Она причем поет свою часть на арабском языке, он на английском.

0: загадка. Я люблю загадывать загадки. А вы любите их отгадывать? В программе PM они звучат каждый выпуск программы. Во втором часе. Сейчас прозвучит очередная. Напоминаю, что ответы мы принимаем только по телефону. Отгадки, присланные другим способом, не засчитываются, а иногда и не зачитываются мной. Я их просто пролистываю. Я понимаю, что трудно дозвониться. Некоторые говорят, я не мог дозвониться, поэтому прислал. Но смысл какой? Все равно мы засчитываем только ту загадку, правильный любой ответ, только по телефону. 07-52-891. Как я уже сказал, мне кажется, она сегодня легкая, эта загадка. Значит, всем нам известно, красный нельзя, желтый приготовиться, зеленый можно. Теперь скажите, а где черный нельзя, красный можно, но осторожно, белый можно? Про что это я? Наш телефон 07-52-891. 07-52-891. Черный нельзя, красный можно, но осторожно, белый можно. Так, читаю пока сообщение. Пока вы думаете, дозванивайтесь, а мы думаем, отвечать ли вам на звонки или не отвечать. Может быть, сегодня вообще не отвечать. Скажем, нет звонков, все, загадка трудная, переносим на завтра. И так всю неделю. Окей. Не поверите, про Кабо-Верде я знал и до нынешнего чемпионата мира, пишет нам сержант. И еще, меня вообще не удивляет их игра. Это же футбольная страна, там дух футбола в воздухе. И это не только про их сборную. Это, знаете, сколько талантливых молодых футболистов играют в европейских топ-чемпионатах? Да, родились они в Европе, но родители их приехали оттуда именно из Кабо-Верде. Так что все закономерно, сержант. Привет, Первое радио. Вчера у сына был день рождения, имя его Руслан. Если можно поздравить его с любимой композицией Демис Руссос, Серж. Уважаемый Серж, если вы меня сейчас слышите, во-первых, я не могу его поздравить с любимой композицией, я не могу выполнять музыкальные заявки в программе PM. Музыкальная заявка выполняется только одного человека, который отгадает загадку. Но для того, чтобы поздравить его, вашего сына, может быть, вы уточните, сколько ему лет? Ну, ведь разные поздравления для 5, 15, 25, 40, 60 и 70-летнего человека. Они же разные ведь, правильно? Уточнили бы, тогда я как бы более целенаправленно попытаюсь его поздравить. В выходные был на Рамат-Агулан. Слышно радио? Хорошо. Вот те раз. Голаны наши. Так можно сказать. Жалко, что вы не подписались. У нас есть звонки. Алло.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Вы кто?
1: Михаил.
0: Михаил, слушаем вас. Вы, правда, звучите очень тихо. Если можно, чуть погромче говорите, пожалуйста.
1: Мой ответ — это флажки на пляжу. На черный нельзя, на красный можно аккуратно, и белый можно.
0: Вы когда-нибудь видели на пляже белые флаги?
1: Белые, по-моему.
0: Были, да, видели? Потому что я не помню, чтобы я видел на пляже белый флаг. Красные вижу, черные вижу, белых не вижу. Наверное, они экономят на материи. Но ответ ваш правильный. Это пляжные флаги. Если черный стоит в воде, значит, купаться нельзя. Красный, все считают, что красный, значит, можно купаться. Можно, но только осторожно, есть большая волна. А белый можно вообще делать, что хочешь в воде. Спасателю скучно будет. Михаил, правильный ответ. Это флаги на пляжах нашей страны. Ваша музыкальная заявка.
1: Ставьте, пожалуйста, Виктор Цоя, «Песня без слов».
0: Песня без слов?
1: Да.
0: Это из старых? Это не та новая, которая недавно была обнаружена? Не слышу вас.
1: Это из старых.
0: Из старых. «Песня без слов» так и называется. Окей, я просто не помню, но я надеюсь, что мы найдем ее. Раз вы говорите, значит, должна быть. Спасибо, после рекламы ваша заявка будет, надеюсь, в нашем эфире. Спасибо, Михаил, вам хорошей недели. Всего доброго. Бай-бай.
2: Реклама. Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
7: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Ну, вы знаете, что на радио звучат песни такого... ротационного репертуара группы «Кино», всем хорошо знакомый. Песня «Без слов» гораздо реже звучит. Но благодаря заявке Михаила мы сейчас ее и послушаем. Виктор Цой, «Песня без слов». 1989 год.

0: Девушку зовут на сцене Эниса. One Thing, так называется ее песня. 38 минут 14. Идем дальше. Ваше сообщение. Значит, кто-то, ну, минимум два нарушения наших правил прислал. Вот такой текст. Это же надо как испоганить композицию. Подписи нет. О какой композиции речь, понять невозможно. Значит, уважаемый автор и все остальные, возможно, вы, услышав какую-то композицию, послали сообщение. Но совсем не значит, что это сообщение я прочту тут же, как вы его послали. Вы же понимаете, что вы не один присылаете сообщение. И, возможно, ваше сообщение прозвучит в эфире спустя 10, 15, может быть, даже 20 минут. Вот такое его послали. И как людям гадать, про какую композицию вы написали? Ну, я догадываюсь, что вы про «Аллилуйю» написали. Но тут дело вкуса. Судьи этого реалити-шоу, а все один, как, все один за одним восхищались этим исполнением. Вам не понравилось. Кому не понравилось, мне неизвестно, потому что вы не подписались. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Дорогие друзья, выходя на прогулку с собакой, не забудьте налить воду кошкам на улице. Кузя нам пишет. Может, немного не в тему, через полгода нашему коту будет 19 лет. Я бы сказал, так долго не живут. Ну, вот вам свидетельство. 19 лет. А вы говорите... Голосовое сообщение кто-то прислал. Давайте послушаем.
1: Я не знаю, как к вам дозвониться, но это флаг на море. Черный флаг нельзя, белый флаг можно и тому подобное.
0: Дозвониться так же, как дозвонился Михаил, который дал такой ответ. Слушайте, из-за ваших интонаций у меня возникла идея черный флаг оформлять по-другому. Черный флаг на море купаться нельзя, должен быть череп с костями. Обглоданные рыбами. Так, Валентина написала. Я хочу извиниться перед Лопухом за то, что обидел его в четверг своим недоверием. Это же так обычно и бывает. Скажет человек правду один раз, а ему уже не веришь, потому что он до этого много раз обманывал. Вот. А в породах я не разбираюсь. У меня есть собака и кошка, живут долго и думаю, что проживут еще много. Кормлю я их тем, что сама кушаю, как в старые времена. И да, как и Лопуху, покупаю попки от колбасы пастрамы. Как и Лопух, покупаю попки от колбасы пастрамы. Валентина. Нам уже звонят из ветеринарной службы Решен Лицеона, требуют дать ваш адрес. Сейчас приедут, вас оштрафуют. И лишат вас родительских прав в отношении кошки и собаки. Вот, Серж уточнил, сколько лет его сыну, которого он просит поздравить. Значит, Руслану исполняется 41 год. То есть пошел пятый десяток, скажем так. Уже год как идет пятый десяток. По сегодняшним временам это чуть больше, чем юношеский возраст для мужчины, я бы так сказал. Я надеюсь, что Руслан это понимает, что ему еще долго набираться опыта, мудрости, и чтобы он не забывал об этом, что жизнь дает нам возможность учиться даже когда с тобой какие-то вещи нехорошие происходят, или люди вокруг тебя поступают не очень хорошо. Все это дает опыт человеку жизненный. Я надеюсь, что с Русланом этого не происходит, но просто чтобы осознавал, что 41 для мужчины, да и для женщины. Сегодня чуть старше, чем подросток, юноша, скажем так. В общем, мазаль тов вашему сыну, сыночку, с днем рождения его, чтобы он был здоров, продолжал набираться опыта и мудрости, и был мужчиной. Так. Добрый день, Павел и все радиослушатели. Моя собака ела все, что мы кушаем, и прожила 20 лет. Из соседей кормили своих больших собак помоями, что брали в детском саду, и все было нормально, безликий. То есть я так понял, ваша собака вас объедала 20 лет. Она ела все, что вы едите. Окей. Так. Вацлав, Павел, а вы не знаете, почему Сара поругалась с Биби, а то я так волнуюсь? Слушайте, семейные разборки не должны интересовать... Я понимаю, что семейные разборки в семье главы правительства интересуют все общество. Но почему там кто что поругался? Про них столько пишут и правды, и неправды, что копаться в этом нет смысла. Вы вряд ли узнаете, что было на самом деле. Муж с женой иногда ругается. Слышали об этом, Вацлав? И первая пара не исключение. Особенно, когда столько ответственности лежит на обоих. К ним привлечено внимание, везде их фотографируют. На Макабияде как-то не так она села, что-то не так. И там вот это все показывают везде-везде в ленте. Как Сара что-то там за этой трибуны, за стеклом, что-то не то. В каком напряжении надо быть, когда ты знаешь, что каждый твой шаг, когда ты вышел из дома, фиксируется. Какие-нибудь папарацци, какие-нибудь недоброжелатели. Надо все время улыбаться. Это нелегкая ноша, я вам должен сказать, уважаемые радиослушатели. Реклама сейчас.
2: Реклама. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
11: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
12: Тидар

0: Эрос Рамазотти спел нам про вечную эмоцию. До него была Кристина Арбакайте с песней «Планета». Мы близки к финишу. Напомню, что я с вами останусь на программу «Без выгоды». И в 2 часа после новостей можно будет уже звонить в программу или писать сообщение для этой программы. После новостей, не до. Так. Ну что же это такое-то? Нету подписи у сообщения, у автора следующего сообщения. «Привет, ПМ», пишет он. «Всегда вас слушаю. Последний раз писал вам почти год тому назад. Позавчера исполнился полтос. А состояние такое. Люблю вино, веселье, пьянство в дым. Хочу свободным быть и молодым. Всем хорошего дня, берегите себя и всем хорошей недели». Жалко, что вы не подписались. Вон даже человек, который написал нам о том, что был на Голландах, там нам хорошо слышно, после моего вопроса, где подпись, прислал подпись Алексей, за что я им благодарен. А вот автор этого сообщения, как зовут, не знаю. Какой вывод я могу сделать из этого текста? Вот он, по-моему, сейчас пишет. Подпись шлет. Иван я. О-о-о. Теперь все понятно. Значит, Иван, правильно я делаю вывод, что вы человек не женатый? Раз, потому что если человек женатый пишет «хочу быть свободным», то у жены может подняться как минимум бровь, что означает эта фраза. И настоящая жена... А, он пишет «нет». То есть вы женатый. Так вот, у жены может подняться бровь и скажет: «ты хочешь быть свободным? Так ради бога. Вперед, вон дверь. Вон чемодан большой. И давай на свободу, с чистой совестью». Ну ладно, значит, полтинник — это тоже на сегодня несерьезный возраст для мужчины, я бы так сказал. Я просто хочу достучаться, чтобы вы это понимали. Чтобы не грустили: ой, 50, ой, 6-й десяток, ой, кошмар, все, уже все, жизнь заканчивается. На сегодняшний день это глупости и пустяки. «Не отпускает», он пишет, жена. А, у вас так, потому что обычно жены самостоятельные говорят: «ты хочешь быть свободным, ради бога, вон, вот тебе бог, вот тебе порог». Не отпускает. Ну ладно. Значит, давайте так. Пусть она и дальше вас не отпускает. Раз не отпускает, значит, ценит, я так понимаю. И чтобы вы дальше любили вино, веселье. Пьянство в дым — это не моя формулировка. Любить вино — это нормально для современного человека. Пьянство в дым — это ненормально. Это уже, это не удовольствие, мне кажется. Но в любом случае, ведите себя так, как вы хотите себя вести. Чувствуйте себя свободным, но не забывайте о некоторых обязательствах, которые есть у каждого человека в жизни. И самое главное, будьте здоровы. Вот и все. И мазаль вам топ. Спасибо вам за ваш юмор, написал он. «Привет, доброе, любимое радио моей стороны. У меня сегодня день рождения. Мне сегодня исполняется 46 лет, и хотелось бы возможность услышать песню, которую я посвятил бы своей сладкой девочке. Песня Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Аллигатор. Если можно, я бы отправил свою песню, которую я написал, но спел искусственный интеллект». Значит, я не могу выполнять музыкальные заявки, господа. Вон, смотрите, предыдущему радиослушателю целых 50 исполнилось. А вы совсем пацан по сравнению с ним. 46 лет. Вам я желаю того же. Чтобы у вас и дальше всегда в жизни была ваша сладкая девочка, для которой вы хотели бы всегда сделать что-то очень хорошее, приятное. И чтобы вы были с ней рядом, и она была с вами рядом всегда. И вам тоже мазаль тов. Жалко, что вы не подписались. А, вы же подписались, аллигатор. Осторожнее, аллигатор. Все на этом, господа.
1: Яблони в цвету.
0: Услышимся в программе «Без выгоды».
1: Весны творение. Яблони в цвету. Любви.

0: здоровый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Сорваны переговоры между Бенни Ганцем и партией резервистов. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Переговоры о создании совместного предвыборного списка между лидером партии «Кахоль Лаван» Бенни Ганцем, председателем партии резервистов Йоасом Хенделем и бывшим начальником службы пожарной охраны и спасения Дэдди Симхи завершились безрезультатно. Осведомленный источник дал понять, что Хендель требовал слишком многого. Симхи и Ганс отказались выполнить требования Хенделя и выступить с публичным заявлением о том, что не войдут в одно правительство с ультраортодоксальными партиями. Лидер партии резервистов параллельно ведет переговоры с Юлием Эдельштейном и Айелем Шакет, рассчитывая примкнуть к новому правому списку. Лидеры христианских общин на юге Ливана обратились к Израилю с беспрецедентной просьбой аннексировать их территории и предоставить жителям полное израильское гражданство. По их словам, настоящая оккупация – это Хизбалла. Израиль дал понять, что такой шаг не рассматривается, поскольку он противоречит договоренностям с ливанским правительством, сообщает 14-й телеканал. Однако, как отмечает СМИ, сама просьба демонстрирует глубокий раскол внутри Ливана и растущее сближение сторон в противостоянии иранской угрозе. Американские военные операции против Венесуэлы и Ирана стали невероятным успехом, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. «У нас был потрясающий успех в Венесуэле, а также в Иране, где мы полностью уничтожили иранскую армию», сказал он в ходе выступления в Вашингтоне по случаю 250-летия США. Трамп также в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям США вернули себе лидерские позиции в освоении космоса. «Мы намного опередили Китай и Россию, хотя раньше уступали им», сказал американский президент, говоря о космосе. Правительство Израиля утвердило программу по ускорению строительства гостиниц в Иудее и Самарии с бюджетом 27 миллионов шекелей. В рамках решения будут предоставлены субсидии в размере 20 миллионов шекелей на строительство, переоборудование и расширение гостиничных объектов, а также Министерство туризма начнет продвигать общее планирование. Администрация оборонного концерна «Рафаэль» сообщила о проведении плановых испытаний на территории полигона исследовательского института «Давид» в Крайот. Контролируемые испытания пройдут сегодня во второй половине дня. В Хайфе и Крайот будут слышны взрывы. Экстренные службы уведомлены об испытаниях и находятся в постоянном контакте с руководством завода. Компания принесла местным жителям извинения за неудобства. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной, переменная облачность. Сейчас в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Павел Маргулян с программой «Без выгоды».

0: Программа «Без выгоды» на Первом радио. Приветствую всех наших радиослушателей. Время 14 часов и почти 5 минут. Сегодня у нас 5 июля, воскресенье. Мы на Первом радио 89.1 FM. Итак, наша передача, которая выходит раз в неделю по воскресеньям с 14 до 15 часов, призвана помочь нашим радиослушателям, вам, господа, чтобы вы, в свою очередь, оказали взаимопомощь друг другу. Любые некоммерческие объявления, без того, чтобы там что-то продается или покупается, возможны в этом эфире. Напоминаю, электротовары. Ну, я всегда рисую такую традиционную ситуацию. Люди сняли квартиру или въехали в новую. Все сразу купить туда, что было необходимо для жизни, невозможно. И поэтому в это же время есть другие люди, которые купили себе новый, условно, телевизор, новую стиральную машину, новую микроволновку или еще что-нибудь. Старая не нужна, но в рабочем состоянии. Куда девать, выбросить жалко, потому что в рабочем состоянии. А в это время есть люди, которым это нужно, по крайней мере, на первый период. Вот мы можем вас соединить в эфире. То же самое с мебелью. То же самое с вещами какими-то для ребенка, которые растут. У них есть такая особенность. У детей они вырастают из манежей, из стульчиков, еще из каких-то вещей, из ванночек. Домашние животные. Кошка родила, котят или собака родила. Куда их девать? А может быть, кому-то нужно. Может быть, кого-то дети или внуки уломали на то, чтобы они взяли домой кошку или собаку. Да мало ли какие объявления. Даже поиск людей до сих пор, хотя интернет сегодня распространяется по всему миру, но тем не менее, вот сейчас я прочту объявление о поиске человека. Связи иногда утеряются между людьми, особенно если учесть, что мы с вами, каждый из нас совершил в свое время алию, репатриацию в Израиль. Какие-то связи сохранились, какие-то разорвались, скажем так, а хотелось бы восстановить. Тоже возможно. Для всего этого есть два типа объявлений. Первый – объявление, которое вы можете сделать сами. Для этого вам надо позвонить на наш эфирный телефон. Вот я вам буду сейчас называть два номера телефона. Первый сейчас – эфирный, для того, чтобы вы сами вышли в эфир и сделали свое объявление. Его номер 07-52-891. 07-52-891. Если вы не можете по каким-то причинам сами позвонить, сделать объявление и так далее, вы можете написать и прислать на WhatsApp наш. Это другой номер. 054-20-70-800. Я его озвучу в эфире, ваше объявление. Только мне нужно, чтобы если вы писали объявление, в объявлении, чтобы вы записывали номер телефона, по которому нужно позвонить, чтобы вас найти. Для меня это, значит, будет ваше добро на то, чтобы я этот номер назвал в эфире. Вот, правила простые. Звоните, господа, программа до 15, но особо так времени не тяните. Если есть что заявить и объявить, то вот вам два номера, которые только что назвал, и станете участником программы «Без выгоды». Значит, объявление, которое прислано пару часов тому назад, я его тут зафиксировал, чтобы оно не потерялось. Звучит так, следующим образом. Ищем Сергея Конох. Конох, так написано. Фамилия 72-го года рождения. Приехал 30 лет тому назад. В Днепре учился в школе для слабослышащих. Жил в разных частях страны. Есть информация, что сейчас живет в Батьяме. Если его кто-то знает, просьба откликнуться. Я предполагаю, что если он учился в школе для слабослышащих, то у него проблемы, возможно, с тем, чтобы слушать радио, но, возможно, его кто-то слушает, тех, кто знаком с Сергеем. Конох. Вот так звучит его фамилия. Его ищет. Он 72-го года рождения. Учился в Днепре, в школе для слабослышащих. Жил в разных районах, но вот автор пишет, что, по его данным, он сейчас живет в Батьяме. Значит, человек просит позвонить ему, если вы знаете Сергея. Я сейчас назову его номер. Или есть группа «Поиск людей в Израиле» в Фейсбуке, там написать. Если вы знаете Сергея Конох, 72-го года рождения, приехал из Днепра. Значит, автор не подписался, но телефон его я озвучиваю. 0547 38 30. А, нет, почему не подписался? Вот же есть имя. Ася. Извините, Ася, я что-то пропустил ваше имя. 0547 38 33 82. Ася. Вот она помогает, наверное, искать Сергея. Конох, 72-го года рождения, приехал из Днепра, где учился в школе для слабослышащих. Если у вас есть какая-то информация о Сергее, звоните Асе. 0547 38 33 82. У нас есть звонок. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Слушаем вас.
1: Я родился в городе Душанбе.
0: Так.
1: На улице Дехканской.
0: Так.
1: И я вырос с людьми, которые... Папа его был покойным мясником, дядь Гершин. Маму звали тетя Беба. Были у них дочеря Рахиля, Люба, Лиза и Женя. И я приехал в Израиль уже 54 года. Я бы очень хотел найти их телефон и быть с ними в связи. Потому что мы выросли, до 12 лет мы выросли вместе.
0: Okay.
1: Мы все на Дехканской улице выросли на тете Бебиной сковородке, в чугунке, я помню. Она всегда жарила, и мой друг Яша всегда приносил нам.
0: Значит, котлеты. Давайте так, по порядку. Вас зовут Гершон, правильно?
1: Нет, меня зовут Додик.
0: А, вас зовут Додик.
1: Яшин отец был Гершин, мясник.
0: Гершин — это был мясник Душанбе.
1: Да.
0: И все вы жили...
1: Жена его была тетя Беба.
0: Тетя Беба.
1: И дочеря были Люба, Лиза, Рахиля, Женя.
0: И жили
1: и
0: вы
1: все... И сыновья были Эдик, Саша и Яша.
0: Вау, это была многодетная семья.
1: Да, очень многодетная. Мы рождены после войны, мы 46-го года.
0: И вы все жили на улице Дехканской?
1: На Дехканской, 51, это была популярная улица. Все евреи там жили.
0: Понятно. А, значит, подождите, вы сказали 54 года. Вам 54 или вы живете в Израиле 54?
1: Нет, я приехал в Израиль 54 года, я уже живу в Израиле.
0: То есть вы ватик, я бы
1: да,
0: так сказал,
1: конечно.
0: Да?
1: Да, конечно, мизман.
0: Окей. Ну что ж, значит, наш радиослушатель. Как вас зовут еще раз, скажите?
1: Додик.
0: Додик.
1: Кличка была Тарзан, потому что я точно копировал Тарзана в детстве.
0: Ага. Который жил...
1: Все меня знают.
0: Он считает, что все, кто приехали из Душанбе, знают, что улица Дехканская, 51. Там была такая семья Гершин и его супруга тетя Беба. И у них было много дочерей и сыновей. Рахиль, Люба, Лиза, Женя, Эдик, Саша, да. Яша. Значит, да. Додик хотел бы с ними как-то восстановить связь. Восстановить ту связь, которая оборвалась после того, как они уехали. Да. А подождите, а они приехали в Израиль, вы точно знаете?
1: 100% они в Израиле. И такие сводки есть точно, что они живут в Нативоте. Но я телефон не знаю.
0: Окей. А вы фамилию их знаете?
1: Гаушанские, извините, я забыл.
0: Гаушанские?
1: Да, они Митрагешевы, они Меод Митрагешевы.
0: Ничего страшного, Додик, это понятно. Значит, просто я почему спрашиваю фамилию? Дочки, возможно, вышли замуж, сменили фамилию, но сыновья-то остались.
1: О, поэтому да, точно. Да. Поэтому я назвал сыновья, потому что фамилия не меняет.
0: Рахиль, Люба, Лиза, Женя, да. И сыновья Эдик, Саша, Яша, Додик, все они были из семьи Гаушанских, у которых отец был Гершин, да. А его супруга Беба, которая кормила всех со своей знаменитой сковородки, я так понимаю, как вы нам сказали.
1: Точно, котлеты свои вкусные, с чесноком еще.
0: До сих пор помните, на улице Дехканская, 51.
1: Это на всю жизнь осталось.
0: На улице Дехканская, 51, все это было в Душанбе. Вот Додик хотел бы восстановить связь с кем-нибудь, и, может быть, так опять приготовить котлеты на сковородке уже по нынешнему.
1: Я уж буду жарить барана.
0: Это семья Гаушанских. Додик, давайте ваш номер телефона.
1: 050.
0: Так.
1: 534.
0: Так.
1: 85-75.
0: Повторяю номер телефона Додика, который ищет кого-то из семьи Гаушанских, которые жили в Душанбе на улице Дехканская, 51. Телефон Додика 050. 534-85-75.
1: На работе у меня 534 без 05. 534-85-75 на работе.
0: А кедомит какой впереди?
1: я живу в Кириатоне, наверное...
0: Ноль чего? Ноль...
1: Наверное, 0,3, не знаю.
0: Я тоже не знаю, слушайте. Но вы хорошо устроились, я должен сказать. У вас рабочие телефоны и личные с одинаковыми номерами.
1: Ну, мои клиенты мне сделали такой подарок на день рождения.
0: А, ЕФЭ, отлично, очень удобно, конечно же. Да. Значит, господа, все понятно. Додик ищет семью Гаушанских из Душанбе на улице Дихканская, 51, они жили. И еще раз номер телефона Додика 050-534-85-75.
1: Пожалуйста, скажите, Додик Тарзан.
0: Додик Тарзан их разыскивает. И...
1: Я копировал Тарзана, все меня знают.
0: И он готов вновь приготовить котлеты из вкусного фарша и вкусные котлеты. Додик, я надеюсь, что что-нибудь получится в наших поисках.
1: Я благодарю.
0: Вам спасибо большое.
1: Радио ваше и всех ваших сотрудников, которые вы очень помогаете со звонками и с вещами, которые люди получают. Благодарю я вас.
0: Взаимно, Додик. Всего вам доброго.
1: Всех благ.
0: И вам. До свидания.
1: Чтобы был мир в Израиле.
0: Окей.
1: Амен. Исраэль хай.
0: Исраэль хай, амен. Окей. Значит, семью Гаушанских из Душанбе разыскивает Додик. Или кого-нибудь из них. Детей там было много. Он говорит, что предположительно они живут на Тивот. Но это может быть не на 100%. Идем дальше. Был на линии кто-то, пропал с линии, исчез. Так, напоминаю еще раз наш номер телефона для тех, кто хочет вот сам, как Додик, сделать объявление. Эфирный 07-52-89-1. 07-52-89-1. Так, дальше. Шаво Товликулям. Парню с заболеванием кишечника требуется титулим для взрослых и непромокаемые простыни. С Деней из Фига на иврите. Это Мэрик нам постоянно дает такое объявление, потому что ему постоянно нужны эти вещи. Если вы можете ему помочь, то телефон Мэрика 050-245-55-37. 050-245-55-37. Мэрик просит, если у кого-то есть ненужные титулим для взрослых и непромокаемые простыни. Так. Леонид прислал фотографию столика для салона. Журнальный столик для салона, то есть невысокий. Отдает. Значит, уважаемый Леонид, ну хорошо, вот тут номер телефона, но желательно вот не хватает одной дополнительной информации. Где находится этот столик журнальный? Чтобы люди поняли, далеко им за ним ехать, недалеко. Вот желательно добавлять географическое место расположения. Леонид отдает журнальный столик, прислал его фотографию. Если кто-то заинтересован, господа, то телефон Леонида 0546-350-516. 0546-350-516. Леонид отдает журнальный столик. Виталий написал. По поводу ребенка, который вырос. Ну, это я говорил во вступлении, что, может быть, у вас есть детские вещи, салон, манеж, коляска или еще что-то, потому что ваш ребенок вырос, и вы готовы отдать. И вот Виталий пишет. По поводу ребенка, который вырос. Смайлик он добавляет к этой строчке. У нас есть сынок, который немножко вырос. Он в данный момент проходит службу в армии обороны Израиля, ЦААЛь. До армии он был игроком баскетбольного клуба «Макаби Тель-Авив» в молодежном отделе «Махлекет Нор». То есть я так понимаю, что если он был баскетболистом, то он вырос чуть-чуть больше, чем немножко в высоту. Окей, у него осталось несколько комплектов новой формы этого клуба. Она совершенно не отличается от той формы, которую носят игроки высшей лиги. Рост 204-206 сантиметров, размер XXL. Также у него остались именные баскетбольные кроссовки, практически в новом состоянии, фирмы Nike. Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Янис Антентокуонпо. Господи, боже мой, я чуть не сломал язык. И другие. Размер 49.6 европейский. Отдадим это всем желающим. Ну, 49 это наш размер, да? Тот, к которому мы привыкли, который 43-44, самый распространенный. А здесь 49, если я правильно понимаю. Отдадим всем желающим, живем в Батьяме. Написал Виталий. Значит, уважаемые дамы и господа, то есть размеры соответствующие. Он прислал фотографию майки голубой, синей, на которой написано «Макаби Тель-Авив баскетбол». Значит, еще раз. Комплект новой формы клуба. Рост на человека ростом 204-206 сантиметров, размера XXL. Ну и баскетбольные кроссовки разных фирм. Размер 49,6 европейский. Виталий готов отдать это всем желающим. Если интересно, Виталий живет в Батьяме. Номер телефона Виталия 053-276-47-77. 053-276-47-77. Звонок. Алло.
2: Здравствуйте, Павел.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Александр.
0: Слушаем вас, Александр.
2: У меня есть кровать метад-нуар полторашка. Готов отдать ее в хорошем состоянии. Там электрический вот этот регланер поднимается, пытается, работает.
0: Окей. Где это все находится?
2: Батьяме.
0: Батьяме.
2: Да.
0: Значит, господа, кровать для подростка полуторная, даже с электрическим там поднятием там для ног или для головы, или
2: для
0: как
2: головы.
0: Для головы. То есть все очень удобное. Если нужно, если у вас есть такой подросток, который требует кровать полуторную, широкую, для одного человека, в Батьяме Александр отдает. Александр, ваш номер телефона?
2: 050-88-34-711.
0: Повторяю номер телефона Александра. 050-88-34-711. В Батьяме он отдает полуторную подростковую кровать. Да еще с поднимающимся подголовником электрическим.
2: Да, там еще оргазм, АСМ есть.
0: Окей.
2: Хорошая кровать.
0: Александр, спасибо. Будем надеяться, заберут у вас эту кровать.
2: Да, спасибо.
0: Спасибо вам. Всего доброго. 22 минуты... 13-го, я запутался в числах. 3-го, конечно же, да. Первый рекламный блок этого часа, потом продолжим.
3: Реклама. Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
4: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
3: Реклама.
0: Программа «Без выгоды» на Первом радио. Продолжаем, господа, слушать ваши объявления. И сейчас, как я понимаю, вкусное объявление из Ашдода у нас в эфире прозвучит. Инна Штейнберг с нами, представитель муниципалитета этого города. Инна, добрый день.
12: Добрый день.
0: Рассказывайте.
12: Завтра и послезавтра, 6 и 7 июля, в парке Ганелишева Ашдод состоится кулинарный фестиваль «Амим ветамим». Я думаю, что те, кто слушает Первое радио, наверняка уже слышали рекламу. Я немножко расскажу подробнее, что там будет происходить. Этот фестиваль известен в Израиле, это большой фестиваль. В прошлом году он принял 60 тысяч человек, и он пройдет в этом году в 8-й раз. Организован он городской компанией по туризму под руководством заммэра города Шимона Кацинельсона. И в этот день на этом уличном гастрономическом фестивале будет представлена вся мировая география. Восток и Запад, Средиземноморье, Азия. Будет авторская кухня, специальные блюда для детей, блюда для веганов. То есть, ну, все, что можно себе представить, там будет находиться. Гостей фестиваля ждут 70 кулинарных стендов. И среди участников известные ашдодские рестораны, рыбный ресторан «Пескадо», очень известный, который был победителем конкурса кулинарного на Ближнем Востоке, вошел в десятку лучших ресторанов на Ближнем Востоке. Будут известны пекарни, будут десерты, будут индийский ресторан, итальянское кафе, кондитерское и так далее, и так далее. В этом году, кстати, не только ашдодские кафе и рестораны участвуют, но и из других городов тоже. И, конечно, это такое вот путешествие без паспорта и чемоданов, потому что вот всю мировую кулинарную географию на этом фестивале можно будет попробовать. Я просто перечислю несколько блюд, чтобы у слушателей появилось желание сразу туда бежать.
0: Вы уверены, что надо вот так рисковать сейчас посредине рабочего дня? Ну, давайте попробуем. Так.
12: Ну, кебаб, бухарский кебаб, это всегда вкусно. Японская банасада, фрикасе, хачапури, естественно, будет кускус, будут разные суши, пиццы разных видов. В общем, много-много всего, и, как я уже сказала, авторская кухня. И что очень важно, все блюда продаются по единой субсидированной цене до 20 шекелей за порцию, включая авторскую кухню. То есть это действительно очень здорово, что можно попробовать, допустим, тот же ресторан «Пескадо», в него нужно заказывать очередь за 2 месяца, и блюда там, естественно, не стоят 20 шекелей.
0: 20
12: завтра...
0: шекелями вы там не обойдетесь, в самом ресторане, да, на человека.
12: Да, да.
0: А вот тут,
12: да,
0: есть,
12: безусловно,
0: возможность познакомиться.
12: А завтра и послезавтра это можно будет попробовать на фестивале «Амим ветамим». И, конечно, как всегда, мы будем представлять там ашдодское вино «Си-Цитадель», морская крепость, которая как раз названа в честь морской крепости Ашдода. И это будет отдельный стенд, и каждый сможет попробовать это интересное вино, которое уже стало таким кулинарным символом Ашдода. «Амим ветамим» — это, конечно, не только еда, это музыка, это особая атмосфера летнего фестиваля, это, кстати, очень близко от моря, сам Ганелишев, в котором будет проходить этот фестиваль, он близко от моря находится, и это морской бриз, закат, приятная обстановка, естественно, там будут развлечения для детей, будут работать 4 музыкальные площадки. И поэтому мы приглашаем туда семьями, приходите с друзьями, приходите большими компаниями. Каждый найдет там что-то на свой вкус и приятно проведет время. Вот в прошлом году, как я уже сказала, 60 тысяч человек посетили этот фестиваль. Очень много было туристов из других городов страны. И вообще этот фестиваль очень отражает Ашдод, скажем, да, потому что в городе живут выходцы из 99 стран мира, И, конечно, все выходцы из разных стран приехали с собственными кулинарными традициями, с собственной кухней. И поэтому это такое очень характерное, я бы сказала, характерное для Ждода фестиваля. Естественно, фестиваль не только, цель наша не только развлекательная, а он служит площадкой для поддержки местных ресторанов, кафе и огромной сферы услуг, которая занимается организацией этого фестиваля. Это большой фестиваль, который требует очень серьезной логистики, и вокруг очень много разных бизнесов, которые представляют шрут, которые там устанавливают, стенды привозят и так далее, и так далее.
0: Инна, и там это... вечером, да. Наверное, все это будет происходить, да, я так,
12: да,
0: понимаю?
12: Да, конечно, угу. Конечно. Это будет вечером 6-7 июля в парке Ган Элишева. Начало оба дня в 6 часов. Вход свободный. И все блюда до 20 шекелей. В эти два дня можно не готовить ужин и совершенно, да, спокойно накормить.
0: Рекомендация — приезжать на голодный желудок, так сказать.
12: Да, конечно, дело. Конечно. Можно начинать голодать прямо с сегодняшнего дня.
0: Ой, тогда то все надо будет дотерпеть просто до завтрашнего вечера. Значит, замечательное мероприятие. Амим в это Амим, судя по названию, кухня разных народов мира, господа.
12: Да.
0: Завтра,
12: да,
0: и послезавтра в Ашдоде Ган Элишева с 6 часов вечера. Приезжайте, и всем приятного аппетита. Замечательная инициатива города для всех желающих. Инна Штейнберг. Инна, спасибо большое вам.
12: Спасибо. Спасибо вам. Ждем.
0: Всем приятного аппетита. Всего доброго. До свидания.
12: Спасибо.
0: Так, вот Леонид, который нам прислал информацию о том, что он отдает журнальный столик, прислал его географические данные. Мошав Кадима, там он отдает журнальный столик. Еще раз, телефон Леонида 054-635-0516. 054-635-0516. Юра из Батьяма отдает два телевизора. Оба с плоским экраном. Все работает. Один телевизор без пульта. Телефон 052-89-03-401. Юра из Батьяма, два телевизора. Размер не указан, но указано, что они с плоским экраном оба. Подробности узнавайте по телефону. 052-89-03-401. Так, вот объявление, которое нам прислали задолго до начала программы. Сейчас его повторили, поэтому я его уже прочитаю. Добрый день. Помогите найти теплый, добрый дом для щенка. Ему 3 месяца. Моя дочь подобрала его в Мошаве Берганим, сделала ему прививки, но у нее есть своя собака, которую она тоже спасла в свое время, поэтому оставить у себя щенка не может. Он добрый, быстро учится. Звонить моей дочери, зовут ее Алина. Сейчас я назову номер телефона. Можно разговаривать на иврите и на русском. Заранее спасибо, меня зовут Наталья. Щенок очень приятный на фотографии, господа. Так что, если вы ищете, то вот он вас ждет, ждет своих новых хозяев. Как написала Наталья, теплый, добрый дом ищет он. Значит, телефон Алины, дочери Натальи, такой. 0544-504-456. 0544-504-456. Трехмесячный щенок. Сделали ему прививки. В Мошаве Берганим находится. Так.

0: Теперь наша традиционная рубрика «Живой уголок», как мы ее называем. Кристина Кипнис у нас тоже находит домашних животных, которые ищут своих хозяев новых, и рассказывает нам о них. Кристина, приветствую.
1: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте еще раз.
0: Мне сказали, что ты скучаешь по мне со времени программы «Колесо обозрения утром».
1: Да, да, и я тебя даже не скрываю.
0: И я тоже скучаю. Вот взаимное признание. Ну, давай, сегодня о ком ты нам расскажешь?
1: Да, и вот на этой прекрасной ноте я думаю, что стоит рассказать про потрясающего мальчишку, щенка по кличке Каспер. Так. Этому милому мальчику всего 3,5 месяца. Он абсолютно здоров, обработан, все прививки по возрасту ему уже сделаны. Он очень умный, любознательный и легко обучаемый щенок. Это, кстати, огромное его преимущество. Сразу хотелось бы сказать, я даже думала говорить это, не говорить, но думаю, что мы же за то, чтобы всегда говорить правду, а тайна всегда становится явным. Поэтому честно предупреждаем, что у малыша есть характер. Он, ну, свойственно своему возрасту, любит все погрызть, все, что попадается ему на пути, и громко заявляет о себе лаем, но точно не является плюшевой игрушкой. То есть обычно такие щенки, когда они проявляют такой характер уже в таком малом возрасте, это говорит о том, что, во-первых, собака очень умная, она хорошо будет обучаться всем дрессировкам, поэтому он станет потрясающим защитником, потрясающим товарищем тем людям, которые захотят взять его домой. На данный момент он игривый, ласковый и прекрасно ладит с другими животными, что мы и можем наблюдать, если мы посмотрим видео, которое, Павел, я вам предоставила. И вырастет он примерно до 25 килограммов. У него уже начинают стоять ушки, то есть он просто большое сплошное очарование. И когда он вырастет, он превратится в потрясающего красавца. Поэтому те, кто сейчас нас слушают и хотят забрать Каспера 3,5 месяца, который ему его возраст, уже к себе домой, не нужно стесняться, не нужно бояться. Эту собаку нужно уже к себе забирать, потому что он просто потрясающий. На данный момент он находится на передержке в городе Ариэль, но он полностью подопечный Амуты, мой лучший друг. И сейчас я назову номер телефона, если у вас возникли или остались какие-то вопросы, вы смело можете позвонить и все эти вопросы задать волонтерам этой Амуты, мой лучший друг, который находится рядом с Аждодом. Номер телефона 054-934-0065. Еще раз. 054-934-0065. Ему, Касперу, 3,5 месяца, и он уже готов стать чьей-то семьей.
0: Кристина, я хочу уточнить. Ты сказала, что он находится в Ариэле, а потом сказала, что Амута в Аждоде. Где на самом деле собака?
1: Нет, собака на данный момент на передержке, то есть он не живет в Амуте, мой лучший друг, в вольере, его забрали на передержку в город Ариэль.
0: Okay.
1: Это не значит, что нужно будет ехать в город Ариэль, все моменты и забрать его домой к себе смогут из Амуты, мой лучший друг, который находится возле Аждода. Понятно. И номер телефона, это тоже волонтера Амуты, мой лучший друг, если возникли какие-то вопросы. Значит, но пока он находится в городе Ариэль.
0: Ясно. Значит, телефон «Амуты, мой лучший друг». Там это чей-то конкретный телефон или неважно, кто ответит. Главное, они поймут, о чем речь, да?
1: Поймут, о чем речь. Но, скорее всего, ответит потрясающая девушка по имени Альфира. Вот, это ее номер телефона, если я не ошибаюсь. Просто у меня очень много этих телефонов. Есть Бориса, есть Альфира. Короче, кто-то из них ответит. Но можно сказать, что мы звоним насчет Каспера. 3,5 месяца, щенок. И вот готовы его забрать. И вся информация будет предоставлена.
0: Давайте, Кристина, я повторяю номер телефона. Амуты, мой лучший друг. 054-934-0065. По поводу Каспера, который ждет своих новых хозяев.
1: Окей. Павел, совершенно верно.
0: Ну что ж, пожелаем ему хороших друзей и одновременно хозяев в будущей его семье. Кристина Кипнис.
1: Надеюсь, что это произойдет очень быстро и скоро.
0: Угу, взаимно. Надеюсь, тоже. Кристина, спасибо за эту информацию.
1: Благодарю, Павел. Всего доброго.
0: До свидания. Всего доброго. Так, время бежит, господа. Уже 14:38. В эфире первого программа «Без выгоды». Если вы хотите успеть сделать объявление, то я напоминаю наши координаты. Если вы хотите сами сделать объявление, выйти в эфир, то телефон 07-52-891. 02-02-07-52-891. А если хотите, чтобы ваше объявление, предпочитаете, чтобы я его прочитал, тогда присылайте текст объявления на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Сейчас у нас второй рекламный блок будет в эфире. Потом третья часть программы. То есть время еще есть для ваших объявлений. Так что, если это актуально, звоните или пишите.
2: Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Мебель ДАКС. Ришон ЛЦИОН. Лещанский 3.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Реклама.
7: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
8: Эй, капитан! Впереди земля!
7: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
9: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
10: Удивительный Савва Савостов.
11: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
12: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
13: Я это...
14: Что? Опять?
15: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
16: «Снова Вергунова».
14: Сейчас спою.
15: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
14: Спасибо.
15: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
14: Ты заходи, если что.
0: Программа «Без выгоды» на первом выходит раз в неделю с 14 до 15 часов по воскресеньям. Последняя часть программы. Значит, напомню, если у кого-то есть объявление, вот некоммерческое, электротовары, мебель нужна или отдаете, домашние животные, детские вещи, что-нибудь, то звоните быстрее. 07-52-891. 07-52-891 это для того, чтобы вышли в эфир и сделали сами свои объявления. Или присылайте текст вашего объявления на наш WhatsApp. Я его прочту. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Номер WhatsApp Первого радио. Вот кто-то прислал фотографию с текстом «Добрый день, отдам кресло в Аш-Доде». Ну, кресло такое мягкое, такое вот... вот. Сядешь в него, и тут главное, чтобы не заснуть в нем. Так вот, у меня такое впечатление. Такое. Номер телефона. Автор не подписался. Ну, позвоните по телефону, все выясните, что вам необходимо. В Аш-Доде отдают кресло. Номер телефона временного владельца этого кресла, судя по всему, 050-715-71-71. 050-715-71-71.

0: Я смотрю, просто мне прислали фотографию кровати на одного человека, и вдогонку шлют текст. Вот я жду, когда он допечатается и придется, чтобы объявить в эфире. Но ладно, пока текст летит к нам, у нас есть звонок, послушаем следующего радиослушателя. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день, как вас зовут?
1: Извините за беспокойство, меня зовут Аня. Я уже обращалась к вам, но видно, ну, не было таких вещей. Мне надо, пожалуйста, да, если есть, конечно, у кого-то титули для взрослых большого размера. Вот. И кресло.
0: Титули, чтобы... вы сказали, да?
1: А?
0: Титули вы сказали для взрослых?
1: Ну, титули, да.
0: А, окей, так, для взрослых. Так.
1: Вот. И стул на колесиках. Высокий такой. Можно даже не на колесиках, но высокий. Потому что я на кисоглем, а дома неудобно передвигаться на нем, там за углы, мешают углы. Вот, просто чтобы такой высокий стол или на колесиках, или просто высокий.
0: Подождите, вас зовут Аля? Я правильно расслышал?
1: Таня.
0: Таня, да? Таня, а что значит высокий стол? То есть он выше, чем обычный обеденный стол должен быть по высоте, да?
1: Да, вы знаете, вот как вот барных стоек, вот такие стулья.
0: А, это речь о стуле, а не о столе. Я потом слышал стул. Вам нужен стул вот такой, как барный. Окей.
1: Да, да.
0: Я не знаю, есть ли такие на колесиках, но как барных таких очень распространенная вещь. Значит... Окей, вы на инвалидном кресле перемещаетесь, правильно я вас понял?
1: Да.
0: То есть вы сами не можете приехать, это же условие, чтобы вам это привезли по возможности.
1: Нет, Метапель вот приедет.
0: А, может приехать, окей. Тогда, ну, желательно где-то в каком-то районе, чтобы не слишком далеко, или вам все, и ему все равно, Метапелю вашему?
1: Не, ну, все равно, потому что мне это очень надо.
0: Окей. А, номер телефона вашего нам сейчас дадите?
1: Вот этот телефон, да.
0: Вот этот я не знаю какой, подождите, мне надо, чтобы вы его сказали.
1: 08.
0: Так.
1: 865-91-60.
0: 60 в конце, да? Давайте я повторю. Вам

0: 865-91-60. Правильно я, надеюсь, назвал номер телефона.
1: Правильно.
0: Окей. Да. Сейчас повторю еще раз. Вам спасибо, Таня. Надеюсь, что найдется вещи, которые вам необходимы. Спасибо. Не за что. Всего доброго, Таня. До свидания. Еще раз телефон Татьяны. 08-865-91-60. 08-865-91-60. Вот пришел текст к фотографии. Догнал фотографию кровати и пришел текст. Тогда все комплект, то, что называется, читаю. Здравствуйте, отдаю кровать односпальную 200/90 с матрасом из Икеи. В хорошем состоянии, но не новая. Надо приехать, разобрать и взять из Батьяма. Написал нам это Ариэла. Ну, фотография кровати передо мной. Но вот из описания 200/90. То есть кровать довольно широкая и длинная. С матрасом из Икеи в Батьяме. В хорошем состоянии. Кому, если нужно, господа, записывайте номер телефона Ариэлы. Приезжайте в Батьям, разбирайте кровать и забирайте к себе. Телефон ее 0522-409-112. 0522-409-112. Ариэла прислал нам это объявление. Так, я проверяю, чтобы я ничего не пропустил. Время 14:49. Не знаю, успеем ли сегодня прочитать. Давайте я напомню, что было сегодня в эфире. Может быть, кто-то что-то пришлет за это время или позвонит. Ну вот, первое объявление было, звонил нам Доди, который ищет своих соседей, скажем так, по Душанбе. Они жили на одной улице, Дихканская, 51. Там была большая семья, папа Гершин, его супруга тетя Беба, которая готовила. И все они, дети, наверное, тогда до сих пор помнят вкус вкусных котлет, которые тетя Беба готовила. И Доди хотел бы установить связь или с ними, или с их детьми. У них была большая семья. Дочери Рахиль, Люба, Лиза, Женя и сыновья Эдик, Саша и Яша. Фамилии у них Гаушанские. Из Душанбе они приехали в Израиль. И вот Додик хотел бы с ними восстановить связь. Ту, которая была потеряна после того, как он уехал давно из Душанбе в Израиль. Если кто-то знает Гаушанских из Душанбе. Ну, я не буду называть номер... Ну, давайте по одному разу еще раз назову номера телефонов. Телефон Додика 050-534-85-75. 050-534-85-75. Александр отдает подростковую кровать в Батьяме, полуторную. Его номер 050-88-34-711. Инна Штейнберг из муниципалитета Ашдода приглашает нас всех завтра и послезавтра на фестиваль «Амим Бета Амим», то есть народы и их кухни, в Ган-Элишева в Ашдоде. Будет круто и вкусно, начиная с 6 вечера, завтра и послезавтра. Щенок Каспер ищет своих хозяев новых. Телефон 054-934-0065. Ну вот Таня только что звучала, которой нужны титули для взрослых и стул высокий. Лучше на колесиках, если нет, то все равно, но он должен быть высокий. И у нас есть звонок еще одного радиослушателя. Алло.
2: Алло, это Минь.
0: Это меня? Вы. Да, это вас, это вы, это мы с вами. Как вас зовут?
2: Хорошо, меня зовут Михаил.
0: Слушаем вас, Михаил.
2: Я из Ашдода.
0: Так.
2: Здравствуйте, Павел, у меня очень простая просьба. Может быть, у кого-нибудь есть старый радиоприемник с кассетником для кассет вот этих, пластмассовых, помните?
0: Да, конечно, помню.
2: Как они называются?
0: Ну, если...
2: Аудиокассеты.
0: Аудиокассеты.

0: Кассеты они назывались всегда кассеты, да. Есть круглые с пленкой, назывались бобины. А потом были кассеты.
1: Это кассеты, аудиокассеты.
0: Так.
1: Обязательное желание, чтобы работал именно кассетник.
0: Ну, понятно. Раз вы обращаете внимание на кассеты, значит, у вас есть кассеты, да, на которые... Я вам советую быстрее, если вам дороги какие-то записи, постараться быстрее их перевести в цифру, то, что называется, иначе уйдут потом эти кассеты. Но для начала, чтобы их послушать и где там что записано, нужен, конечно же, воспроизводящее устройство. Михаил обращается, господа, может быть, кто-то может отдать ему радиоприемник с кассетником. Помните, был модный такой, на плече носили, там, с двумя динамиками, были большие и поменьше, их много было, типов разных. Значит, Михаил, давайте ваш номер телефона.
1: 054.
0: Так.
1: Еще раз 54.
0: Угу.
1: 8-2-0-61. И можно домашний безык. Безык. Сейчас, минутку. 08-854-20-32. Михаил.
0: У вас есть возможность приехать и забрать этот радиоприемник?
1: Желательно в Ашдоде.
0: Окей. Значит, господа, Михаил ищет радиоприемник старый, переносной, с кассет, на котором можно воспроизводить кассеты. Магнитофонные записи на кассетах сделаны. Желательно в Ашдоде. Если кто-то может ему помочь в этом, то вот телефон Михаила: 054-54-800-61 или домашний 08-854-20-32. Телефон Михаила в Ашдоде, который ищет радиоприемник, кассетный радиоприемник. Окей, Михаил, будем надеяться, спасибо, что мы вам поможем найти.
1: Спасибо,
0: это дело.
1: Спасибо. Всех благ вам и нашей стране.
0: Взаимно. Всего доброго, до свидания. Так, на этом все, наверное, господа. Да. Все объявления, с которыми вы звонили, прозвучали, которые вы прислали, я их прочитал. Так что можем заканчивать сегодняшний выпуск программы PM. Напоминаю, если у вас появится вот такая необходимость сделать такое объявление подобного типа, то по воскресеньям, каждое воскресенье с 14 до 15 часов эта программа выходит на Первом радио. Не забывайте. Всем спасибо за внимание, хорошего продолжения дня и этой недели. Услышимся. Всего доброго. Bye-bye.

0: Реклама.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
4: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
6: Дерех Ашива 9.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Правительство объявило, что не признает вердикт Богатца об управлении второго канала. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Правительство единогласно утвердило предложение министра юстиции Ярива Левина и министра связи Шлома Караи, согласно которому не будет иметь силы какое-либо решение, действие или назначение, сделанное управлением второго канала. В соответствии с решением правительства, игнорирование решения управления будет продолжаться до тех пор, пока состав данной структуры не будет соответствовать требованиям закона. Решение правительства последовало в ответ на вердикт Богатца, согласно которому деятельность управления продолжится, несмотря на то, что число участников, состоящих в нем, ниже установленного в законе. Власть закона является обязательной для всех звеньев власти, в том числе для суда. Вердикты, очевидным образом противоречащие букве закона, не могут наделить кого-либо полномочиями, не прописанными в законе, и поэтому правительство не признает действия, совершенные на основе таких вердиктов, говорится в решении Кабинета министров. В Батьяме вооруженный ножом мужчина попытался напасть на сотрудников полиции, находившихся на улице Ашыкма. Как сообщает пресс-служба полиции, когда подозреваемый побежал в направлении правоохранителей, те открыли по нему огонь, так как почувствовали угрозу жизни. Мужчина был ранен в тяжелом состоянии, он госпитализирован в больницу Вольфсон. Личность и мотивы подозреваемого устанавливаются. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил на заседании правительства, что без разоружения Хамаса и демилитаризации сектора не будет восстановления в Газе. Заявление прозвучало на фоне сообщения о том, что Совет мира будет продвигать восстановление районов, контролируемых Цаалем, даже без разоружения Хамаса. О ситуации в Ливане Нетаньяху сказал: «Я слышал, в СМИ говорили, будто Трамп просил нас не действовать против террористических туннелей в Ливане. Это фейковые новости. Он ничего мне об этом не говорил, а я не обращался к нему за разрешением. Мы действуем в соответствии с нашими собственными соображениями». Депутат Кнессета Юлия Эдельштейн, объявившая о решении покинуть Ликуд, ведет переговоры с бывшим министром юстиции Айелет Шакет о создании совместного предвыборного списка. Как сообщает сайт Сругима, Эдельштейн и Шакет уже согласовали большинство параграфов платформы партии, а также имена возможных участников списка. Сругим упоминает имена Давиде Бенциона, заместителя главы регионального совета Самарии, Швут Ранан, активистку движения за призыв ультраортодоксов. Одновременно сообщается о переговорах, которые ведет Эдельштейн с бывшим послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом. Не исключается и возможность объединения с партией Милуимникем. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Душевные песни на 101-м километре.
1: 15 часов и 8 минут. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Да, я смог добраться до радиостанции только вот в программе 101-й. И поэтому благодарю моего коллегу Павла Маргуляна за то, что он провел программу без выгоды. И мы снова оказались сильны традициям, помогли тем, кто нуждался в этом. Я слушал с удовольствием программу, и здорово, что вы нам продолжаете доверять. Ну, а сейчас давайте поговорим непосредственно о том, что произойдет в этом часе. Это программа авторской песни, называется она «101 километр». И в этой программе у нас будет премьера, причем премьера, там практически музыкальный десант высадится у нас здесь в студии. Далее у нас совсем скоро рубрика, посвященная чемпионату мира по футболу. Сегодня ночью Парагвай пытался просто играть в стиле бокса без правил, но сборная Франции достойно выдержала и выбила Парагвай и прошла дальше. И об этом мы тоже услышим. Наш проект «Открывая футбольную Америку» будет продолжаться до самого финального матча. Сегодня в этом часе я жду гостью, которая нам предложит шикарные, большущие квартиры в центре Батьяма. Поэтому я предлагаю вам слушать внимательно, если у вас есть такая возможность. А если нет, то периодически подходить к радиоприемнику и фиксировать ту информацию, которую я вам передаю. Ну а теперь именинница. 1 июля родилась Оксана Томина. Родилась она в городе Балхаш, а с 1999 она живет в Москве. Но в 2004-м у нее состоялась, скажем так, знаковая для ее творческой карьеры встреча. Она встретила композитора Игоря Кандура, и они создали проект, который называется, или назывался, правильно сказать, «Маленькое я». К сожалению, этого проекта больше нет. Творчески Оксана и Игорь закончили создавать. Вот. Но в любом случае я познакомился с ними обоими и должен сказать, что оба очень творческие, талантливые люди. И это был прекрасный проект. И вот сейчас как раз я вам хочу предложить песню, с которой, в принципе, и началась вся их, скажем так, достаточно долгая 12-летняя дорога в проекте «Маленькое я». Это был альбом 2004 года «Чисто поезд». И там как раз вот эта песня была заглавной. Поет «Маленькое я» Оксана Томина. Она же именинница.

0: Маленькая я, Оксана Томина, мы ее поздравляем с днем рождения, 1 июля, он у нее был. Ну а теперь, любители футбола, внимание, очередной выпуск проекта «Открывая футбольную Америку».
1: Чисто отдохнуть.

0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Первыми программу матчей 1/8 финала чемпионата мира открыли сборные Канады и Марокко. Канадцы впервые за всю историю своих выступлений на мундиалях пробились в плей-офф, и для них это уже достижение. А марокканцы, которые на прошлом чемпионате мира заняли высокое 4-е место, в этом матче подтвердили свой класс и взяли верх со счетом 3-0. Дубль в этой встрече оформил Азидин Унаи. Интересно, что футболисты Марокко крупно выигрывали на чемпионатах мира всего дважды. Вот сейчас и 28 лет назад, когда в 98 году тоже 3-0 обыграли Шотландию. А тем временем французы 1-0 одолели Парагвай и сыграют теперь именно с марокканцами в 1/4. Кстати, Мбаппе забил Парагваю во втором тайме с пенальти.
1: Плавали, знаем.
2: На этом чемпионате мира матчи идут нон-стоп, поэтому встречи 1/16 финала завершились только что. Футболисты Колумбии открыли счет во встрече с Ганой уже на 14-й минуте. И кто бы мог подумать, что этот мяч окажется единственным в этой встрече. Итог 1-0. Победа Колумбии. Лучшим достижением у той и другой сборных на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал турнира. На этом чемпионате команда Ганы сыграла ниже своих возможностей, а колумбийцы уже третью победу на турнире одержали, еще у них ничья с португальцами, причем во всех играх они пропустили всего один мяч, обратим на это внимание, и в 1/8 финала Колумбия сыграет со Швейцарией в ближайший вторник.
1: Против течения.
2: Матч Аргентина-Кабо-Верде стал одним из лучших на этом чемпионате мира. Команда островного государства играла на равных с чемпионами мира. Месси и компании пришлось приложить сверхусилия, чтобы сломить очень умелое, корректное и техничное сопротивление соперников. Каждый раз аргентинцы забивали, а футболисты Кабо-Верде каждый раз отыгрывались. Основное время завершилось в ничью 2-2. Один мяч на счету Лионеля Месси. Только в дополнительное время аргентинцы забили, и после этого у островитян были хорошие походы, чтобы вновь счет сделать равным, но не случилось. Трудный успех 3-2 Аргентины в дополнительное время.
1: На капитанском мостике.
2: Один из лучших футболистов мира Златан Ибрагимович. Вот что сказал о сборной Кабо-Верде. Эти парни герои. Важно отметить, что они не проиграли ни одного матча в основное время. В этом матче им почти удалось победить. Думаю, весь мир не верил, что это возможно. Вернее, только этот маленький остров в это верил. Я на 200% уверен, что когда они вернутся, их ждет грандиозный праздник, торжественная встреча с красной дорожкой. У меня чуть не навернулись слезы на глаза, потому что я наслаждался моментом, глядя на эти кадры. Они были так близки к успеху. Они стали кумирами этого маленького острова. Они звезды, сказал Ибрагимович. Это были некоторые итоги 24-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
3: Меняется погода, капризничает мода, но только дружба ценится всегда.
4: Хорошие песни на 101-м километре.
5: Ну что ж, спасибо всем, кто готовил этот проект и продолжает готовить. И удачи любителям футбола. Впереди, наверное, самые мощнейшие матчи, потому что остаются самые сильные команды. Ну, а теперь, возвращаясь к программе «Авторской песни», должен сказать, что 5 июля в Риге родился Вадим Мещук, один из участников дуэта, который назывался, да, «Мещуки». Более того, я вам скажу так, они создали его вместе с братом, и Валерий и Вадим Мещуки были просто явлением, скажем так, в арт, в бардовской песне, в авторской песне. К сожалению, обоих уже нет. В 22-м году Валерий Мещук умер после борьбы с онкологическим заболеванием, а его брат Вадим Мещук, которого я сейчас вспоминаю, он ушел из жизни зимой 2025-го. Ему было 68 лет. Очень много песен, в том числе я с удовольствием ставлю сюда, в эфир. И сегодня, вспоминая Вадима Мещука, который родился 5 июля, а сегодня 5 июля, я хочу предложить вам песню, которая называется «Человеку живется горько».
6: Человеку живется горько, у него сервант и горка,

Мы с вами добрались до премьерной рубрики, и нас здесь сегодня ждет музыкальный десант. И именно так я называю песню, которую мы сегодня представим и которую сейчас будем с вами оценивать. Во-первых, песня «Крылья». Она к нам прилетела из Эйлата. И должен сказать, что моя дорогая племянница Наташа, которая живет в Эйлате и которая не уходит со сцены каждый день, а выступает для огромного количества туристов, и, которые приезжают в этот город, она сказала, что появилась новая песня. Я сказал: Наташа, конечно, давайте эту песню. И сразу вам хочу сказать, что авторы — это Анна Гузикова и Михаил Волков. Должен сказать, что Аня пела для вас здесь, между прочим, уважаемые дамы и господа, если кто помнит. А если нет, вы можете посмотреть эту программу на нашем YouTube. Но, помимо всего прочего, во-первых, целая команда принимала участие в записи, в аранжировке, и вы услышите много голосов в этой программе. Я... Вот в песне, вернее, правильно сказать. Потому что я смотрю количество людей и думаю, это действительно целая программа. Во-первых, Таша Зерницкая, моя племянница, здесь будет петь. Дальше Катя Менделькер будет петь. Ира Дудова будет петь. Сергей Шульман будет петь. Андрей Нудельман будет петь. И будет петь Евгений Барабаш. В общем, вот такой творческий коллектив сегодня выставляет на ваш суд песню «Крылья». Мы ее слушаем и после этого будем оценивать по десятибалльной системе.

0: Ну что ж, премьера состоялась, мы начинаем голосовать. Наш WhatsApp и номер его не изменились, 054-20-70-800. Туда может отправить оценку любой, кто слышал эту песню сейчас, оценку по 10-бальной системе. И, конечно же, вы можете написать свое мнение и впечатление от того, что вы услышали.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Абалонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
15: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
16: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
2: Реклама.
17: В эфире 101-й километр.
0: Сегодня я поздравляю с днем рождения Эдуарда Шора, певца, скрипача, композитора, автора, исполнителя. Замечательный человек, прекрасный, талантливый музыкант. Эдуард, с днем рождения.
18: Плыву по жизни я как поплавок, хоть потопить меня пытались многократно.

0: А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Да, это пел именинник Эдуард Шор, наш израильский музыкант, композитор, автор-исполнитель. «Знаешь, что я тебя люблю», так называлась эта песня. Искренние поздравления Эдику. И он не раз был в нашей студии, поэтому те, кто слушает нашу программу, разумеется, познакомились с ним более подробно благодаря нашему интервью. Должен сказать, что у нас продолжается голосование. Мы сегодня оцениваем песню «Крылья». И для того, чтобы высказать свое собственное мнение и поставить оценку, повторяю, по десятибалльной системе, вам надо прислать и оценку, и мнение сюда в WhatsApp на номер 054-20-70-800. Сделайте это, не стесняйтесь, а пока программу продолжит Владислав Медяник. Песня называется «Тяжело седому пацану». Напоминаю, что сегодня уже июль, воскресенье.
3: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Минуты позади, программа подходит к своему завершению, но у нас, во-первых, подведение итогов. 9.5 баллов из 10 возможных набирает песня «Крылья». Должен сказать, что у нас было примерно так. Началось все с семерки, и эту семерку нам прислал Андрей. Он написал, честно, не цепануло от слова «совсем». 7 баллов. Уж очень сладко. Я про песню, как 10 десертов сразу. Так, дальше. Лев из Кирьятгата. Молодцы. Продолжайте свое творчество. За смелость 10. Лев, молодец, и вы тоже. Так, сухие оценки у нас, да? Крылья, в смысле название песни. Крылья. Огонь. Молодчаги, ребятки. Пишет нам KJ. Singer. Окей. Песня «Крылья», пишет нам Визави Продакшн. Но, видимо, это на нервной почве. Хотелось написать «Крылья», а получилось «Крылья». То есть это как бы сразу, когда 5 крыльев раскрылось у одного человека. Ну, было достаточно оценок, но в общей сложности 9.5. Спасибо за голосование. Должен сказать, что на этой неделе у нас будет 2 премьеры. Да, вот я так решил, потому что мы много пропускаем, и нам нужно наверстать. Поэтому у нас будет еще одна премьера в четверг. Готовьтесь. И, кстати, тоже израильская премьера. Пора завершать программу, между прочим. Пора завершать программу. Мне подсказывает и продюсер Дарья Достоевская, и часы, что времени остается не так много. И я ее завершу. Завершу песней, которая называется «Жизнь река». Дмитрий Хмелев в нашей программе.
1: Может, это не со мной было, может быть, сошла с ума память, развлекалась из-за

друга, улыбнулись и пошли вместе. Эх, жизнь, река, вот тебе моя рука. Эх, жизнь, река, вот тебе моя рука. От любви было куда деться, не сбежать и не уплыть в ластах. Я стихами рвал твое сердце, ресницы хлопали часто. Было мне, наверное, лет 20, зубы белые, а шаг твердый. С кем попало, не хотел знаться. Ты красивая, а я горный. Эх, жизнь, река, вот тебе моя рука. Эх, жизнь, река, вот тебе моя рука. А дальше было как в книжках, как во сне из-за угла подло.

тебе моя рука, эх, жизнь, река, вот тебе моя рука. Нелегко было тебе, знаю, но слава Богу, есть везде люди. Я по самому ходил краю, но спасало то, что ждешь, любишь.

0: Ну вот и все на сегодня. Хорошей вам жизни, хороших новостей. Далее программа снова Вергунова и Екатерина Вергунова, собственно, персоной. Я расстаюсь с вами до завтрашнего дня.
1: Кто первый? И это правильно.
2: Реклама.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
4: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Мебель «Дакс» – Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Реклама. Новости.
10: Начальник генштаба посетил хребет Бафор на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Начальник генштаба генерал-лейтенант Эйяль Замир посетил хребет Бафор на юге Ливана вместе с командующим Северным военным округом генерал-майором Рафи Мило. Во время поездки он осмотрел район и террористический туннель, провел оперативное совещание и встретился с военнослужащими. По словам Замира, район Бафора остается стратегически важной высотой, насыщенной террористической инфраструктурой. Он заявил, что ливанская армия обязана выполнить условия соглашения о прекращении огня и очистить территорию от боевиков Хизбаллы. При этом начальник генштаба подчеркнул, что Саль продолжит устранять угрозы на территории Ливана и готов быстро перейти в наступление в случае нарушения режима прекращения огня. Лидер партии «Демократы» Яир Галан выступил с резкой критикой в адрес правительства, отказавшегося подчиняться постановлению Высшего суда справедливости по вопросу второго управления телерадиовещания. Он заявил, правительство знает, что у него нет шансов выиграть выборы, поэтому оно ведет войну против верховенства закона. Речь идет о преступном правительстве, которое потеряло тормоза. Напомню, сегодня правительство единогласно утвердило предложение министра юстиции Ярива Левина и министра связи Шлома Караи, согласно которому не будет иметь силы какое-либо решение, действие или назначение, сделанное Рашута Шния. В соответствии с решением правительства, игнорирование решения управления будет продолжаться до тех пор, пока состав данной структуры не будет соответствовать требованиям закона. Большое количество жителей Тегерана приняли участие сегодня в траурных мероприятиях в память о погибшем ранее в этом году верховном лидере Ирана Аятолле Али Хаменеи. В иранской столице прошла молитва. Ее посетили три сына Хаменеи – Масуд, Мустафа и Мейсам. Еще один сын, верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи, из соображений безопасности не участвует в церемониях в память об отце. Иранские власти сообщали, что опасаются попыток Израиля устранить нового руководителя страны. Также среди гостей СМИ заметили командующего корпуса стражи Исламской революции Ахмада Вахиди. Многие присутствующие просили сфотографироваться с ним. Траурные мероприятия в память об Али Хаменеи начались в Иране в минувшую пятницу. В них уже приняли участие миллионы человек. В четверг Хаменеи похоронят в городе Мешхед. Палестинская администрация выступила с резкой критикой в отношении объявленного Советом мира решения исключить агентство ООН по помощи палестинским беженцам из любых видов деятельности в Новой Газе. По утверждению палестинцев, Совет мира принял политически мотивированное решение под давлением Израиля, сообщает сегодня «Джерусалем-Пост». Никто не может просто взять и отменить роль УНРА. Мандат агентства основан на международном праве и не может быть отменен в одностороннем порядке, заявил один из членов исполкома Организации освобождения Палестины. По его словам, палестинская сторона надеется, что Трамп пересмотрит свою позицию. Источники в палестинской администрации также сообщили, что ведутся контакты с заинтересованными сторонами с целью сохранить роль УНРА. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Этот час на Первом продолжит снова Вергунова. Развитие событий в следующем выпуске.
2: Снова Вергунова.

0: 16:07 в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Программа «Снова Вергунова». Меня зовут Екатерина, и я снова у микрофона приветствую здесь всех и каждого на нашей волне. И, разумеется, приглашаю вас и только вас в наше музыкальное свидание. Плейлист сегодня особенный, потому что воскресенье, хотя и очень летнее. У меня в голове не укладывается, что уже июль месяц, я до сих пор не плавала в море. Ну, как обычно. В прошлом году была такая же ситуация, только под конец лета мне удалось как-то эту ситуацию исправить. Будем общаться, перешептываться, разумеется, будет и нужная, та самая важная информация, без нее никуда, и она, кстати, очень интересная. Ну и гости у меня в студии тоже сегодня будут. Надеюсь, ваши выходные прошли хорошо, надеюсь, что вы успели где-нибудь погулять, надышаться и тем самым зарядились на эту рабочую неделю. Ну а если нет, то я надеюсь, что наша музыка вам подымет настроение, ну и наше общение тоже. Всем привет!
1: Буду всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Напоминаю, что заряжаемся мы не только музыкой, но и тем, что можем под нее подтанцовывать, местами подпевать. Ну а если за рулем двигаемся, двигаем головой и не отрываем руки от руля.

Сразу расскажу вам, что тема эфира сегодня очень простая. Домовой обыкновенный. Почему именно эта тема затронула меня, что многие говорят... Многие говорят, что если в доме есть домовой, он защитит вас от шумных соседей, например, или от каких-то неприятностей. Возможно. Но я знаю еще одну сторону, что, оказывается, современные домовые не во все квартиры хотят заходить и оставаться. Разумеется, хочу узнать ваше мнение, что вы скажете. Верите вы в домовые или нет? Есть они у вас или нет? Как обстоят дела в вашей квартире? Кстати, тоже поговорю, что домовым очень важен современным. Повторю, домовым очень важен стиль. В каком доме вы живете, в каком районе вы живете? А если там все вокруг и да около, и вот это вот все, домовые очень хорошо проверяют. Так что пишите 05420 7800, WhatsApp, номер которого не изменяется ни одну минуту, он остается по-прежнему тем же, 05420 7800. Сегодня будем говорить про домовых, которые заселяются в современные дома. Дизайнеры, кстати, говорят, что интерьер отражает внутренний мир хозяина. Вы об этом тоже наверняка знаете, да? У меня вообще вечный поиск идеального дивана в моем дизайне. Ну и пока я ищу, у нас на Первом радио следующий трек. Он для вас. Разумеется, для вашего настроения. Для вашей бодрости. И для недельного кайфа.

И пока вы заряжаетесь этим летним настроением, нашей музыкой, готовитесь писать мне ваши ватсапески. Некоторые уже прилетели, вижу. Я вам расскажу, что совсем-совсем скоро, буквально через одну композицию, это через минутки 3-4, я вас буду знакомить с очень знаменитой группой TDR. Вы наверняка знаете. Вот ко мне сейчас зашел коллега Милан Левитин, я только название сказала. Он говорит: «А, ну так это ж крупняк». Понимаете, это компания, которая является одной из самых крупнейших компаний в сфере недвижимости в нашей стране. Это одна из немногих компаний, которая сопровождает проект на всех этапах, от идеи и планирования до строительства, продажи, полные гарантии. Вот именно с ней я буду вас сегодня знакомить. И я буду это делать не одна, у меня будет прекрасная гостья. Ну, группа работает в нескольких направлениях. Сразу помечу, чтобы вам было уже интересненько. Это и строительство жилых комплексов, офисов, коммерческих объектов, логистика, обновление городов и отделочные работы в нашей стране, в Израиле и даже за рубежом. Поэтому буквально через несколько минут мы познакомимся с представителем компании и узнаем, что же сейчас они предлагают нам. Ну а пока двигаемся дальше.

0: реклама.
1: Да, домовые сегодня не ходят в старые дома, они ходят только в современные. Это уже, говорят, не один специалист. Я слышала это не только от специалистов, я слышала это от людей, которые тоже переехали в новые дома и довольны. Домовые сегодня современные, они защищают вас от шумных соседей и открывают вам красивые просторы. Ну и если вы действительно ищете большую квартиру, например, в Батьяме, а сегодня мы представляем именно жилой проект Тидар Мефца Синай Батьям в востребованном районе в центре Батьяма, то мы будем разговаривать с представителем отдела продаж Лилия Городецкий. Здравствуй, Лилия.
2: Здравствуй, Катюша.
1: Привет,
2: очень
1: я рада
2: приятно
1: тебя здесь.
2: С тобой познакомиться.
1: Мне очень тоже. Приятно. Мне тоже. Смотри, ну такие проекты не часто бывают, и вообще это какой-то подарок судьбы на самом деле. Я скажу от себя, что я, в общем-то, давно в Израиле, и вот сейчас вот такое, смотрите, прям какие скидочки. О чем речь? Что вы нам предлагаете?
2: Ну, начнем с скидочек.
1: Давай со скидочек.
2: Ну, давай
1: прям, со скидочек.
2: Давай
1: со скидочек. Все как девочки любят.
2: Ну, да. Но так как квартиры большие, поэтому очень хорошие скидки и большие скидки нужно получать. Например, пятикомнатная квартира, скидочка 250 000, скажем так, не
1: Ничего
2: везде,
1: себе.
2: Не везде, это да, не везде
1: Но
2: можно
1: это
2: найти
1: надо еще
2: такое.
1: Мужу надо как-то преподнести правильно, да, то есть почему я хочу эту квартиру, почему нужно вот получить эту скидочку. Мы находимся сейчас, мы говорим о том, что это в востребованном районе в центре Батьяма.
2: Очень.
1: Вы начинаете только строить или это уже строительство пошло полным ходом?
2: Ты задела, это моя любовь, Батьям, я вообще люблю Батьям, я люблю все, что строится в Батьяме, для меня это, как говорится, мое родное, особенно этот проект я знаю в зародыше, я видела, как его убирали, эти старые дома страшные, и вот теперь сейчас уже второй этаж строится.
1: А, то есть этот проект
2: второй
1: уже
2: этаж.
1: В плане строительства в полном.
2: Да, и квартиры, что самое интересное, квартиры, вот если кто смотрел, ищет квартиру и смотрел в других проектах, то, например, салон, он очень маленький.
1: Вот, говорят, что домовые как раз-таки в эти маленькие квартиры не ходят, понимаешь, красивые вход,
2: ну просто нету
1: а потом
2: места.
1: Маленькие квартирки.
2: Места нет для домового, места нет, поэтому вот он там туда и не ходит. Но если серьезно, что это, я сама лично люблю большие квартиры.
1: А кто не любит, покажи.
2: Я люблю очень большие квартиры, поэтому Тидары он сделал 50 метров, вот только вот сам салон.
1: Вау.
2: И это просто шикарно. Это заходишь, шикарно. Это еще выход на балкон, который там 13-16 метров в зависимости от квартиры. И поэтому, да, это...
1: Кроме пятикомнатных, есть еще квартиры четырехкомнатные, то есть кому, может, все-таки не надо пять комнат.
2: Да, да, есть четырехкомнатная, есть трехкомнатная. Но очень важно сказать, что квартиры большие. В самом смысле слова, это не стандартные, они увеличенные комнаты, сам салон увеличен, и сами комнаты тоже большие, поэтому... И поэтому цена, которая вот предлагает Тидар, она реально по метру, она низкая.
1: Но для того же домового и в первую очередь для нас, и у кого маленькие дети и вообще дети, да и вообще даже если нет детей, все равно нам в первую очередь важна безопасность. То есть чтобы дом был крепким, защищенным. Что предлагает Тидар? Я смотрю, вот я заходила на сайт, я вижу, что есть защищенные комнаты, да, так называемые мамады, обязательные. Парковка для каждой квартиры, это тоже сегодня очень важно, потому что приезжать после работы, еще искать, где машину поставить, это, ну, полный загон, а хочется же... У нас же у девочек вторая смена, нам же еще приготовить надо, да, там дома это все сделать. Поэтому очень хочется комфортную квартиру, да, и я смотрю, что Тидар, да, предлагает это.
2: Катюш, ну ты мне прям не дала удивить, не дала мне сделать сюрприз. Да, квартиры, во-первых, Тидар уделяет качеству строительства, и современные инженерные технологии и контроль качества, просто вот методы управления строительством очень сильные. Вот и даже мне нравится, как они строят сами стены. Вот просто, если кто-то просто надоел шум этих всех соседей, это просто эти,
1: звукоизоляция.
2: Да, и звукоизоляция, и вот между двумя вот стенами делается такой хомер,
1: да, окей, мы все знаем,
2: вот, который он делает и звукоизоляцию, и ты не слышишь соседей, и он еще к тому же сохраняет тепло. Когда мы зимой,
1: наконец-то, хоть кто-то
2: догадался
1: до этого.
2: Это колоссальная вот экономия электричества, и когда жара, вот оно сохраняет холод.
1: Обалдеть! Я столько лет уже мечтаю об этом. Ну сколько это можно реально слышать этих соседей и вот этих тоже.
2: Помимо этого, шикарное лобби. Ну мы, девочки, очень любим красивое все. Это шикарное лобби на 2 этажа. И эти красивые вот эти мальот, как это, скажи мне,
1: лифт.
2: Как это? Лифт. О, да, лифт.
1: Подожди, ты сказала во множественном числе, он что, не один?
2: Нет, не один.
1: Он даже два?
2: Да,
1: два.
2: Обалдеть.
1: Вообще подарок, кстати, был.
2: Вообще.
1: Ну, отлично.
2: Ты, может, там сумочку поставила, на втором поднялась, и, конечно, ты поднимаешься со своей стоянки.
1: Вау.
2: Ну, просто, да, шик.
1: Девчонки, это прямо, это для нас.
2: Шик до блеск.
1: Отлично. Ну, Тидар нам не только это предлагает, есть еще очень много интересного, о чем мы узнаем буквально через несколько минут. Мы встречаемся в этой студии еще раз. Ну а пока звоните и узнавайте сами. Звездочка 83-83. Тидар Мевцасина Батьям. Звездочка 83-83. Я не прощаюсь. Мы встречаемся в этой студии буквально через несколько минут.
0: Реклама.
3: Мне хорошо рядом с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: говорит нам елка, и я уверена, что легко ей стало после того, как она получила красивую квартиру, да еще и по скидке. Что есть, собственно, и у вас тоже сделать? Тидар Мифца, Синай, Батьям, я только напомню, звездочка 83-83, звоните сейчас, потому что скидка до 215 тысяч шекелей, это только позвонившим сейчас. Впереди небольшой рекламный блок, но затем я сразу же возвращаюсь к вам и к вашим домовым.
1: Реклама.

0: Здоровый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
8: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
0: Реклама.
9: А я в очках, я в черных очках.
10: Снова Вергунова.

Продолжаем двигаться с вами по волне 89.1 FM. У нас тема простая, конечно же, жилищная. Красиво жилищная. Ну и если уж говорить про жилье, то вопрос эфира был простой. Почему современные домовые не хотят жилиться в старых, в старых квартирах? Слушатели пишут, что традиционный домовой в лаптях и с бородой, который мы знаем, да, это уже миф, он уже легенда, а современные духи дома выбирают минимализм. И зачем же им скрипучие половицы в хрущевках, если можно переехать в хай-тек с панорамными окнами? Домовые просто хотят тоже комфорта. И если вы хотите комфорт, друзья мои, и хотите, чтобы ваших соседей не было слышно, и чтобы вид у вас из окна тоже был красивый, то, пожалуйста, Тидар Мивца Синай Батьям. Именно сегодня, именно сейчас, звездочка 83-83, звоните. Строительные формулы в новостройках бизнес-класса замечают странную активность, да? Вроде дом только сдали, ключи никому не дали, а на техническом этаже кто-то шуршит. Замечали, кстати, это, да? Когда идет большая стройка какой-нибудь высотки, вроде бы уже весь дом построен, и какое-нибудь там окошечко горит. Эксперты шутят, что это домовые бронируют квартиры на этапе котлована, чтобы успеть до подорожания. Подорожания сейчас нет, зато есть скидки до 215 тысяч. Пожалуйста, звездочка 83-83, звони.

0: Реклама.
1: Ну что ж, друзья, продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Здесь и сегодня мы решаем летние важные планы. У кого-то это на отпуск, а у кого-то на приобретение классной, большой, огромной, я бы сказала, квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. И речь, разумеется, идет про проект Тидар Мифца Синай Батьям. С нами в студии сегодня представитель отдела продаж Лилия Городецкий. Классно все рассказывает. Я думаю, что половина девчонок уже где-то там по дороге звонят своим мужьям и говорят, вот-вот-вот, это те дома, которые мы с тобой видели, вот они уже строятся, вот сейчас уже надо брать. Почему? Привет тебе еще раз.
2: Привет, привет. Вот, и насчет скидок, очень важная часть, которую можно вот сказать мужу и, в принципе, получить желаемую квартиру. Когда это оплата, да, вот 20% оплаты, когда это при...
1: При подписании,
2: 20%
1: проекта, да,
2: оплаты. И вот остается у нас 80%. Например, если там, я говорю в обобщенном, если стоит квартира 1 000 000, ну сейчас такого нет, ну просто,
1: но
2: давайте помечтаем.
1: Понятно, принимать цифры, поскольку...
2: То мы проплачиваем 20%, да. Что это 200 тысяч, потом у нас остается 800. Да. Если с другими застройщиками это в основном случается, если... 80% привязано к индексу,
1: да,
2: то в конце, когда вот при получении квартиры, это может быть и не 800, которые осталось, это может быть и 1 400 000, да,
1: да.
2: Вот это, да, если привязано к индексу.
1: То есть, простыми словами, цифра растет.
2: Растет.
1: А в вашем случае
2: что происходит? В нашем случае Тидар это фиксированная цена, и если проплачено 200 тысяч, и нам осталось 800, то она не привязана к индексу, и мы платим в конце 800. Так человек уже может себя вот конкретно подготовить к этой
1: это
2: цене.
1: Это очень важно.
2: При принятии, уже при получении квартиры.
1: Вот. А, то есть к моменту заселения, да?
2: К моменту заселения, да.
1: Всё. И у него это фиксированная цена, и это очень важно, почему я говорю, потому что мы и так не можем как-то определяться, да?
2: Очень
1: можем
2: важно.
1: Полететь, не можем полететь.
2: Да.
1: У нас все сегодня настолько... мы не можем планировать. А
2: да.
1: Когда у тебя есть вот эти вот 20% в начале и 80% при заселении, это говорит о том, что у вас еще остается момент, что вы можете запланировать там добавочные какие-то мебель купить новую, например, да? Может быть,
2: это,
1: и по случаю
2: да.
1: приобретения сгонять куда-нибудь в отпуск, девчонки.
2: Почему
1: бы и нет? Нужно звонить. Звездочка 83-83. Тидар Мифца Синай Батьям. Здесь и сейчас, как я уже сказала, таких скидок, в общем-то, не бывает. Вы можете это сами проверить в интернете. Это сегодня легко. Доктор Гугл. Вбивайте все, что хотите. Если вы не видели, я видела, где это, этот проект. Это действительно красивый, но вокруг я не обратила внимания. Нам это тоже важно, особенно девчонкам, у которых вторая смена дома, да? Что у нас происходит вокруг вашего строительства?
2: Ой, что у нас происходит вокруг нашего строительства? Да, самое лучшее. Я не просто так говорю, я влюблена в этот проект, потому что вот так вот, если кто знает Батьям, весь Батьям, он просто переполнен, просто вот негде поставить иголку. Здесь, в этом проекте, вот сзади, да, вот дом выходит на парк.
1: Вау.
2: И еще какой плюс в этом, что никогда не будет там ничего
1: стройки.
2: Строиться.
1: Это очень важно.
2: Это просто ты открываешь балкон, сидишь так, если ты
1: кофе,
2: куришь,
1: да.
2: Я не курю, да, с чашечкой кофе или с бокалом вина. И вот это все птички и все вот это зелень. А если кто хочет, предпочитает части на море, кстати, верхние этажи прям видно море, и тоже его никто никогда не заслоняет.
1: Да, не заслоняет,
2: да,
1: потому что
2: там идет уже такой торговый центр, там уже идет дом культуры, поэтому никогда не будет там высотных домов.
1: То есть не будет окна в окна, во-первых, это тоже очень важно.
2: Это шикарно,
1: да? Знаешь,
2: просто,
1: вот это вот
2: просто,
1: окна в окна.
2: Да.
1: Соседка, ты селедку
2: да.
1: перестала уже жарить? Да, вот это
2: вот,
1: же кошмарно.
2: Вот.
1: Я очень рада, что есть такие проекты, которые нас освобождают вот от этих соседей окна в окна и не шумно.
2: Я еще забыла тебе сказать.
1: Так.
2: Кстати, есть детская комната, вот если тебе чуть-чуть поднадоело дома вот этот гуми, и если вот есть дети, да, и можно спуститься вниз, детскую комнату. И
1: это в доме,
2: это
1: в самом здании детская
2: комната. И
1: так.
2: Есть спортивный зал.
1: Опа! Вот сейчас в точку
2: спортивный
1: было.
2: Спортивный зал, да.
1: Вот сейчас прям в точечку было.
2: Мы же возле моря живем, сама понимаешь.
1: Конечно.
2: Фигура — это прежде всего. его.
1: Конечно. Вот. То есть нужно звонить. Звездочка 8383. Когда мы позвоним по этому номеру телефона, есть кто-то, кто объяснит нам, расскажет.
2: Если
1: или
2: можно
1: назначать...
2: я себя вот... Да. Я хочу сказать, если кому-то удобнее говорить на русском языке, то можешь попросить, Лилия, я всегда к вашим услугам.
1: Отлично. Или же получить информацию на иврите и договориться о встрече, да, как это происходит. Мы звоним звездочка 8383, договариваемся о встрече, приходим, нам есть куда прийти, все верно?
2: Да.
1: И поговорить, и нам все расскажут, и наверняка покажут даже эти проекты. Есть возможность или пока еще нет прийти посмотреть квартиры, их можно будет увидеть пока на проекте, и все это, конечно же, после того, как вы позвоните звездочка 8383.
2: У нас отличная консультанты, так что они покажут, расскажут, вы не останется никаких вопросов абсолютно, это люди, на, которые вот высший уровень, вот реально специалисты по своей работе.
1: Отлично. Лилия Городецкий, представитель отдела продаж, нам предлагает сегодня Тидар Мифца Синай Батьям. Я предлагаю вам прямо сейчас, уже не откладывая на завтра, звонить звездочка 8383. Разумеется, мы еще целую неделю будем знакомить вас с этим проектом, углубляться во все тонкости и нюансы. Невозможно просто сейчас вот за пару минут рассказать все. Но я хочу самое главное подчеркнуть, что это действительно огромные, большие квартиры. Это не то, что у вас, вы зашли, у вас огромные лобби, а потом вот эти маленькие квартирки, как были такие проекты тоже. Кому-то, может быть, это и важно. А есть большие комнаты. И мне еще один вопрос, такой нюанс. Если у людей уже есть квартиры, которые приобретали, например, там 15-20 лет назад, но хотят увеличить свою жилплощадь, допустим, они же могут прийти посмотреть. Это что же, по-моему, самый лучший вариант, когда вот такое вот хочется увеличить свою площадь. Они продают свою квартиру и покупают в новом доме. Это же шикарно.
2: Шикарно. Я еще тебе забыла сказать один случай. Позвонил один клиент и попросил рассказать про пентхаус.
1: Так.
2: Вот. Я сказала ему, я еще ему предложила там две стоянки. Говорю, если вам не хочется, если вам не нужны две стоянки, можете одну продать. Он сказал, нет, я оставлю это для моих детей. И вот я начинаю ему предлагать и рассказывать о компании Тидар. Он сказал, я знаю, у меня уже есть квартира, вот поэтому, как говорится, лакох хозер, это довольный клиент, лучше. Это уже самая лучшая реклама.
1: Конечно же, звездочка 83-83. Лилия, спасибо большое тебе. Мы не прощаемся, на этой неделе будем еще говорить и говорить о компании Тидар, Мифца Синай Батьям. Звездочка 83-83. Пока.
0: Реклама.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони. Звездочка 9533. Центр ГАФ Кюр. Звездочка 9533.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Мебель ДАКС. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: Center Car Azur.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
10: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви, 23.
11: Абалонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
13: Продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Пока я изучала вместе с вами компанию Тидар и запоминала, что звонить нужно по номеру звездочка 83.83, время пролетело. 16 часов 53 минуты в студии Первого радио. Это говорит, что этот час уже подходит к своему завершению. Впереди у нас еще целая рабочая неделя. Я очень

Надеюсь, что вы готовы к ней. С нашим настроением, с нашей музыкой. Ну и с нашей важной и нужной информацией. Тему я не буду закрывать, пожалуй, возьму ее, возможно, и на следующий эфир, который состоится уже в четверг в 16 часов. Приду и буду вновь ждать вас здесь у микрофона снова. Ну и буду ждать ваши ватсапески на тему «Домовой, живете ли вы с ним и дружит ли ваш домовой, например, с умной системой «Умный дом». Желаю вам хорошей недели, рабочей недели, продуктивной. Пусть она у вас складывается по максималке хорошо. Встречаемся с вами в четверг. Всем пока.

0: Снова Виргунова.
1: Голосуем на 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Реклама.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
13: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
14: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
15: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
16: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
17: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
18: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
19: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
20: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
21: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
22: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
2: Реклама.
23: Первое радио. Новости.
24: Глава Генштаба Эйяль Замир спустился в туннели Хизбаллы под крепостью Бафор. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир сегодня посетил район хребта Бафор на юге Ливана. Вместе с ним в поездке участвовали командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мело и ряд офицеров. Во время визита Замир ознакомился с оперативной обстановкой, спустился в обнаруженный под горным массивом подземный комплекс, встретился с военнослужащими. Район Бафора представляет собой господствующую высоту, насыщенную террористической инфраструктурой, подчеркнул глава генштаба. Хизбалла при финансировании и под руководством Ирана на протяжении десятилетий создавала здесь разветвленную систему подземных сооружений, вырубленных в толще горы. Они предназначались для создания командных пунктов, управления боевыми действиями, размещения огневых позиций и подготовки атак против населенных пунктов севера Израиля. Сегодня наши силы контролируют как ключевые позиции на поверхности, так и эти подземные объекты, заявил он. Замир подчеркнул, что армия Ливана обязана выполнять условия подписанного соглашения и очищать район от боевиков Хизбалла и террористической инфраструктуры. Он напомнил, что действия израильских войск в районе Бафора и на юге Ливана осуществляются в соответствии с принципами соглашения и предусмотренными им механизмами и направлены на обеспечение безопасности жителей северных районов. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху сегодня на заседании правительства прокомментировал информацию о возможном изменении американской политики в отношении сектора Газа. Он не стал опровергать сообщение о том, что администрация США отказалась от требования разоружения Хамаса как обязательного условия восстановления анклава, однако подчеркнул, что Израиль не допустит реализации такого сценария. «Восстановления Газа не будет без разоружения и демилитаризации сектора», — заявил Нетаньяху. Премьер также отметил, что жители Газа, желающие покинуть сектор, должны иметь такую возможность. По его словам, Израиль продолжит удерживать буферные зоны внутри анклава. У жителей Газы должна быть свобода выбора. Тот, кто хочет уехать, сможет это сделать, а тот, кто останется, не должен представлять для нас угрозу. Теперь существует новый приграничный пояс вокруг Газы, внутри самой Газы, сказал премьер. На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины, протестующих против прокладки трамвайной линии. Несколько демонстрантов проникли на стройку, мешая проведению работы, ломая оборудование. Полиция приступила к разгону демонстрантов. Корпорация КАН отмечает, что ущерб, причиненный ультраортодоксальными демонстрантами за несколько лет строительства, оценивается в 6 миллионов шекелей. Следующий раунд переговоров между Ираном и США, вероятно, пройдет либо в Исламабаде, либо на швейцарском курорте Бюргеншток, сообщил сегодня пакистанский портал Даун со ссылкой на дип-источники. Есть два варианта для организации технических переговоров – Исламабад и Бюргеншток. При этом Исламабад – наиболее вероятный вариант, сказал один из собеседников журналистов. Ранее сообщалось, что эти переговоры намечены на 11 июля, однако финального решения по ним стороны еще не приняли. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30. В Тель-Авиве 24-32. В Хайфе 22-28. В Бершеве 20-35. В Эйлате 27-42 градуса. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

Henry Camomile и Медуза. Don't wanna go home. И я с ними полностью не согласна. Я очень wanna go home. И я думаю, что вы тоже очень wanna go home. То есть отправиться домой, конечно же. Но ничего, попытаемся скрасить это время, пока вы добираетесь до дома классной музыкой, которая звучит на волне Первого радио 89.1 FM на шестой передаче, которая, между прочим, началась и продлится 3 часа вплоть до 8 часов. Да, там далее мужчины не плачут, как обычно, все по воскресеньям. Пятое июля у нас с вами на календаре. Всех приветствую, началась рабочая неделя. Что ж такое-то? Как же так происходит, что выходные просто моргну, их нету? Просто нету. Хорошо, ладно. Я вчера открыла, наконец-то, купательный сезон. Впервые сходила на пляж, хотя я уверена, что многие уже... Как так-то впервые? Вот уже второй месяц лета. Да. Я вообще, бывает, раз за год, а бывает, вообще не хожу на пляж. Так что для меня это уже подвиг. Если вы слушаете шестую передачу довольно часто, то вы знаете, что я безумно боюсь воды. Но я вчера даже искупалась, да. Я вот такая вот молодец, переборола себя. Хотя море было безумно грязным. Да, неприятненько. Ну что ж. Вот такие вот дела, вот такие вот выходные были, а как они прошли у вас? Надеюсь, что все было замечательно, вы кайфовали. Ну, а рабочая неделя, первый день уже практически позади, так что можно надеяться на лучшее, что неделя пройдет незаметно и снова наступят выходные. Боже, я всегда так жду выходных, господи, боже мой. Так вот, о чем мы сегодня? А сегодня мы с вами классно проведем время, будем сидеть, болтать, слушать музыку. На 18.30 мы еще и услышим рубрику «Культурный антракт» от Лалены Пришель, в которой она расскажет, какие интересные события, мероприятия, выставки, концерты и тому подобное происходит на этой неделе в Израиле и куда можно сходить. Может, как раз-таки и на выходные. Посмотрим. Ну что ж, давайте начинать. Прямо сейчас у нас «Шелк» от Вани Дмитриенко. Как вы знаете, у Вани Дмитриенко песни дольше 2 минут не бывает, поэтому послушаем. Я завершу.

Мика, это был Мика. Ну что ж, давайте мы с вами начнем нашу сегодняшнюю тему. Если вы думаете, что ваша жизнь превратилась в бесконечный день сурка, а календарные праздники стали предсказуемыми, скучными, то сегодняшний эфир перевернет ваше представление о веселье. Ведь мы привыкли отмечать, ну не знаю, к примеру, Новый год, день рождения или традиционные израильские праздники с чинной торжественностью. Но человечество в своей массе — это такая субстанция невероятно безумная, ироничная и креативная. И сегодня мы отправимся в грандиозное и абсолютно абсурдное путешествие по самым отдаленным уголкам планеты, чтобы узнать, до каких невероятных глубин может дойти человеческая фантазия, когда дело касается праздников и традиций. Давайте услышим вместе о чемпионатах, которые вызовут недоумение, фестивалях, где здравый смысл официально уходит в отпуск на неопределенный срок, и никакого занудства, естественно, никаких банальных исторических справок, только чистый, концентрированный драйв, юмор и удивительные истории, которые вы точно захотите пересказать друзьям, близким, родным, да неважно кому. Так что пристегивайте ремни, начинаем наш парад планетарного безумия. Но все это мы начнем сразу после нескольких композиций. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Мебель «Дакс» – Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
6: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
7: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango. 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
0: Реклама.
8: Шестая передача.
9: Ну что ж, шестая передача в эфире. Как и обещала, сегодня будем разбираться с фестивалями, праздниками, которые существуют по всему миру. Ну а вы можете поделиться, какой же праздник для вас главный в жизни. 054-2070-800. Вот какой праздник вы больше всего празднуете? Выберите один и напишите о нем на нашем WhatsApp 054-2070-800. И начнем мы, пожалуй, из Англии. Каждый год в тихой английской глубинке Котсволдс собираются сотни людей ради самого травмоопасного и захватывающего зрелища в мире. Суть праздника невероятно проста, но от этого не менее безумна. С вершины невероятно крутого и скользкого холма запускают круглую головку двойного глостерского сыра. И буквально через секунду вслед за ней бросается толпа отчаянных участников, которые пытаются поймать этот ускоряющийся снаряд. Поскольку склон практически вертикальный, люди не бегут, а буквально катятся кубарем, совершая головокружительные кульбиты и сальто. Скорость того самого сыра может достигать 100 км в час, так что догнать его физически невозможно. А победителем объявляется тот, кто первый пересечет финишную черту у подножия холма. Даже если он это сделает на спине, вниз головой, совершенно неважно. Ну, главное, живой. В качестве главного приза триумфатор получает ту самую заветную головку сыра, ради которой он рисковал своим здоровьем. А у подножия холма всегда дежурит несколько бригад скорой помощи. Ну, сами понимаете, вывихи, переломы, ушибы там являются абсолютно рядовым явлением. И местные власти неоднократно пытались запретить это сумасшествие по соображениям безопасности, но верные традициям англичане каждый раз игнорируют запреты и продолжают собираться на холме. Представьте себе. Ну что же, а вы пока отвечаете, какой праздник вы празднуете. Ну вот Александр из Хадера нам что-то записал. Давайте послушаем.
10: Добрый вечер, Алина. Самый лучший праздник 1 мая. Мы по улице идем с красными шарами. Эти красные шары мы залили сами.
9: Ну вот видите, у каждого свои предпочтения. Какие предпочтения у вас в праздниках? Что вы празднуете? Может быть, это Новый год? Может быть, это Рош ха-Шана? Может быть, это день рождения? А может быть, я не знаю, 8 марта? А почему, собственно говоря, или нет? А может быть, вы каждый год ждете именно Пурим, чтобы нарядиться просто-напросто? Рассказывайте 054-2070-800. А ты так и знай, Мари Краймбери поет нам, а мы слушаем. Погнали! Погнали!

Первое радио. Всегда с тобой.

Ну а мы продолжим фестивалем Наки Сумо. Я думаю, что из названия Сумо сразу понятно, что дело-то в Японии. А там существует удивительный праздник, который, на первый взгляд, может показаться суровым испытанием для детской психики, но на самом деле он несет исключительно благие намерения. На этом фестивале профессиональные борцы Сумо берут на руки младенцев и пытаются заставить их заплакать. Они строят гримасы, издают странные пугающие звуки и высоко поднимают малышей к небу. И побеждает тот ребенок, который заплачет первым, самым громким и заливистым образом. Считается, что громкий детский плач отпугивает злых духов и демонов, которые могут навредить здоровью подрастающего поколения. Если же малыш оказывается слишком смелым и флегматичным и наотрез отказывается реветь, в дело вступает судья в устрашающей маске, который доводит дело до конца. Японцы свято верят, что этот ритуал приносит детям крепкое здоровье, силу и удачу на всю оставшуюся жизнь. Родители выстраиваются в огромные очереди и платят немалые деньги за то, чтобы их чадо хорошенько проявило на руках у грозного сумоиста. Зрелище выглядит невероятно, конечно, колоритно. Вот представьте, огромные суровые мужчины в набедренных повязках и такие крошечные, громко кричащие младенцы. Вы, конечно, слышите это все как абсурд полнейший, но слушайте, это их традиция в конце-то концов.

0: 26-я передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
11: Оболонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
16: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион. Лещанский, 3.
17: Жаркое лето в Center Car.
18: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
17: Center Car Азур. Терех Ашива 9.
19: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
20: Ну что ж, продолжим знакомиться с праздниками по всему миру. И передвигаемся в Финляндию, в городке Санкаяви. Ежегодно проходит соревнование, которое проверяет на прочность не только физическую подготовку мужчин, но и их семейные узы. Мужчины должны как можно быстрее преодолеть суровую полосу препятствий длиной около 250 метров, неся на себе своих спутниц. Трасса включает в себя глубокие рвы с ледяной водой, песчаные насыпи, бревна и скользкие заборы. Существует несколько техник переноски, но самой популярной и эффективной является эстонский стиль, когда женщина висит вниз головой на спине мужчины, обхватив ногами его шею. К участницам предъявляются строгие требования. Они должны быть старше 17 лет и весить не менее 49 килограмм. Если женщина весит меньше, организаторы безжалостно догружают мужчину тяжелым рюкзаком. И самое веселое в этом чемпионате – это главный приз, который получает победитель за первое место. Триумфатору вручают количество пива, которая в точности соответствует весу его любимой супруги. Этот праздник собирает тысячи зрителей со всего мира и доказывает, что семейная жизнь – это действительно тяжелый совместный труд. Но я также хочу напомнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А вообще, праздник-то прикольный, как по мне.

Ну что, продолжим знакомиться с праздниками. В этот раз мы отправляемся в Испанию. Маленький испанский городок Буньоль раз в год превращается в колоссальное поле боя, где главным и единственным оружием становятся спелые помидоры. На этот праздник съезжаются десятки тысяч туристов со всего земного шара, готовых полностью испачкаться в красной мякоти. Ровно в 11 часов утра на центральную площадь въезжают огромные грузовики, доверху наполненные тоннами спелых томатов. Перед началом безумной битвы организаторы обязательно раздавливают помидоры, чтобы минимизировать риск получения травм при броске. После специального сигнала начинается настоящий хаос. Каждый бьется сам за себя, швыряя томатные снаряды во все стороны. Ну, просто представь себе, как это вообще происходит. По-моему, это должно быть очень забавно, не правда ли? Буквально за час улицы города превращаются в настоящие реки из томатного сока, глубина которых порой доходит до щиколотки. По правилам фестиваля запрещено рвать на других участниках одежду и бросать твердые предметы. Ну а после окончания этого безумия включаются пожарные машины, которые отмывают городские стены, а участники отправляются мыться в реку. Интересно, что томатная кислота отлично очищает брусчатку, и после праздника улицы города сияют идеальной чистотой. А фестиваль проводится в честь покровителя города, святого Луиса Бертана и Богоматери-заступницы, и начало традиции было положено в 1945 году. Утверждается, что первая битва помидорами произошла между друзьями в процессе после драки на фестивале. В период правления Франко праздник был запрещен как не имеющий религиозной значимости, но возродился в 70-х годах. С 1980 года помидоры для праздника поставляются городскими властями, а в 2002 году Центральное бюро туризма присвоило фестивалю статус международного, чтобы вы понимали. Потому что на самом-то деле в городке живет всего, по-моему, 9 тысяч человек, но для праздника съезжаются более 40 тысяч туристов. Ну и, естественно, жилья для всех не хватает в этом маленьком городке, поэтому многие приезжают из Валенсии, которая находится в 38 километрах. Интересно, а вы бы захотели поучаствовать в этом безумии? Я прям даже не знаю.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем переходить, конечно же, во второй. Но все это после вот последней композиции, рекламы, выпуска новостей. Ну и вновь с вами встретимся и продолжим обсуждать, какие же интересные праздники и фестивали бывают на этой планете. Что интересного можно отметить? Ну а вы оставайтесь с нами на 89.1 FM. Шестая передача. С вами я, Алена Дарк.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Пельмени?
5: Да.
4: Вареники?
5: О, да.
4: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
6: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
9: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Один человек погиб и двое получили травмы в результате наезда автомобиля в Негеве. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На открытой местности недалеко от кибуца Шумрия легковой автомобиль сбил трех жителей палестинских территорий. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом констатировали смерть одного из пострадавших на месте. Двое остальных были доставлены в больницу Сорока в Бершеве с травмами средней степени тяжести. Пресс-служба полиции передает, что пострадавшие в этом ДТП, по всей видимости, являются жителями палестинской автономии и находились в Израиле незаконно. Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии и проверяет версию, согласно которой наезд был совершен водителем, занимающимся доставкой в Израиль палестинских нелегалов. Ведется розыск водителя. Мадштаба Хаменеи не появился на церемонии прощания с отцом, бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, убитым в начале войны, сообщает агентство Рейтер. Церемония прощания с Али Хаменеи, которого на посту верховного лидера Ирана сменил Мадштаба, идет в Тегеране уже два дня. Ее посетили трое других сыновей Хаменеи – Мустафа, Масуд и Мейсам. Тот факт, что Мадштаба Хаменеи до сих пор не появился на церемонии прощания с отцом, отмечает CNN, вызывает вопросы о его состоянии здоровья и о том, кто на самом деле сейчас руководит Ираном. Минобороны России заявила, что Украина отказалась приостановить боевые действия в Константиновке для передачи тел погибших украинских военнослужащих. В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения, объявило российское военное ведомство. Украинские власти на момент выпуска не комментировали это заявление и не объявляли, что отказываются приостановить бои в Константиновке, чтобы забрать тела погибших. Минобороны России ранее заявила, что предлагает Украине с полудня 6 июля на 4 часа прекратить обстрелы Константиновки для проведения гуманитарной акции. Исполняющий обязанности гендиректора Центральной избирательной комиссии Израиля Дин Ливне рассказал о планах организовать прямой эфир во время подсчета голосов на предстоящих парламентских выборах. Наблюдать за подсчетом голосов немного скучно, но все желающие смогут убедиться в том, что нет никаких подтасовок, заявил он сегодня на конференции издания «Исраэль Айом». Ливне также предупредил о попытках подорвать доверие общества к результатам выборов еще до их проведения. По его словам, угроза исходит не от какой-либо политической силы внутри страны, а от очень серьезных врагов, которые целенаправленно работают над делегитимизацией израильских демократических институтов. «У меня очень большие опасения на этот счет», — сказал он, добавив, что силы безопасности уже работают над противодействием этой угрозе. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30. В Тель-Авиве 24-32. В Хайфе 22-28. В Бершеве 20-35. В Эйлате 27-42 градуса. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
4: Шестая передача на Первом радио.

18.07 в стране. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Дорогие друзья, приветствую вас на шестой передаче. Ну что, второй сейчас начинается, и мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему. А мы говорим про то, какие бывают праздники, фестивали и тому подобное в мире. Что интересного придумали люди, что отмечают люди. А если у вас есть любимый праздник, напишите об этом на нашем WhatsApp 054-2070-800. Какой праздник вы ждете больше всего целый год? Ну что же, а мы переходим к Финляндии, которая подарила миру еще одно невероятно забавное зрелище, где люди могут выплеснуть свою нереализованную энергию рок-звезды. В городе Аулу ежегодно собираются взрослые и солидные люди, чтобы соревноваться в игре на несуществующих музыкальных инструментах. Участники выходят на большую сцену под мощный рок-хит и имитируют игру на электрогитаре с максимальной экспрессией. Оценивается не только точность попадания в аккорды, но и артистизм, харизма, а также безумие сценического образа. Музыканты падают на колени, делают сальто, прыгают со сцены в толпу и рвут на себе рубашки, терзая пальцами воздух. И главная идеология этого забавного фестиваля заключается в том, что если бы все люди в мире играли на воображаемых гитарах, то войны на планете прекратились бы навсегда. А что, неплохо, по-моему, не правда ли? А победитель получает в награду настоящую, вполне осязаемую дизайнерскую электрогитару ручной работы. Зрители поддерживают участников с таким же неистовством, как на концертах легендарных групп вроде «Металлика» или «AC/DC». И этот, знаете, все-таки доказывает, что для того, чтобы стать рок-легендой, вовсе не обязательно знать нотную грамоту. Можно поехать в Финляндию и немножечко кайфануть на сцене, просто играя на воображаемых инструментах. Вот вам план, чем можно заняться в будущем. Посмотрите, когда проходит этот конкурс, и, может быть, тоже совместите приятное с полезным. Да еще и гитару настоящую, реальную выиграете. Но у нас прямо сейчас композиция от группы «Винтаж» «Недетский мир».

Ну а мы переходим к следующему празднику. Какой же праздник можно отметить, спросите вы, а я вам сейчас все прекрасненько, быстренько расскажу. Вот, например, если вы поедете в Таиланд, что же там интересного можно найти и отметить? А в тайской провинции Лопбури люди устраивают грандиозный праздник, где главными VIP-гостями являются тысячи местных макак. Да, именно макак. Местные жители строят вокруг древних храмов огромные пирамиды из свежих фруктов, овощей, конфет и выпечки. И вес этого роскошного угощения ежегодно составляет несколько тонн. На его закупку тратятся огромные средства. Таким необычным образом люди выражают благодарность приматам, которые привлекают в регион колоссальные потоки туристов. Обезьяны ведут себя на этом банкете как полноправные хозяева жизни. Они прыгают по столам, кидаются едой, пьют газировку из банок и воруют вещи у задевавшихся зрителей. Иногда среди животных вспыхивают настоящие кулинарные войны за самый спелый ананас или сладкий банан. Туристам во время этого зрелища настоятельно рекомендуют спрятать очки, телефоны, цепочки, иначе они мгновенно станут трофеями хвостатых именинников. Это хаотичное, шумное и невероятное веселое зрелище собирает фотографов со всего мира. И заканчивается праздник тем, что сытые и довольные обезьяны лениво засыпают прямо на руинах старинных храмов.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛЬ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛЬ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
5: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Мебель Дакс, Ришон Лицион, Лещанский 3.
11: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
12: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
13: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
14: Just so, Enrique.

Ну что ж, расскажу про еще один фестиваль. «Эль Колачо» называется он. В испанской деревне Кастильо де Мурсия проходит одна из самых страшных и пугающих религиозных традиций, уходящая корнями в глубокое средневековье. В ходе этого праздника младенцев, родившихся в течение последнего года, аккуратно укладывают на мягкие матрасы прямо посреди проезжей части улиц. Затем мужчины, наряженные в яркие желто-красные костюмы, символизирующие дьявола, с разбега перепрыгивают через живые препятствия. В руках у дьяволов находятся хлыст и дубинки, которыми они в шутку пугают взрослых зрителей, стоящих вдоль дороги. Считается, что такой экстремальный прыжок полностью очищает младенцев от первородного греха и защищает их от болезней и злых духов. Католическая церковь официально не одобряет эту традицию и призывает отказаться от нее, но местные жители непреклонны. За всю многовековую историю проведения фестиваля не было зафиксировано ни одного случая травмирования детей, ведь прыгуны тренируются годами. После завершения прыжков младенцев осыпают лепестками роз, а счастливые родители забирают их домой. Вот такой вот интересный фестиваль. Ну что же, давайте-ка мы с вами продолжим этот вечер, но у меня есть кое-что для вас сейчас. Смотрите, да, совсем скоро будет культурный антракт, естественно, но до этого мне девушка прислала сообщение, и, знаете, да, я прекрасно понимаю, что сейчас не программа без выгоды, немножечко сегодня опоздали, но ничего, слушайте, может быть, найдется тот самый человек, который именно сейчас слушает программу и думал все время завести кота. Вот ему где-то 3 недели, может быть, месяц, откликается он на рябчик, но привыкнет к любому имени. Такой, знаете, милый котейка, могу прислать его фотографии, очень-очень прикольный. Естественно, к ветеринару пожелательно будет его сводить, как бы обработать, может быть, от блошек. А так, представьте, кто-то обретет просто счастье, поэтому если вы думали завести кота и заинтересовались, напишите мне сейчас на WhatsApp 054-27-800, я вам скину фотографии, может быть, координаты девушки, которая может привести его, причем в любое место в Израиле, чтобы вы его приютили у себя, чтобы он стал членом вашей семьи. Так что, может быть, кто-то заинтересуется сейчас. Давайте вместе узнаем.

0: После такой грустной песни веселая заставка, а почему бы и нет?
1: Культурный антракт.
0: 18:30 в стране, сегодня у нас воскресенье, а значит, что рубрика «Культурный антракт» выходит прямо сейчас и для вас. Владлена Прешель уже с нами на связи. Влада, привет!
2: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Впервые в Израиле робопарк приглашает в незабываемое путешествие вас, зрителей, где воображение встречается с технологиями. С 18 июля в Хай-парке в Кирьят-Моцкине, в комплексе, который включает в себя один из самых больших и красивых зоопарков Израиля, Илуна-парк, откроется настоящий парк роботов и аттракций для всей семьи. В программе выставка громадных говорящих роботов и робозверей с использованием искусственного интеллекта, захватывающее акробатическое шоу группы танцоров из далекой Кении на главной сцене, интерактивный аттракцион «Робо-дэнс» и зрелищный мастер-класс барабанщиков. По билету в робопарк можно также посетить один из самых красивых зоопарков севера Израиля. С 18 июля будет работать выставка, ну не выставка, а это аттракция «Кирьят-Моцкин Хай-парк». С 16 июля в кинотеатрах сети Cinema City в Израиле стартует показ полнометражного анимационного фильма «Маша и Медведь. Парк чудес». Зрителей ждет встреча с героями одного из самых популярных детских мультсериалов в мире. В новом фильме «Маша и Медведь» отправляются в захватывающее путешествие в парк чудес, и впереди их ждет день полный незабываемых встреч, увлекательных аттракционов, веселых испытаний, которые подарят и детям, и родителям улыбку и прекрасное настроение. Фильм дублируется на иврит с 16 июля по всей стране в сети кинотеатров Cinema City. Следующая грандиозная постановка «Тоска» Джакомо Пуччини будет показана в Израильской опере. Она завершает 40-й сезон Израильской оперы. Это произведение будет показано публике в постановке Ида Риклина. В оперных либретто смертями главных персонажей никого не удивишь, но тут зритель в один вечер становится свидетелем убийства одного героя, казни другого и самоубийства героини, а в центре коллизии история любви и злобных домогательств. Вот так все не ярко и не красочно, но тем не менее уж как есть. Пуччини выстроил «Тоску» как кинематографический триллер задолго до появления современного кино и задолго до появления вообще этого жанра как жанра. А каждая сцена усиливает напряжение, приближает героев к трагедии и, кроме захватывающего сюжета, произведение увлекает драматической музыкой. Спектакли пройдут с 17 по 30 июля в оперном театре Тель-Авива. Также напоминаю о том, что совсем скоро стартует «Ночь пожирателей рекламы 2026». Напомню, что это шоу покорило миллионы зрителей по всему миру, стало символом энергии, креативности и культурного удовольствия. Это не просто реклама, это настоящие арт-объекты и мини-фильмы. В программе «Фотозона» с красной дорожкой профессиональный фотограф, диджей, показ лучших роликов из последней коллекции «Ночи пожирателей рекламы». Хайфа 16 июля «Матнас Адар», Тель-Авив 20 июля «Культурный центр Анис». Да, все. Следующее. «Алиса в стране чудес» от Анатолия Вайсмана будет показана тоже совсем скоро при участии Израильского филармонического оркестра. Это сочетание различных форм искусства на одной сцене, то есть это не только постановка, которая прекрасно подходит для просмотра всей семьей, и детям и взрослым будет интересно посмотреть, но еще и это все в сопровождении классической музыки от камерного состава Израильского филармонического оркестра. Он вплетает в историю Льюиса Кэрролла музыку великих композиторов Чайковского, Грига, Дворжика, Мендельсона и других выдающихся авторов в исполнении лучших музыкантов Израиля. Тель-Авив, 24 июля, Гейхала Тарбут, два представления в 10:00 и в 12:30. Также напомню о том, что продолжается выставка «Balloon Wonderland» — волшебное королевство из 700 тысяч воздушных шаров. Это одна из крупнейших в мире выставок воздушных инсталляций и самая масштабная из когда-либо проходивших в Израиле. Экспозиция размещается на площади около 2000 квадратных метров и объединяет десятки захватывающих дух гигантских композиций воздушных скульптур. Кроме того, посетители ждут интерактивные зоны, огромные лабиринты, а также творческая мастерская для детей и их родителей, где на специальном мастер-классе они смогут создать собственные воздушные фигуры. Выставка проходит в комплексе «Арена» в Герцлии на втором этаже. Следующее. Легендарные рок-хиты с оркестром. Концерт при свете сотен свечей вас ожидает в Тель-Авиве. В этот вечер за сотнями мерцающих свечей оживут легенды рока, оркестр исполнит бессмертные хиты Queen, AC/DC, Deep Purple, Metallica, Rammstein и многие другие. Культовые группы прозвучат так, как вы еще их не слышали. То есть это рок в оркестровой аранжировке, и он обретает особую глубину. Тель-Авив, 8 июля, Центр музыки Тель-Авив-Яф. Дальше. Мюзикл «На льду» с хитами из Frozen 1 и 2. Это грандиозное шоу для всей семьи, покорившее Европу. Это не просто представление, это яркий букет эмоций и впечатлений, где сливаются воедино мощный живой вокал, захватывающие фигурное катание и головокружительные цирковые трюки на льду. Изюминка представления — огромные LED-экраны, которые являются не просто декорацией, а полноценным участником действий. Они помогают зрителям любого возраста легко следить за сюжетом, ярко показывая каждый его поворот. Это захватывающее шоу было создано в Германии, и оно уже покорило сотни тысяч зрителей по всему миру, и это шоу с аншлагами проходит по всей Европе. С 30 июля по 10 августа в 11 городах Израиля. На этом все.
0: Огромное спасибо, Влада. Хорошего тебе вечера.
2: Спасибо и вам.
1: Культурный антракт. Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.

0: Здоровый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Пельмени?
2: Да.
1: Вареники?
2: О, да.
1: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: Center Car Azur.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
11: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
12: Легендарный театр Forever Tango Луиса Браво в Израиле. Forever Tango – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
13: Реклама.
14: Шестая передача.

0: Какие же еще праздники можно отметить? Если вы окажетесь в Торонто в разгар этого праздника, то вам может показаться, что наступил настоящий апокалипсис из голливудских фильмов. Тысячи людей тратят огромные деньги и часы в свободном времени, чтобы наложить максимально реалистичный и жуткий грим покойников. Они одеваются в разорную одежду, покрывают себя литрами искусственной крови и выходят на центральные улицы города. Да-да, марш зомби в Торонто! Именно он! Участники марша двигаются исключительно в стиле классических зомби. Они волочат ноги, издают утробные стоны и тянут руки к случайным прохожим. Атмосфера праздника наполнена весельем и черным юмором, а не страхом, как можно было бы подумать. Водители автомобилей дружелюбно сигналят идущей толпе, а полицейские следят за тем, чтобы живые мертвецы не нарушали правила дорожного движения. К шествию часто присоединяются целые семьи, включая маленьких детей и домашних питомцев, тоже загримированных под зомби. Это мероприятие собирает огромные благотворительные взносы, которые организаторы направляют в местные фонды помощи. И заканчивается этот жуткий карнавал масштабной ночной вечеринкой в стиле хоррор.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что же, мы узнаем в еще одном интересном событии, которое происходит в мире. Жители австралийского городка Дарвин нашли гениальный и невероятно экологичный способ утилизации тары под хмельных напитки. А я напоминаю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Они устраивают полноценную водяную регату, где все плавательные средства должны быть построены исключительно из пустых банок. Участники собирают материал в течение всего года, создавая из банок огромные лодки, пиратские корабли и даже макеты подводных лодок. Дизайн кораблей ограничивается только фантазией конструкторов. Но главная проблема заключается в плавучести этих безумных сооружений. Дело в том, что алюминиевые банки, скрепленные скотчем и клеем, очень часто начинают протекать прямо во время заплыва, и зритель на берегу безудержно хохочет, наблюдая, как очередная титаническая конструкция начинает медленно идти ко дну посреди океанской бухты. Не волнуйтесь, все эти банки потом достают. Так что не переживайте, все нормально. Участники не унывают и активно помогают друг другу добраться до берега, попутно отбиваясь от соперников водяными пистолетами. И помимо самих гонок, жюри оценивает самый оригинальный дизайн судна и самую дружную команду кораблекрушителей. Этот праздник наглядно демонстрирует, что австралийский юмор не знает никаких границ. Ну а этот час шестой передачи подходит к завершению. Провожаем его вместе, ну и, конечно же, встречаем новый третий час сразу после выпуска новостей. Ну а также хочу напомнить, что с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Мужчина не плачет».

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама.
6: Лена, ну какая машина?
7: Ну такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
6: Все ясно, внутри. Надо брать.
8: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
9: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
10: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
11: Оболонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
14: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
5: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: В Иерихоне задержан сторонник Хамаса, изъято оружие. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В ходе совместной операции полиции и ЦАЛЯ в Иерихоне был задержан подозреваемый в поддержке террористической организации «Хамас». В его доме изъята винтовка М-16, пневматический пистолет «Эйрсофт» и многочисленные рации. Кроме того, над кроватью подозреваемого висел плакат с символикой «Хамаса» и фотографии Ахмада Хамидата, совершившего теракт в 2024 году и ликвидированного израильскими силами. Операция была проведена на основании разведывательной информации, полученной подразделением по борьбе с преступностью полиции Иудеи Самарии и ЦАЛЯ. Подозреваемый житель Иерихона в возрасте около 50 лет передан для допроса службам безопасности. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху сегодня на заседании правительства прокомментировал информацию о возможном изменении американской политики в отношении сектора Газа. Он не стал опровергать сообщение о том, что администрация США отказалась от требования разоружения Хамаса как обязательного условия восстановления анклава, однако подчеркнул, что Израиль не допустит реализации такого сценария. «Восстановление Газа не будет без разоружения и демилитаризации сектора», — заявил Нетаньяху. Премьер также отметил, что жители Газа, желающие покинуть сектор, должны иметь такую возможность. По его словам, Израиль продолжит удерживать буферные зоны внутри анклава. У жителей Газы должна быть свобода выбора. Тот, кто хочет уехать, сможет это сделать. А тот, кто останется, не должен представлять для нас угрозу. Теперь существует новый приграничный пояс вокруг Газы, внутри самой Газы, сказал премьер. Министерство финансов выступило против проекта основного закона об изучении Торы и предупредило, что его принятие нанесет серьезный ущерб экономике страны. Об этом представители ведомства сегодня заявили на заседании парламентской комиссии после того, как Кнессет утвердил законопроект в первом чтении. Представители Минфина пояснили, что если право на изучение Торы получит приоритет над принципом равенства, это приведет к перераспределению бюджетных средств и расширению системы льгот. Ведомство также предупреждает, что закон противоречит государственной политики по интеграции ультраортодоксов в армию и на рынок труда. По оценке Минфина, освобождение от службы или возвращение пособий уклонистам закрепит существующее неравенство, увеличит нагрузку на резервистов, снизит занятость и темпы экономического роста. В перспективе это может потребовать повышения прямых налогов примерно на 16%. Комитет глав университетов обратился в Кнессет со срочным письмом из-за попытки расширить законопроект о раздельном обучении мужчин и женщин в вузах. Руководители университетов предупреждают, что такая инициатива может привести к появлению дипломов второго сорта для женщин и создать огромную бюджетную нагрузку. Речь идет о законопроекте депутата Лимор Сонармелех из партии Отсмайудит. Он был внесен в Кнессет еще летом 2024 года как частная законодательная инициатива и сейчас находится на стадии подготовки ко второму и третьему чтениям. Изначально проект закона должен был разрешить вузам открывать отдельные учебные программы для мужчин и женщин, в том числе на продвинутых академических степенях. Главы университетов утверждают, что в последний момент предпринимается попытка расширить законопроект и распространить гендерное разделение также на первую степень и на общественные пространства кампусов, лаборатории, библиотеки и кафетерии. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30. В Тель-Авиве 24-32. В Хайфе 22-28. В Бершеве 20-35. В Эйлате 27-42 градуса. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
0: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

19 часов и 8 минут в Израиле. Вы по-прежнему на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Третий завершающий час шестой передачи начинается. Ну что, сегодня с вами сидим, болтаем, говорим о праздниках и фестивалях, и вообще мероприятиях очень интересных, которые происходят по всей планете, в каких-то конкретных местах, и что из этого можно посетить, что из этого можно отметить, потому что, может быть, что-то вас заинтересует, и вы скажете: «Так, все, собираю чемодан, именно на это мероприятие я хочу попасть». А почему бы и нет? Может быть, как раз-таки следующее вас заинтересует. В американском штате Флорида на территории Национального морского заповедника проходит музыкальный фестиваль, на котором вам не понадобятся беруши. А ведь запомните, если вы идете на какой-то музыкальный фестиваль, обязательно берите с собой беруши, если хотите, чтобы с возрастом вы не остались без слуха. Дело в том, что этот концерт проводится на глубине нескольких метров прямо посреди коралловых рифов. Местная радиостанция транслирует специально подобранный плейлист через подводные гидроакустические колонки, закрепленные на лодках. Дайверы и любители снорклинга погружаются под воду, чтобы насладиться необычным звучанием любимых мелодий. Звук в воде распространяется гораздо быстрее и ощущается всем телом, что создает совершенно уникальный акустический эффект. И многие участники погружаются в забавных костюмах русалок, пиратов, морских чудовищ, держа в руках бутафорские музыкальные инструменты. Они делают вид, что играют на гитарах в форме рыб или на барабанах из ракушек, позируя для подводных фотографов. Главная цель этого веселого мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения и защиты уязвимых коралловых рифов. Рыбы и морские черепахи, обитающие в этих водах, кажется, совершенно не против такого необычного музыкального соседства, иначе бы это просто-напросто взяли и не проводили. Ну что же, вот вам, пожалуйста, если есть желание. Лично я ни за что никогда не полезла бы туда. Честно, я вот в Ладож не езжу, потому что, ну а смысл мне в бассейне все время сидеть, как бы, потому что в Красное море я не зайду. Там столько всего обитает, что не-не-не-не-не-не-не. Я боюсь всего, что обитает в водичке. Да и водоросли, в принципе, тоже. Ну что ж, давайте двигаться дальше по волнам Первого радио. У нас столько музыки запланировано. Все нужно успеть послушать. Ну и, конечно же, кайфануть.

0: Ну, а мы переходим к следующему такому празднику, не празднику, фестивалю, не фестивалю, ночи, не ночи, которая происходит в Мексике. Что ж там интересно можно отпраздновать в мексиканском городе Оахака? Оахака. Оахака, Алина, запомни. Незадолго до Рождества происходит удивительный фестиваль, главным героем которого становится необычный корнеплод. Местные фермеры и скульпторы собирают на главной площади, чтобы продемонстрировать невероятные произведения искусства, вырезанные из редиса. Стоит отметить, что этот редис выращивают на специальных полях с использованием особых удобрений. Поэтому они вырастают до гигантских размеров и принимают самые причудливые формы. Мастера вырезают вас из овощей целые многофигурные композиции, рождественские вертепы, фигурки святых, здания храмов, даже сцены из традиционной мексиканской жизни. На создание этих шедевров уходят десятки часов кропотливого труда. А точность детализации просто поражает воображение. Поскольку редис быстро вянет, темнеет на воздухе, выставка длится всего несколько часов, что придает ей особую ценность. Тысячи людей выстраиваются в многокилометровые очереди, чтобы своими глазами увидеть эти такие мимолетные овощные шедевры. А победитель конкурса получает крупные денежные призы и всеобщее признание как лучший рассказчик, резчик по редиске в стране. И заканчивается этот необычный день грандиозным праздничным фейерверком и народными гуляниями. Вот такой вот прикольный есть повод отметить что-то в Мексике, поэтому если будете, почему бы и нет?
1: Шестая передача.
2: Реклама.
3: Карла Вивары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мебель ДАКС. Ришон Лицон. Лещанский 3.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Реклама.
1: Шестая передача.

Но я думаю, что так или иначе вы слышали про Burning Man. Раз в год в пустыне Black Rock в штате Невада буквально из ниоткуда вырастает целый город под названием Black Rock City, который существует ровно одну неделю. Этот фестиваль является апофеозом радикального самовыражения, искусства, свободы и абсолютного абсурда. Сюда съезжаются художники, музыканты, эксцентрики, миллионеры со всего мира, одетые в самые невообразимые футуристичные костюмы. В пустыне возводятся гигантские помрачительные арт-объекты, а по песку перемещаются мутантские машины в виде огнедышащих драконов или гигантский тапочек. Что? Да, такое тоже есть. На фестивале полностью запрещены деньги. Здесь работает система дарения. Вы не можете ничего не купить, но вас могут бесплатно накормить или подарить сувенир, а так берите все с собой. Участники выживают в суровых условиях песчаных бурь и дневной жары, создавая уникальную атмосферу утопического общества. Кульминацией праздника становится грандиозное сожжение огромного деревянной статуи человека, давшей название всему этому безумию. И после окончания фестиваля участники полностью демонтируют город и убирают за собой весь мусор, оставляя пустыню в первозданном виде. Это событие оставляет неизгладимый след в душе каждого, кто хоть раз рискнул туда отправиться, а честно, мне бы хотелось там побывать. Очень интересно, каково это там.

Расскажу про еще один интересный фестиваль. Южнокорейский город Борён ежегодно привлекает миллионы туристов благодаря празднику, на котором взрослые люди могут легально испачкаться с ног до головы. Все аттракционы, конкурсы и зоны отдыха на этом фестивале построены с использованием местной серой грязи. Считается, что эта грязь невероятно богата полезными минералами и творит настоящие чудеса с кожей человека. Участники могут покататься на гигантских грязевых горках, поучаствовать в боях в грязевом бассейне или просто полежать на целебных спа-процедурах под открытым небом. На фестивале также работает специальная грязевая тюрьма, куда сажают тех, кто умудрился остаться чистым во время праздника. А вечером все это безумие плавно перетекает в масштабный музыкальный концерт с участием популярных кей-поп-исполнителей и грандиозное лазерное шоу на пляже. Люди разного возраста и национальностей весело дурачатся вместе, теряя свои социальные статусы под ровным слоем лечебной жижи. Этот фестиваль признан одним из самых успешных и посещаемых туристических событий в Азии. Честно, я очень заинтересовалась.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.

good, don't it? Listen.

Нужно, конечно, уточнить, когда это происходит, но, может быть, вы хотите поехать во Францию, ведь именно во французском городе Бессьер кулинарные традиции принимают поистине невероятные веселые масштабы. Каждый пасхальный понедельник члены специального братства гигантского омлета собираются на центральной площади города, облаченные в высокие поварские колпаки. Они разбивают в огромную емкость более 15 тысяч свежих куриных яиц, чтобы приготовить один колоссальный омлет. Для жарки этого кулинарного монстра используется специальная гигантская сковорода диаметром около 4 метров, которую устанавливают над огромным костром. Соответственно, повара перемешивают яичную массу с помощью огромных деревянных весел, которые больше похожи на весла для лодок. И согласно красивой легенде, эта традиция зародилась, когда Наполеон Бонапарт со своей армией остановился здесь на ночлег и приказал приготовить огромный омлет для всех своих солдат. Когда блюдо наконец готово, его бесплатно раздают тысячам восторженных зрителей и туристов, собравшихся вокруг костра. Атмосфера праздника наполнена ароматами жареного масла, звуками традиционной музыки и искренним французским гостеприимством. Звучит очень интересно.

Я думаю, все слышали про фестиваль красок Холи. Этот древнеиндийский праздник давно перешагнул границы своей родины и завоевал огромную популярность по всему земному шару благодаря своей невероятной энергетике. Символизируя приход весны и победу добра над злом, Холи превращает улицы городов в бурлящий котел из ярких цветов. Участники праздника запасаются килограммами специальных сухих красок гулал, сделанных из безопасных натуральных компонентов. После старта праздника люди начинают щедро осыпать друг друга разноцветными порошками, превращая всех вокруг в живые абстрактные картины. На Холи полностью стираются все социальные, кастовые и возрастные барьеры. Бедные, богатые, старики, дети весело обнимаются и дурачатся вместе. И воздух наполняется плотными цветными облаками, сквозь которые пробиваются лучи яркого весеннего солнца. Весь этот хаос сопровождается зажигательными ритмами традиционных барабанов и безудержными танцами. Смыть эти краски с одежды и тела бывает очень непросто, но эти яркие воспоминания остаются в памяти участников на всю жизнь. Вот такой вот интересный фестиваль. Честно, помню, в Киеве вы проводили его несколько раз, но, к сожалению, я ни разу так и не попала, хотя безумно хотела. Но в Индию ради этого я точно не поеду. Ну что ж, подходит к завершению шестая передача на сегодня. Далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут». Ну а я оставляю вас в компании группы Scorpions, Still Loving You.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт.
2: Видела? От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Реклама.

0: Славы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Мебель ДАКС. Ришон Лицон. Лещанский 3.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Мебель ДАКС. Ришон Лицон. Лещанский 3.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Биньямин Нетаньяху предупредил, что восстановление Газы не начнется без разоружения Хамаса. Глава генштаба Яль-Замир спустился в туннели Хизбаллы под крепостью Бафор. Центр избирком намерен транслировать в прямом эфире подсчет голосов во время выборов. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня на заседании правительства прокомментировал информацию о возможном изменении американской политики в отношении сектора Газа. Он не стал опровергать сообщение о том, что администрация США

0: отказалась от требования разоружения Хамаса как обязательного условия восстановления анклава, однако подчеркнул, что Израиль не допустит реализации такого сценария. «Восстановление Газы не будет без разоружения и демилитаризации сектора», — заявил Нетаньяу. Премьер также отметил, что жители Газы, желающие покинуть сектор, должны иметь такую возможность. По его словам, Израиль продолжит удерживать буферные зоны внутри анклава. У жителей Газы должна быть свобода выбора. Тот, кто хочет уехать, сможет это сделать, а тот, кто останется, не должен представлять для нас угрозу. Теперь существует новый приграничный пояс вокруг Газы, внутри самой Газы, сказал он. Заявления Нетаньяу прозвучали на фоне продолжающегося тупика вокруг следующего этапа американского плана по сектору. Одним из ключевых элементов этой инициативы остается демилитаризация анклава и ликвидация военной инфраструктуры Хамаса. Начальник генштаба генерал-лейтенант Яль Замира сегодня посетил хребет Бафур на юге Ливана вместе с командующим Северным военным округом генерал-майором Рафи Мило. Во время поездки он осмотрел район и террористические туннели, провел оперативное совещание и встретился с военнослужащими. По словам Замира, район Бафура остается стратегически важной высотой, насыщенной террористической инфраструктурой. Он заявил, что ливанская армия обязана выполнить условия соглашения о прекращении огня и очистить территорию от боевиков Хизбаллы. При этом наш генштаба подчеркнул, что Саль продолжит устранять угрозы на территории Ливана и готов быстро перейти в наступление в случае нарушения режима прекращения огня. Правительство единогласно утвердило предложение министра юстиции Ярива Левина и министра связи Шлома Караи, согласно которому не будет иметь силы какое-либо решение, действие или назначение, сделанное вторым управлением телерадиовещания. В соответствии с решением правительства, игнорирование решения управления будет продолжаться до тех пор, пока состав данной структуры не будет соответствовать требованиям закона. Решение правительства последовало в ответ на вердикт Багаца, согласно которому деятельность Рашуд Шния продолжится, несмотря на то, что число участников, состоящих в нем, ниже установленного в законе. Власть закона является обязательной для всех звеньев власти, в том числе для суда. Вердикты, очевидным образом противоречащие букве закона, не могут наделить кого-либо полномочиями, не прописанными в законе, и поэтому правительство не признает действия, совершенные на основе таких вердиктов, говорится в решении Кабинета министров. Министерство финансов выступило против проекта основного закона об изучении Торы и предупредило, что его принятие нанесет серьезный ущерб экономике страны. Об этом представители ведомства сегодня заявили на заседании парламентской комиссии после того, как Кнессет утвердил законопроект в первом чтении. Представители Минфина пояснили, что если право на изучение Торы получит приоритет над принципом равенства, это приведет к перераспределению бюджетных средств, расширению системы льгот и создаст серьезные экономические и юридические риски. Ведомство также предупреждает, что закон противоречит государственной политике по интеграции ультраортодоксов в армию и на рынок труда. По оценке Минфина, освобождение от службы или возвращение пособий уклонистам закрепит существующее неравенство, увеличит нагрузку на резервистов, снизит занятость и темпы экономического роста. В перспективе это может потребовать повышения прямых налогов примерно на 16%. Исполняющий обязанности гендиректора Центральной избирательной комиссии Дин Ливне рассказал о планах организовать прямой эфир во время подсчета голосов на предстоящих парламентских выборах. Наблюдать за подсчетом голосов немного скучно, но все желающие смогут убедиться в том, что нет никаких подтасовок, сказал он сегодня на конференции издания «Исраэль Айом». Ливне также предупредил о попытках подорвать доверие общества к результатам выборов еще до их проведения. По его словам, угроза исходит не от какой-либо политической силы внутри страны, а от очень серьезных врагов, которые целенаправленно работают над делегитимизацией израильских демократических институтов. «У меня очень большие опасения на этот счет», — сказал он, добавив, что силы безопасности уже работают над противодействием этой угрозе. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 30. В Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 22-28, в Бершеве 20-35, в Эйлате 27-42 градуса. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
1: Фитинги, фитинги, 50 фитинги, ПНД труба,
2: утеплитель,
1: гидроусилитель рулера,
2: дюбель гвозди,
1: сход развал,
2: дюбель гвозди,
1: газированная трубка,
2: гофра,
1: фарко,
2: домкрат.
3: Мужчины не плачут.
4: А Сава, ты знаешь, что означает слово пакля? Пакля?
5: Пакля. И как это выглядит?
4: Ну, это такая вещь, которой сантехники ее используют.
5: Как выглядит пакля?
4: А, ну, она... она никак не выглядит. Как пакля.
5: Пакля никак не выглядит.
4: Ты когда кран новый закручиваешь, вот, например, да, резьбовое соединение, используешь...
5: Когда фитинг.
4: Да-да, или фитинг. Использовать можно паклю для того, чтобы не было протечек.
5: Ну, это, грубо говоря, набор ворса такой.
4: Ну, ворс. Да. Ну, смотри, сейчас же мы в 21 веке живем.
5: Я же про паклю спрашивал, а не про силиконовую ленту.
4: А, ленту. Ну, окей. Потому что многие уже силиконовую ленту тоже...
5: Силиконовую в том числе.
4: Ну, да-да-да.
5: Мне просто интересно. Дело в том, что я тебе сейчас кое-что скажу. Я, как ты знаешь, у меня есть несколько вооружаемых друзей. Потому что нормальные люди со мной дружить не дружат. Это естественно. Естественно, это и так понятно.
4: Ты не котов в костюмы переодеваешь, друзей? Нет,
5: нет, нет, они воображаемые. Воображаемые. Мне не надо для этого.
4: Не, ну включил воображение.
5: Кошечек моих не надо трогать вообще. Хорошо. Это святое. Ага. Я сейчас приеду домой, поглажу киску.
4: Потрогаешь кисок.
5: Да. А, ну так вот, разговариваю тут с воображаемыми друзьями. Угу. И использую слово, знаешь, типа, ну вот как пакля. Окей? И я понял, что...
4: А в каком контексте ты имел в виду? В контексте, ты кого-то обзывал пакли?
5: Нет, нет, в контексте, что... объясню. Сухая, пожухлая такая тонкая трава.
4: А, значит, как пакля.
5: Как пакля.
4: Так.
5: Вот. И я понял, что моя фраза ушла в пустоту. И
4: воображаемые друзья не отреагировали.
5: А воображаемые друзья еще не отдуплились. И я понял, что они, очевидно, слишком молоды для того, чтобы знать, что такое пакля.
4: А, но я...
5: То есть мне кажется, что есть какие-то слова, ты знаешь, по пониманию и по восприятию которых можно определить реальный возраст человека, несмотря на то,
4: конечно,
5: как он выглядит. Например, вот ты выглядишь на 6,5, да?
4: Это
5: но
4: вечера.
5: Если бы. Градуса, да. Но как бы вот нет-нет, да вот твоя реакция, например, я говорю modern talking, ты такой, ух, как
4: да,
5: бы да.
4: Конечно,
5: я
4: да,
5: понимаю,
4: да,
5: что тебе чуть больше.
4: Ага.
5: Вот. Или, допустим, кого-нибудь скажешь, Фрэнк Синатра. И я смотрю, у человека прямо ну, в смысле, грудь расширяется.
4: А если тебе сказать,
5: и понимаешь, ему 70+.
4: А если тебе сказать «Вален» или «Танцуем под Шаде»?
5: Я под Шаде танцевал еще тогда, когда это не было мейнстримом. Да,
4: когда мод об этом еще не спел,
5: если
4: да?
5: Если уж на то пошло. А если человек вслух называет себя мод, я думаю, что лучше с этим человеком не общаться.
4: Возможно. Но вот, я сделал вывод из твоего вступительного слова, что ты стремишься общаться хоть и с воображаемыми, но с моложе себя людьми, правильно?
5: Я тебе скажу,
4: связан. Это, кстати, хорошая вещь.
5: Да, да. Смотря когда.
4: А,
5: если
4: окей,
5: мы говорим про общение, которое, по идее, знаешь, интеллектуальное или какое-то деловое. Давай так. Интеллектуальное общение в основном, да, меня интересуют люди как раз-таки моего возраста или даже старше.
4: Так.
5: Значит, общение деловое меня больше интересуют люди, у которых с банковским счетом все в порядке, и неважно, сколько им лет.
4: Тянуться за лучшими.
5: Конечно.
4: Окей.
5: Если мы говорим про девушек, там совершенно другие критерии. Там критерии прямо другие. Мне нравятся красивые,
4: понимаю,
5: стройные, умные.
4: Ага, а возрастные
5: легкие
4: категории могут балансировать как от, так и до.
5: Ну, не до.
4: Не
5: вот
4: до.
5: От, да, от. До, тут аккуратнее надо
4: аккуратнее
5: быть. Да. Вот, как бы...
4: Ну, хорошо, но до какого-то...
5: Опять же, ну, интересно же общаться с девушками, когда, ну, не надо переводить некоторые слова. То есть сказал пакля.
4: Опять же, и она поняла.
5: Чтобы она поняла, что такое пакля.
4: Хорошо, если ты будешь общаться с девушками...
5: Например, солидол.
4: Ну, окей.
5: Рейс федер.
4: В любой мусак зайди.
5: Рейс шина.
4: Вот. Значит, ищи девушку, я не знаю, сантехника или автомеханика.
5: Нет,
4: или там...
5: я не люблю девушек, которые работают руками.
4: Да, да,
5: люблю,
4: да,
5: но
4: да, да, да, да.
5: Мне больше нравится... ладно.
4: Ага.
5: Добрый вечер, дорогие друзья.
4: Здравствуйте, да, вот такое наступит. Нет, смотри, хорошую ты тему подкидываешь на самом деле. И я вот предложу и тебе, и нашим радиослушателям сегодня вот на протяжении программы «Мужчины не плачут», которая, кстати, выходит каждое воскресенье.
5: Не
4: в 20:00.
5: И иногда в ней даже
4: сегодня...
5: два ведущих.
4: И, само собой.
5: Бывает такое.
4: И не опаздывают ни разу.
5: Месяцев 10. два ведущих, а два месяца тут кое-кто отдувается один.
4: Тоже в Японию собирается все.
5: Не, а я уеду, прямо уеду. Вы тут будете без меня выть.
4: Все нормально, окей, сочтемся. Так вот, о чем я хочу предложить поговорить. Разговариваете ли вы с собой, вернее, размышляете ли вы, как часто вы размышляете наедине с собой, и если вот эти размышления происходят, то эта беседа у вас реально с вашей же личностью, или как у Александра, с воображаемыми
5: друзьями?
4: Да, со своим альтер-эго или с воображаемыми друзьями. Вот, интересно мнение радиослушателей.
5: Я, кстати, сам с собой очень часто разговариваю. Это не связано
4: хорошо,
5: с тем, что
4: чаще,
5: я...
4: Хорошо, что чаще, сразу же, что чаще? Сам с собой или с друзьями, как ты
5: сам
4: выразился?
5: Сам с собой, конечно. Ну, я же сам с собой 24 часа в сутки, а с друзьями у меня и нет друзей.
4: Ну, воображаемых, как ты выразился. Когда ты их подтягиваешь, вот в каких случаях, когда ты сам с собой не справляешься в разговоре или что?
5: Нет, на самом деле, я, конечно, шутил, естественно, само собой. Нет, я... Если тебе интересно, я расскажу.
4: Конечно.
5: Значит, начнем с того, что и ты, и я, и даже, даже Светлана Карабут, извините за то, что
4: когда
5: я упомянул ее.
4: Когда придумывает сундук Баха.
5: Нет, вообще, что я ее упомянул, да, в нашей программе. Мы все находимся сами с собой 24 часа в сутки. И поэтому достать какую-то реакцию проще всего от себя. Ну, то есть спросить себя и как бы, да, свое восприятие. Да, здорово, когда внутри тебя есть альтер-эго, то есть, грубо говоря, да, если на плече сидит белый и черный.
4: Черный, да.
5: Да, с которыми можно как бы поспорить. Я поэтому себе вот для Клода сделал такую специальную штуку, чтобы они там критиковали. Это очень сильно помогает. То есть зачастую я сам себя...
4: Ты сейчас про мозговой штурм.
5: Да. Ну, я же не вслух сам с собой разговариваю. Сам с собой я разговаривал последний раз, когда прищемил палец дверью. Я ходил по квартире
4: вслух. Я думал, ты с дверью.
5: Разговаривал
4: сам с собой. Ты
5: дверью
4: все высказал.
5: Да, там я прям, ни хрена себе, как больно. А ноготь такой висит.
4: Дверь бедная обиделась, снялась с петель и ушла.
5: И ушла, да, и ушла. Больше двери не было. Да, сам с собой разговариваю. С друзьями намного реже. Потому что я не знаю, как у тебя жизнь устроена. У меня так, что получается... Совсем свободного времени это прям, ну, немного. И у моих приятелей, друзей, там, однополчан, да, назовем как угодно, тоже немного. И в результате мы где-нибудь там раз в две недели, а иногда даже раз в месяц, не чаще собираемся для того, чтобы, ну уж если обсудить, так обсудить прям все. Прям от Дональда до Дака.
4: Да-да.
5: Ну вот как-то так. Да, и всякие мысли я очень часто проговариваю мысленно, именно с критической точки зрения. Это интересно. Это на самом деле интересно.
4: Но это вот, это все равно, да, ты подводишь к тому, что беседа происходит
5: в
4: именно
5: голове.
4: В голове с самим собой.
5: Да.
4: Но мне понравилось вот именно то, с чего ты начал. Когда ты подтягиваешь воображаемого... кого-то воображаемого. Это может... Ну, ты обозначил как типа воображаемые друзья.
5: Да.
4: Это может быть кто угодно, да?
5: Типа, а что бы на это сказал Вася? Да,
4: да, вот ты начинаешь размышлять не со своей точки, пытаешься, точнее, размышлять не со своей... Бывает же у тебя такое или нет?
5: Бывало,
4: когда ты
5: очень давно.
4: Хочешь услышать не свой внутренний голос, точку зрения... Другую сторону медали,
5: да,
4: короче.
5: Это бывало давно, сейчас я таким не балуюсь по одной простой причине. Лично у меня, как бы, жизненная практика показала, что ты никогда, точнее, не ты, я никогда не могу знать, что у другого человека в голове и как он смотрит на одну и ту же вещь.
4: 100%.
5: Потому что, например, вот я смотрю на, не знаю, белый прямоугольник, лежащий на столе. И я вот вижу, допустим, в этом красоту и геометрию.
4: Да.
5: А другой увидит просто лишний предмет на столе. Третий скажет, прямоугольник — это отстой, лучше круг.
4: Четвертый
5: скажет, а почему белый? Лучше бы он был зеленый. Ну и
4: да,
5: так далее,
4: и кто-то увидит из этого прямоугольника какую-то подставку.
5: В том числе.
4: Дальше пошла мысль, да? Вот.
5: Я к тому, что ты не можешь знать, как кто отреагирует на что-либо, и поэтому реальных персонажей использовать даже в сознании. Типа, прикольная шутка, интересно, как Сава отреагирует? Было бы мне лет 15 тому назад, я бы, наверное, так бы подумал. Сейчас нет. Сейчас я лучше говорю и смотрю, как ты отреагировал.
4: На реакцию.
5: Вот, как бы, да. А предполагать...
4: Я так понимаю, что вот эти сита, особенно подростковые, наверное, да, постюношеские, вернее, постподростковые, когда вот, наверное, лет 20, когда пубертат уже закончился, уже ты себя ощущаешь более взрослым человеком, более какие-то серьезные мысли появляются в голове, и вот тогда, наверное, появляются вот эти сита, про которые ты говоришь. 10 раз подумать перед тем, как сказать. Конечно, это не ко всем относится, я здесь больше чем уверен, но это присутствует, вот особенно в период от 20, наверное, до 30, 35, наверное, даже до 40 лет. Вот после 40 как-то ты начинаешь попроще на это смотреть.
5: Я в 46. Освободился.
4: Ну,
5: от
4: да,
5: этого
4: вчера
5: всего.
4: Ты об этом, да, говорил. Именно в 46.
5: Я просто
4: ты
5: прям
4: запомнил,
5: помню.
4: Да, да, да. Ну, у каждого, опять же, это может быть плюс-минус даже 10 лет. У кого-то в 30,
5: лучше бы, конечно,
4: 40,
5: я бы освободился от этого в 26, но вот я
4: пораньше,
5: освободился, да, в 46,
4: да. Ну, было. То есть моя мысль,
5: конечно,
4: на правильных рельсах находится.
5: Мы все же, и ты, и я, и даже. И даже Павел Маргулян, не побоюсь этого слова. Сейчас, подожди. Стены не сотряслись? Нет, значит, его дух не здесь. Да.
4: Он только в 12 прилетает.
5: Надеюсь. И не снимает свой, да, этот вентилятор со спины. Так вот. Мы все родом из детства. И нас воспитывали родители по меркам своих родителей. Я не знаю, какие тебе вкладывали родители и общество вокруг, да, установки, но мне вкладывали установки такие: мужчина не плачет, кстати,
4: да,
5: вот это вот все, значит, потом, как ты себя ведешь, посмотри как, посмотри со стороны на себя, вот, посмотри.
4: Но это штампы Советского Союза просто, да.
5: Да. И естественно, как бы мы все, и ты, и я, и даже, как я уже сказал, Павел Маргулян, мы все выходим в жизнь, разумеется, вот в этой коробке из установок. И потом кто-то смотрит по сторонам и такой: мне это не нравится, это не работает. И начинает эти установки разбирать, а кто-то их проносит с собой всю жизнь. И я знаю людей, которые до сих пор живут вот в этих установках.
4: Это уже потом перерастает, мне кажется, в комплексы.
5: Это даже не комплекс, это уже образ жизни. Образ мысли, привычка, все что угодно.
4: Может быть, даже больше в привычку.
5: Да.
4: А как тебе такая идея по поводу вот этого сита, про которое я сказал, появляющееся? Ну, сито просеивания 10 раз подумаю, как это 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да? Которое появляется к 20 и, дай бог, проходит после 40, что вот идею ты мне подбросил, что в детстве, мы же все в детстве, каждый ребенок фантазер, да?
5: Конечно.
4: И вот в детстве больше всего мы...
5: Фантазер.
4: Ты
5: я
4: меня
5: тебя
4: называл, да, ты меня вроде.
5: Да. Я тебя называл.
4: Окей. Так вот, все мы в детстве фантазеры, и может вот это настолько сильно у нас закрепляется в мозгу, вот эти фантазии, и в детстве ты играешь там в какие-то мальчики в машинке, пусть девочки там в куклы, кроме фантазий присутствуют вот эти размышления внутри себя, да? И потом это настолько укореняется в мозгу, что мы очень долгое время на протяжении нескольких десятилетий проносим это уже во взрослую жизнь, вносим это во взрослую жизнь, только уже под другим соусом, более серьезным, тем самым, к сожалению, загоняя себя вот в лишние проблемы вот этих рассуждений, а правильно, неправильно, а стоит это сказать или не стоит, стоит это сделать или не стоит, усложняя сильно.
5: Абсолютно, 100% с тобой согласен.
4: То есть все проблемы вот...
5: Ну, не все, но большое количество проблем, да. Недаром же говорят, что все проблемы...
4: Из детства, из головы.
5: Из головы, да. Чем меньше думаешь, тем меньше проблем. А чем больше анализируешь, думаешь, а как на это отреагируют, а как посмотрят, а стоит ли это делать сейчас, а может быть не время, а как-то неудобно, а как-то неловко. Вот это вот все, оно тебя тормозит. С одной стороны, хорошо, что тормозит, потому что какой-то уровень, да, безопасности должен быть.
4: Да,
5: то есть
4: да.
5: Ты должен понимать, чего делать нельзя. А вот чего делать нельзя или чего делать как бы не стоит, вот ширина этой границы, это и есть вот разница.
4: Вилка вот эта, да?
5: Да. Это и есть вот это отверстие сит этого самого, о котором ты говорил.
4: То есть, сложно. Кто-то пропускает, да. Кто-то больше перфекционист, кто-то меньше перфекционист, даже в этих же мыслях. И кто-то пропускает с большей простотой. Один раз вот так сито тряханул, и все посыпалось, да? А у кого-то надо трясти, чтобы какие-то мысли он разрешил пропустить из себя, да, в этот мир. Смотри, мы обозначили вот несколько, да, таких периодов жизненных. Да. Например, от 0 до 20, от 20 до 40 пусть будет, и от 40 и выше, да? В каком бы ты возрасте, у тебя может быть другая градация совершенно, в каком бы ты возрасте хотел прожить большую часть или всю свою жизнь?
5: Есть вот, такое? Наверное, в этом, в котором я сейчас. Угу. Вот как бы...
4: Ну, то есть ты возвращаешься... Я уверен, эти три радиослушателя, которые с нами сегодня, наверное, и вчера с нами были.
5: Наверное. Нет, меня...
4: ты просто... Я к тому, что Александр вчера рассуждал, да, насчет этого. Вот, ты можешь смело и повторить свои мысли.
5: Не, ну, я дословно-то не повторю. Я к тому, что то, что происходит сейчас, ну, в моей жизни, скажем так, и мои какие-то понятия...
4: В двух словах, твоя жизнь, он имел в виду, что к этому возрасту его жизнь стала максимально проще.
5: Проще и понятнее, и, наверное, похожее на ту, как бы я хотел.
4: Ага.
5: Вот. И поэтому, да, вот меня вполне устраивает вот это мое предсемидесятилетнее состояние. И как бы потому что, ну, с одной стороны, уже не надо оглядываться каждый шаг, да? А с другой стороны, ты понимаешь, что ты много еще чего можешь. И с третьей стороны, вот радиослушательница Лёлик пишет.
4: Да, да. Приятно.
5: Солнце, говорит, меня обидел, мне не 70, и я слушаю Фрэнка Синатра. А я ж не говорил, что слушают Фрэнка Синатра. Я говорю, что если при звуках голоса Фрэнка Синатра вы начинаете трепетать... А если вы начинаете трепетать при звуках голоса Фрэнка Синатра, Лёлик, напишите
4: мне. Солнцев имел в виду, что
5: напишите мне после эфира.
4: Любой образованный человек, конечно же, разбирается во многом, да, в разных областях. И, конечно же, слушает хорошую музыку.
5: Да.
4: И понятное дело, что там совсем молодое поколение, наверное, вот это альфа, как его называют сейчас, мы не будем рассматривать. Но даже вот я себя все-таки к миллениалам, не к зумерам. Да, зумер сильно молоды для меня. Вот, миллениалам я себя отношу. Ты к какому поколению? Наверное, чуть еще раньше.
5: Я постарше тебя, да.
4: Постарше будешь. Хорошо. Так вот, человек, который разбирается в музыке, да, и как-то Саш произнес несколько имен значимых музыкальных, и когда для него эти имена что-то говорят, он имел в виду, что это достойный, образованный, грамотный человек, и не важен возраст.
5: Да.
4: Будь то, даже если в 20 лет человеку нравится Фрэнк Синатра,
5: да,
4: я этого человека буду уважать.
5: Да. Вот сейчас мы проверим, сколько лет моему любимому ненаглядному Саве. Давай так, я начинаю фразу песни, ты ее заканчиваешь.
4: Ой,
5: если ты ее заканчиваешь, ну, как бы в зависимости от песни, я сразу пойму, сколько лет.
4: Слушай,
5: так,
4: я...
5: поехали. Ну. Поехали, все. Но где же это студент?
4: Девчонку новую.
5: Новую, видишь?
4: Я думал, я испугался. Александр просто хорошо разбирается в зарубежной музыке на английском, поэтому тут могли быть проблемы.
5: Нет, нет.
4: Кроме Вивил Рак, я навряд ли что-то продолжу.
5: Ну ладно, хорошо.
4: Или We are the Champions.
5: Окей, следующая песня будет являться просто моим подарком и тебе. Мы, кстати, эту песню сегодня уже пели с тобой. Вот, и нашим радиослушателям. Мальчики и девочки, никуда не уходите. Сразу после рекламы.
4: А, так вопрос все-таки. Давай поставим такой
5: вопрос.
4: Для радиослушателей,
5: давай,
4: чтобы им тоже было интересно.
5: Ну-ка.
4: А в каком вы возрасте хотели бы прожить? Не возраст, в периоде, ну как угодно обозначить там, опять же, промежуток, может быть. Вот в каком промежутке своего возраста вы хотели бы прожить всю жизнь?
5: Да. 054-20-70-800.
6: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
7: Я отсюда, мальчик, не мешай.
3: Мужчины не плачут. Реклама.
8: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
12: Мебель Дакс. Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
3: Реклама.
6: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
7: Я отсюда, мальчик, не мешай.
3: Мужчины не плачут.

0: Фитинги, фитинги, фитинги,
1: ПНД труба,
0: утеплитель,
1: гидроусилитель руля,
0: дюбель гвозди,
1: сход развал,
0: дюбель гвозди,
1: гофрированная трубка,
0: гофра,
1: фарко,
0: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Фантазер! Ой, потрясающая,
4: потрясающая
3: композиция. Знаешь, я ее услышал на самом деле как отбивку у одной из команд КВН, когда вот в бытность своего судейства, да, когда я был в жюри одной из лиг КВН, и вот одна команда использовала, да. Я, ну, это лет 15, наверное, назад было, а песня-то сколько, вот, гораздо больше, наверное, да?
4: Как бы, да.
3: Вот, я потом прилетел ночью в клуб, диджею говорю, так, найди-ка мне эту песню. Ну, она настолько вот цепляет, и мы на танцполе ее включили среди ночи, да, в клубе, да, и люди восприняли, в оригинале причем поставили,
4: вот
3: без
4: видишь,
3: какого-то
4: ты
3: микса.
4: Ты никогда не знаешь, из какого угла в тебя прилетит красивая музыка. Например,
3: совершенно
4: у
3: верно.
4: Светланы Карабут в последнем или в предпоследнем ТикТоке.
3: Из сундука.
4: Да, история о том, как из стиральной машины Samsung
3: прилетает классическая
4: музыка.
3: Я вчера, кстати, ставил этот выпуск. Друзья, если вы вдруг не слышали сундук Баха, в 15:30, да, в середине этого часа, да, вчера, вы можете вернуться к подкастам, заодно проанонсируем, и послушать. У нас сохранено на сайте, в нашем официальном приложении, все записи сохраняются каждого часа. Вот, и я такой...
4: Прикольная история.
3: Именно, да, стиральные машины Samsung используют мелодию, классическую мелодию, о которой мало кто знает.
4: Да.
3: Ну, слышали.
4: Да. Так вот, у нас есть несколько радиослушателей, и ни один из них ранее в нашей программе не участвовал. Судя по всему, очевидно, еще несколько человек выгнали из дома. А иначе как они попали к нам в эфир?
3: Милости просим. Давай напомним, о чем мы спрашивали. В каком возрасте вы бы хотели прожить всю жизнь? Вот какой вам нравится?
4: Да. И вот Леолик, которая сначала написала, что я ее обидел, поступила очень по-женски, то есть нивелировала ценность твоего вопроса до нуля. В промежутке от 20 до 50. Самый лучший промежуток моей жизни. Но у меня есть еще от 60 до 120. Надеюсь, будет таким же. Неужели кто-то еще слушает Евдокимова, спрашивает? Конечно. Мы сейчас все слушали Евдокимова. Ну, как бы. Если вы не заметили, то да.
3: Нет, но от 20 до 50... Я понимаю, да, да. Дай человеку возможность, да, дай палец, он и руку откусит, так и здесь.
4: Дай хлеб, и он накормит всех.
3: Ну и голубей в том числе.
4: Дай
3: рыбу,
4: он научит ловить рыбу.
3: И уток выпустит.
4: Дай рыбака, он увидит рыбака издалека.
3: Издалека.
4: Да, вот это все.
3: Так вот, хотелось бы поуже как-то промежуток.
4: В общем, Лёлик, у вас все широко, Сава хочет поуже.
3: Душа широкая.
4: Да, Кирилл 226, а мы знаем, почему он 226 теперь. Вот, пишет, привет. Мужчины, хотел бы проживать снова и снова студенческие годы с 17 до 21. Настолько было все по-настоящему. Так что последний год учебы я отсчитывал дни окончания счастья. Написал Кирилл, и в этом есть какая-то грусть. Прям вот понятно. То есть получается, что в 21 у человека счастье закончилось. Кирилл,
3: а почему
4: а вы
3: в
4: 21? Еще счастливы?
3: Нет, меня вот мучает, подожди, у меня совершенно не относящийся к этому вопрос.
4: Ну,
3: 17
4: достал.
3: До 21, почему 4 года? С 17 до 22, 5 лет же учатся.
4: Смотря на кого.
3: Не, ну есть и в высших учебных заведениях.
4: Во-первых, далеко не во всех.
3: Не во всех,
4: далеко
3: я знаю.
4: Всех,
3: У нас даже в кооперативном институте 4 года учились, во всех остальных 5, в меди вообще и 7, и так далее. Кирилл, поподробнее, мне очень интересно.
4: Он уже что-то там пишет тебе.
3: Так,
4: Карамелька у нас появилась.
3: Ой, Карамелька,
4: себе,
3: искренне приветствую.
4: Люди. Она же обычно по утрам не спит.
3: Да.
4: А тут, очевидно, машина заглохла, она никак из нее выйти не может.
3: Может, эталон перекрыли, все стоят.
4: Может быть. Я хотел бы прожить, начиная с 50. Не то, что... Не, ну а что, в мозге есть квартира тоже. Живи, наслаждайся. Ой, этой песне 100 лет. Смотри, как зашла, песня.
3: Ну вот, я поздно с ней познакомился, я не стыжусь этого. С Карамелькой еще позже, чем с Евдокимовым. Да-да-да.
4: Хорошо. 25 считать легче. Сначала 50, а потом 75. Короче, 25 человек нам пишет, 50, потом 75.
3: То есть трудно определиться.
4: 222, ой, пардон, 226, господи, чуть в другую школу его не переселил. 226, тебе говорит, что он на физкульте учился. Физкультура. Чему там учиться 4 года? Там 2 месяца.
3: Настоящий экстерн.
4: Типа, да, типа, приседать умеете, отжиматься умеете.
3: Все.
4: Пшел тренером работать.
3: Да, да. Не, ну смотри, там немного педагогики знать надо.
4: Серьезно? А я-то не знал вообще.
3: Не, смотри, те физруки, которые были у нас в Советском Союзе, по-моему, с педагогикой... Физрук и трудовик. Лирическое отступление.
4: Начинает.
3: Это два учителя, которые, ну, по педагогике знали, наверное, понаслышке, да? Mm. У нас трудовик бегал за нами с этим... С напильником.
4: С этим?
3: С напильником.
4: Так.
3: Да, а физрук мог запустить... Знаешь, мячи вот эти, mm-hmm. которые по 3 килограмма весили... Это тоже только в Советском Союзе, наверное, придумали, чтобы с ними бегать. Так он в нас их, ими бросался.
4: Прекрасно.
3: Если что, да.
4: Прекрасно.
3: Тяжелые. Вот не могу вспомнить, для чего они конкретно были придуманы.
4: Кто?
3: Эти мячи 3-5 килограммовые, там разные.
4: Ну, не, ну, это
3: метание
4: же
3: на дальность,
4: друг другу
3: кидали,
4: метание, mm-hmm. да, вот это все. Это как мягкие гири, короче. Mm-hmm. Ты же в школу гирю не потащишь, mm-hmm. придавит кому-нибудь. А это как такие мягкие гири. Но я думаю, что Кирилл 226 наверняка даже помнит, как они называются, если
3: да,
4: он
3: да,
4: хоть
3: кстати,
4: чему-нибудь
3: Кирилл,
4: учился.
3: Ага, да.
4: Ну-ка, Кирилл,
3: сейчас мы и проверим.
4: Вот эти тяжелые кожаные мячи с песком.
3: 4 года хватило для того, чтобы выучить,
4: да.
3: для чего и как они назывались.
4: Сейчас Кирилл сотрет аппликацию Первого радио и уйдет из эфира.
3: Смотри, ты вот рассказал, да? Давайте.
4: А ты?
3: Слава богу, меня никто не спрашивал, но я поделюсь, да?
4: Меня часто спрашивают.
3: Да. Особенно в моих соцсетях, да. Нравится вот этот заход, опять же, лирическое отступление.
4: Давай.
3: Этот заход у многих в ленте, у которых там по 50 подписчиков, да? Mm. Ну и меня часто спрашивают. Ну окей,
4: да.
3: Пусть спрашивают. Так вот, я бы, на свой взгляд, хотел бы прожить, если не всю жизнь, то наибольшую ее часть, mm-hmm. 90%, как минимум. Ну, смотри, 10 я на детство все равно оставляю. Mm-hmm. Где-то в районе лет 30. Когда еще, ну, по полной вот все бурлит, эмоции, в одном месте моторчик, да, еще абсолютно нету ощущения усталости от жизни. Ну и сейчас, в принципе, ее нету, но в силу вот у меня, да, проблемы со спиной, поэтому очень сильно это сказывается, да. Ну вот, поэтому я возвращаюсь в тот период, когда этого еще не начиналось даже и близко. И, наверное, для себя я не побоюсь назвать этот период жизни как золотой, безбашенный, вообще налегке.
4: Вот то 30, есть тебе 30, нравится 30. Вот когда было легко.
3: Да, да, да, mm-hmm. да. Вот тридцатник, наверное, самое такое золотое время.
4: Я уверен, думаю, что многие со мной согласятся. Если мы говорим про золотое, да, но я думаю, что если мы говорим про золотое время, то мне кажется, что золотое время это то, вот у меня было золотое время, как и у тебя, у всех, но я тогда не понимал, что оно золотое. А сейчас я понимаю, это детский сад. Когда
3: тебя укладывают спать, а ты не хочешь.
4: Когда тебя отвели, и ты и ты в кругу непонятных тебе людей.
3: Mm-hmm.
4: Вас кормят, да. Потом днем после
3: вот,
4: еды укладывают спать. Боже мой!
3: Причем так...
4: Уложите меня сейчас спать, пожалуйста, кто-нибудь.
3: Такая молоденькая нянечка, да?
4: Да?
3: Приходит такая, да?
4: А там еще
3: укладывает.
4: Все вместе, мальчики и девочки.
3: Да. И все в трусиках бегают.
4: Ну, кому как повезло, да. В общем, вот сейчас я бы, знаешь, вот чтобы меня сейчас кто-нибудь уложил бы спать после обеда. Причем
3: да.
4: такой человек, с которым не надо всю жизнь жить, как бы он потом уходит домой. В этом и прелесть детского сада. Это же идеально, на мой взгляд. Но мы же этого не понимали. Вот в детском саду мы не понимали этого кайфа.
3: Смотри, а если вот с детским садом в довесок, вот, ну хорошо, тебя там наверху кто-то услышал и такой: окей, Александр, значит, возвращаем тебя в этот возраст. Но бонусом, так сказать, в кавычках, к детскому саду, к тому периоду идет манная каша и молоко с этой плевкой или как-то.
4: С пенкой.
3: Не.
4: Это
3: когда
4: пенка
3: уже...
4: называется.
3: Не, когда образовывают, вот оно подстывает, и в манной каше, и в молоке, когда вот эта пленочка образовывается.
4: Да. Это называется, у нас это называлось пенкой.
3: Ну,
4: я не
3: хорошо.
4: Понимаю, мы с тобой это уже обсуждали. Ну. Во-первых, я пенку обожаю и даже могу ее отдельно есть. Это ваши проблемы. Во-вторых, манная каша, самая бесполезная каша на свете, но комочки мне тоже нравились, я их любил раскусывать. Так что тут вообще без проблем.
3: Мне в детском садике нравилось селедка. Селёдка с пюре.
4: А мне в детском садике нравился кефир и Белла.
3: Белла?
4: Девочка. Так, девочка. Моя первая любовь.
3: Я понял. Да-да-да-да. Ну, я думал, что это все-таки та нянечка, про которую я вспоминал.
4: Нет, нет, моя первая любовь. Ты что, до пятого класса мы, по-моему, встречались.
3: Школа. Так, да. Ну хорошо.
4: Ну так вот. Это, мне кажется, золотое время. Ну то есть, ну мы этого не понимали. Вообще, ты знаешь, в жизни много было всяких разных периодов, когда вот сейчас оглядываешься и понимаешь, блин, это же было офигенно. А тогда, в тот момент, это так не воспринималось офигенно, ты понимаешь?
3: Да, я согласен. Давай тогда я сделаю вброс на заключительную часть нашей программы. Я уверен, что многие смотрели этот фильм. И ты должен догадаться, в главной роли Брэд Питт.
4: А, да, Бенджамин
3: Баттон. Удивительная история Бенджамина Баттона. Или Беттона как-то.
4: Ну,
3: Баттона, да-да-да. Если вдруг кто-то не смотрел, быстренько погуглили.
4: Да что погуглили? Взяли и да посмотрели, в чем проблема.
3: Не, посмотрели это потом, после программы. Сейчас, для понимания, о чем идет речь. В двух словах, человек рождается в виде старика, да, и на протяжении всей жизни начинает молодеть. Вот. Хотели бы вы, то есть, грубо говоря, проживает жизнь наоборот. Хотели ли бы вы прожить свою жизнь в обратном порядке? Вот сейчас рекламная или музыкальная пауза.
4: Рекламно-музыкальная.
3: Рекламно-музыкальная пауза, после которой я буду ждать ответа от Александра Солнцева. Какое мнение у него на этот счет?
4: Тебя правда интересует?
3: Абсолютно, как всегда.
4: Сразу после...
3: Век живи, век слушай.
4: Хорошо.
3: Солнцева.
4: Поскольку зашел Евдокимов, а он зашел нашим радиослушателям, то вот после коротенького рекламного брейка вас ожидает еще один потрясающий сюрприз. И, кстати, слушать эту песню с современным восприятием некоторых словосочетаний, это вообще, мягко скажем, двусмысленно. В общем, да, все, сразу после рекламы и песни возвращаемся.
5: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
6: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
9: Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
8: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
2: Реклама.
5: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
6: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.
11: Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракеты.

0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Чего ж тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут.
3: Потрясающий текст, который является доказательством того, что раньше люди были менее испорчены.
4: Да.
3: Вот этим интернетом, понимаешь ли, вот этим телевидением в начале, да?
4: Да, просто слишком много.
3: Ходит девочка по кругу. Что?
4: Какие девочки? Ходит песенка по кругу.
3: Песенка.
4: О, Сава! Адресованная кругу, ходит песенка по кругу. Потому что круглая земля, Сава.
3: В этой очереди испорченных я первый оказался,
4: да.
3: Круглая земля. Ой-ой-ой. Так, дальше я не продолжаю.
4: Наш радиослушатель Кирилл 226 прислал тебе объяснение. Напоминание, что это медбол. В мире он называется волбол. Стенный мяч.
3: Стенный мяч.
4: Да. Ну, в общем, короче, это волбол.
3: Точно, медицинский. Да, да, да.
4: Для мяча тренировок.
3: Потому что, когда если им зарядить, обязательно скорую надо вызывать.
4: Да, если его зарядить.
3: Медицинский. Не, если такой в голову прилетит, поверьте мне, да. Хотя я думаю...
4: 9 килограмм, ну ты сначала его кинь.
3: Да кинь. Ну, в классе разные бывают. Слушай, у тебя не было второгодников?
4: Нет.
3: Не? Не попадались?
4: Нет.
3: Вот те люди проживали свою лучшую жизнь, оставаясь, кстати, в детстве. А почему второгодник — это плохо? Может, человек реально решил, что вот именно в этом классе он проживает свою лучшую жизнь и остался на второй
4: Скорее
3: год?
4: Скорее всего, так и есть.
3: Ну, а мы его, да, и сразу вот и в Советском Союзе его так считали плохим.
4: Очень, очень неправильно считали. Дураки, потому что.
3: Так, ну окей. Я жду все-таки и требую от себя ответа.
4: От меня?
3: Да. Ну, договаривались же, да? Напоминаю, что до музыкальной рекламной паузы я спросил и у радиослушателей, и у Александра Солнцева, хотели ли бы вы прожить свою жизнь обратно, задом наперед, как в фильме с Брэдом Питтом «Удивительная история Бенджамина Баттона».
4: Смотри. Ты фильм смотрел?
3: Не один раз.
4: Даже так?
3: Ну да.
4: Слушай, я фильмы не пересматриваю, кстати.
3: Нет? Ты «Терминатора» не пересмотрел ни одного раза?
4: Еще раз. Чтобы специально? Нет. Ну когда, допустим, я сажусь к телевизору, включаю какой-то киноканал, а там идет «Терминатор», я могу зайти.
3: Нет, специально я тоже его не пересматривал. Один раз я его посмотрел специально, а второй раз он когда-то мне по телеку.
4: Я пересматривал несколько раз только четверологию «Трансформера». Все, больше ничего не
3: пересматривал. «Трансформеры» тоже ни разу мне попадались. Не помню, какие части.
4: Ну, в общем, их я пересматривал прям специально. Окей. Пересматривал «Любовь, секс и роботы» или пересматривал «Рик и Морти». Так вот, по поводу Бенджамина Баттона. Смотри, в этом фильме «В жизни обратно», да, есть несколько фаз, которые прикольные, но есть прям несколько фаз, которые неприкольные. Например, когда ты из глубокого старика превращаешься в более-менее такого молодого и активного, то в этом что-то есть. Потому что ты из одного состояния немощности и так далее вдруг становишься...
3: Из плохого состояния, в хорошее.
4: Как бы типа ты выздоравливаешь, и это круто. Это прям круто. Но потом, когда ты уже со всякими там глубинными чувствами и эмоциями становишься подростком, который не в состоянии это все
3: осознать, переварить. Да.
4: А я уж не говорю про то, вообще последние сцены, это же просто, жесть. Как бы жесть, конечно. То есть женщина, которая любит мужчину, держит его на руках в виде младенца. Да. Куда?
3: В конце его жизни.
4: Да, в конце
3: и
4: его.
3: И своей в том числе, да.
4: Это жуть. Но. Это, конечно, я не знаю, что курил автор, то, что называется. Вот. Конечно, тот период нет. Но вот именно период, где-то, допустим, ему было 70, да, и вот откат на, допустим,
3: от 70
4: какие-нибудь
3: до 20.
4: 40. 20, ну окей. 20, неважно, вот дает 50 лет, это прям, конечно, круто.
3: Потрясающе.
4: Да, это круто. Ну, когда ты с каждым днем чувствуешь, что у тебя больше и больше сил. Тут с каждым днем ты понимаешь, что уже спать хочется. Ну, ты еще не проснулся, а уже хочется спать, как бы. У тебя такого не бывает?
3: Ну, это вот
4: это
3: с возрастом, появляется. А в случае Бенджамина Баттона наоборот,
4: я тебе
3: не хочется.
4: Я тебе об этом и говорю, что сначала тебе хочется спать, ты еще не проснулся, а потом завтра тебе уже нет. А послезавтра ты еще более активный. А послезавтра у тебя, извините меня, потенция на 24 часа.
3: В голову дало вот это все,
4: всем подряд.
3: Кровь прилила, понимаешь ли.
4: И зачарованная другу. Вот. То есть, как бы,
3: А потом ты забываешь, как это первый раз, А вернее, забываешь, нет, не забываешь, а не понимаешь, потому что ты типа ж не должен знать этого.
4: Ну, в общем.
3: Так я к чему веду?
4: Как, к чему?
3: Как ты
4: вот
3: думаешь, все-таки лучше то, как у нас. Лучше, да. Особенно без 10-9,
4: да?
3: Поздно ли это или нет? Так вот, лучше так, как заложено природой, как мы все проживаем, или вот как в этом фильме. То есть, как ты выразился, из немощности ощутить себя вот потрясающе здоровым и полноценно наполненным энергией. Или вот когда все постепенно, от неосознания вообще, когда ты рождаешься, потом постепенно это осознание приходит, и ты медленно-медленно, в принципе, ты всегда себя хорошо чувствуешь, а потом начинаешь плохо себя чувствовать.
4: Смотри, ты в своей жизни когда-нибудь ошибки совершал?
3: Ну, естественно.
4: Наверняка.
3: Да.
4: И я больше чем уверен, что если бы, например, ты знал об их последствиях, то часть ошибок бы ты бы не совершил.
3: Ну, логично,
4: скорее всего,
3: да.
4: Вот. Так вот,
3: хотя нам
4: как бы
3: тоже заложено.
4: Прикол, да, но прикол жизни в обратную сторону в том, что ты знаешь
3: наперед
4: то, что уже было.
3: А потом забываешь.
4: Неважно.
3: Теряешь опыт, ты имеешь в виду.
4: Но у тебя нет. У тебя опыт в любом случае какой-то приобретенный есть. То есть ты проснулся, тебе 18. И ты уже, исходя из того, что у тебя есть жизненный опыт, извините меня, 40-летнего, ты не будешь какие-то вещи делать. Мне кажется, в этом прикольно. И еще, кстати, у меня давно была теория, точнее предложение, но его никто никогда не примет, что пенсия, ну то есть вот эти все льготы, чтобы тебе платили, а ты ничего не делал, нужно молодым давать. Вот пока тебе 20-30, чтобы ты был на пенсии, чтобы государство тебя содержало, чтобы ты, пока ты всего этого хочешь, мог завести семью, нарожать детей, попутить.

0: смотри, допустим, вот человек
1: отучился
0: в школу.
1: Это интересная идея, на самом деле.
0: И сразу должен искать, допустим, кем я хочу стать. Да хрен его знает, кем ты хочешь стать. Половина людей и в 20 лет не готовы сказать, кем они хотят стать.
1: Слушай, а ты не хочешь развить, на самом деле, вот эту свою идею хотя бы в каком-нибудь... художественном произведении.
0: Я
1: понятно, что
0: писатель,
1: фильм ты не снимешь. Сейчас можно при помощи же искусственного интеллекта, которым ты владеешь практически в универсале. Вот,
0: можно и песню написать.
1: Можно и, можно про это и песню написать. Но лучше попробовать с какого-нибудь рассказа, да?
0: Не знаю, я тем более сейчас как раз постоянно слушаю классическую фантастику и там всяких там Робертов Шекли и прочих Азиков Азимовых.
1: Ну.
0: И у меня как раз сейчас вот вся голова вот в этом. Я так не напишу. Они классно писали. Они писали просто, но классно.
1: Смотри, а если ты промпт задашь в стилистике того же Айзека, да, чтобы вот твою идею тот же какой-нибудь искусственный интеллект превратил вот в произведение.
0: Ну, Беседа, произведение, к сожалению, все равно мне-то уже все равно.
1: Идея неплохая.
0: Идея, конечно, хорошая.
1: Да. Я думаю, для
0: дочь
1: какой-нибудь...
0: моя была бы довольна.
1: Да, все бы были довольны. Ну, конечно, смотри, опять же, палка о двух концах. Когда ты человеку говоришь, что после там 32, как ты обозначил, образно, да, тебе придется до конца своих дней работать, да? Ну, вот тут вопросики появляются, потому что, опять же, у каждого человека по-разному складывается состояние организма.
0: Да, естественно, само собой. Так у тебя и сейчас, извините. Возраст выхода на пенсию сколько? 70 скоро будет. Ты хочешь сказать, что все до 70 нормально
1: не
0: добегают?
1: Доживают.
0: Вообще нет.
1: Да.
0: Я имею в виду, что даже по состоянию здоровья не добегают некоторые.
1: Да.
0: Вот. А тут как бы ты, пока ты здоров, полон сил и энергии, ты кайфуешь.
1: А не угробят ли многие?
0: Отдыхаешь.
1: Смотри, не угробят ли многие свое здоровье, получая вот такую пенсию до 32 по молодости, можно же и...
0: А это не мои проблемы.
1: Ну, хорошо. Я так понимаю, что здесь должна быть какая-то регламентация на государственном уровне.
0: Само собой. Но я считаю, что вот поддерживать молодежь нужно, пока она молодая.
1: Возможно, возможно.
0: А когда тебе 70, ходи и работай.
1: Угу.
0: Тифтах, багаж. И все.
1: Ну, а я. Так, ну зафиксировали. Может быть, кто-то из радиослушателей возьмет твою идею и напишет произведение. Обязательно ссылка на Александра Солнцева и отчисление. Да.
0: Кирилл 226 решил повозмущаться.
1: Так.
0: Александр, все уже случилось. Молодняк не хочет серьезно учиться, и все они блогеры. Кирилл, извините, я с вами чуть-чуть не соглашусь.
1: Угу.
0: Я же не использую слово «поспорь».
1: А.
0: Я не соглашусь. Смотрите, во-первых, что значит серьезно учиться? Мне кажется, что эра академического образования канула в лету. Потому что, например, вот серьезно учиться, наверное, может быть, имеет смысл врачам. Ну, к примеру, да, или еще кому-то.
1: Определенной категории профессий.
0: А все остальное, все остальные ремесла можно, в принципе, сейчас получить довольно быстро. Это раз. На мой взгляд, я так считаю. Тут нет смысла учиться адвокату 5 лет. Зачем? Зачем? Ну, как бы, вообще глупо.
1: Сейчас, да, в интернете можно пройти.
0: А что касается все блогеры, нет. У нас, например, в Израиле вообще не знаю ни одного блогера. Ну, я их всех знаю. Ну, я ни одного из них блогером назвать не могу. То, что человек снимает там по полтора рилса в день, это не блогер. Блогер — это когда у него дом куплен на заработанные от блога деньги.
1: Угу.
0: И с ним сотрудничают серьезные эти самые. А это не блогеры, это контент-мейкеры. И, собственно, именно благодаря им, например, вот Сава тот же самый, каждый день у него то рилсик, то еще что-нибудь, появляются возможность хотя бы полистать Инстаграм. Вот представьте, чтобы никто бы ничего туда не публиковал.
1: Вот
0: вы заходите в Фейсбук,
1: да.
0: А там одни ваши любимые политики, Кричевский и реклама. Ну, зачем нам такой Facebook?
1: Да,
0: пускай будут блогеры и девочки, которые
1: кому-то нравится, кто-то интересуется политикой, кто-то другими сферами. Так вот, да, мы, в частности, вот и Александр иногда обучалки про тот же ИИ выкладывает на своих страницах.
0: Грешен,
1: да, молодец, правильно, грешите чаще, Александр, мне очень нравится.
0: Ой, грешите чаще. Давай я тебе дам пару телефонов, ты напишешь, что это твои слова. Пожалуйста. Хорошо, а то мне приходится часто...
1: Оправдываться, я понял. Да, нет.
0: Я скажу, это Сава меня попросил. Че,
1: почаще.
0: Да. Сава говорит, грешите чаще. Вот я и греханул разочек.
1: Хорошо. Так вот, да, категория людей, вот, которые выкладывают видео, благодаря которым ты отвлекаешься вечером, придя после работы, пролистав скроллинг, входит в привычку. Отбери сейчас у человека скроллинг любой социальной сети.
0: Да.

0: Все, жизнь... Ну,
1: останется одно пиво.
0: Серое. Одно пиво и большой живот. Останется одна серая какая-то вот субстанция перед глазами. Все, это очень плохо.
1: Это очень плохо.
0: Так что давайте к тому, что происходит, к новинкам всем относиться положительно.
1: Да.
0: Если кто-то что-то не понимает, можно всегда обучиться. Если не получается, не надо это хейтить.
1: О. Не, ну я не думаю, что он хейтит. Это ж я так прикалываюсь. Просто, ну, как бы, я понимаю, с точки зрения определенного поколения, да, молодежь сейчас такая несерьезная. Так и слава богу. Я считаю, что молодежь не должна быть серьезной. Серьезными должны быть мы. У нас уже морщины для этого есть.
0: Когда мы начинали слушать «Ласковый май» и «Иванушек Интернешнл», да?
1: Да.
0: Хорошо, там у меня мама достаточно молодая, да? Но вот я видел, по примеру своих одноклассников, у которых родители постарше, все говорили: «Фу, что это такое?» Сейчас все фанатеют. Какая прекрасная музыка.
1: Была.
0: Ну, по факту она и остается. Вот, но вот пример явный, да? Так же сейчас происходит и с интернетом, и со всем остальным.
1: Да.
0: И будет через 20 лет то же самое. Наши дети будут также говорить своим детям и так далее. Сансару зациклили в какое-то время, и ее не расциклить на этом.
1: Сансару не рассансарить.
0: Не рассансарить и не расциклить, да.
1: Да.
0: Друзья мои, ну, хорошего всем вечера. Программа завершается. Развивайтесь, увлекайтесь и живите свою лучшую жизнь в этом моменте. И помните, мужчины
1: не
0: плачут.
1: Да.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
3: Чего ж тебе еще надо, собака?
4: Мужчины не плачут.

0: another.
1: Летит пустота минут, снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут, и в сердце моем печаль.

спрятаны навсегда. В тихое слово «да». Я счастлив.

0: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно, мне важнее всего.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что. День.

Do you see me? Can you find me? Look closer. Through the trees.

Наша музыка. Что? Не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом. Let me hear ya.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Рядом с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой дичка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.co.
7: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Да валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
6: Город диско
7: 89.1 FM.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: Заходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: И быть с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: слушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно?
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Всегда с тобой.

0: Лайк.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда не говори никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: My soul is running on a path that I cannot reach.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: 89.1 FM.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
7: 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.